0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости Нижнего Новгорода. Меня зовут Лидия Гусева, я приглашаю вас прогуляться по Нижнему Новгороду. Я нахожусь на одной из самых древнейших улиц нашего города, Большой Печорской. Историки считают, что она была проложена еще в XIV веке. Правда, тогда это была дорога, которая соединяла Нижний с Печорским монастырем. После того, как городская застройка ушла далеко от кремлевских стен, дорога стала улицей. Интересно, что первоначально она начиналась от Благовещенской площади. Но после устройства резиденции архиерея с окружающим садом в 1804 году, первый участок улицы был ликвидирован, и Большая Печорская взяла начало от улицы Осыпной. Здесь, на месте современного речного училища, с 1798 года располагался первый в городе театр. Он принадлежал князю Шаховскому. В конце 18 века улица Большая Печорская

была застроена дворянскими усадьбами. Затем дворянский период сменился купеческим. Оба периода сохранили нам свыше 40 исторических и архитектурных памятников. Бывший дом Веселовских, сейчас это дом номер 47, был построен известным в городе архитектором Кизеветтером на месте Печорских крепостных ворот. Однако позднейшие перестройки исказили его первоначальный облик. Правда, внутри все-таки сохранился угловой круглый зал «Ротонда». Еще один интересный дом – это дом номер 25. Достопримечательностью города его сделало то, что здесь жил русский писатель, врач и друг Александра Сергеевича Пушкина Владимир Иванович Даль. В Нижнем он управлял конторой удельного округа. В послевоенные годы в этом здании было Суворовское училище, для которого было надстроено 2 этажа. Сейчас здесь находится научно-исследовательский радиофизический институт и высшая школа экономики. 31-й дом принадлежал местному поэту Грабову, автору популярного романса «Ночь светла». Имя провинциального поэта в советское время было забыто и вновь оказалось на слуху в годы перестройки. Именно в связи с этим домом, когда власти попытались его снести, но нижегородская общественность его отстояла. По соседству находится бывший дом купца Климова, выстроенный архитектором Келивейном в русских национальных традициях и украшенный характерной для Поволжья глухой резьбой по дереву. Кстати говоря, искусной резьбой, привлекающей внимание прохожих, выделяются и другие дома на Большой Печорской. Надеюсь, наша небольшая прогулка по Нижнему Новгороду для многих из вас станет только началом вашего собственного знакомства с заповедными уголками нашего удивительного города.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Но это факт?
2: Нет, это не факт.
1: Это не факт?
2: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
3: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
4: Весенние каникулы 1985 года запомнились советским школьникам. Именно в эти дни на Первом канале Центрального телевидения состоялась премьера пятисерийного фантастического фильма «Гостья из будущего». Успех картины был ошеломляющим. На студию имени Горького письма от зрителей приносили мешками. Некоторые из них были адресованы совсем кратко: «Москва, гостья из будущего». Актеры, особенно дети, снимались с большим энтузиазмом, но иногда это выходило им боком. В картине есть эпизод. Две героини убегают от космических пиратов, и чтобы их обмануть, выходит из подъезда дома, одна сидит в темных очках и шляпе на шее у другой, а сверху надет длинный плащ. Получается, как будто взрослая женщина. Стало ясно, что девочка-артистка Марианна Ионисян не сможет выдержать вес Наташи Гусевой, игравшей Алису. Немедля позвали Алексея Фомкина по фильму «Колю Герасимова». На него надели девичью юбку, гольфы, обули в сандалии, съемка началась. Тут выяснилось, что Алексей из-под плаща ничего не видит, отчего при движении эту составную тетю мотало во все стороны. Киношники пытались рисовать на асфальте линию, по которой можно было бы ориентироваться, но мальчик и ее не видел и постоянно выпадал из кадра. В итоге этот небольшой эпизод снимали чуть не весь день. Все сильно утомились. Наталья Гусева вспоминала позже: «Я на нем сижу и тихонько командую. Левее, еще левее, правее. Ужас просто. Леша бедный уже не рад. Да и мне какое удовольствие».
5: «У тебя что, молока нету, что ли?»
6: «Слушай, Фим, ты когда-нибудь лопнешь?»
5: «Ничего ты не понимаешь. У меня объем тела больше твоего. Мне его поддерживать приходится. Ну ладно, рассказывай дальше, я тебя внимательно слушаю».
6: «Я все рассказал. Выскочил я из машины времени и в магазин».
5: «В магазин?
6: Кефир уже надо было купить».
5: «И ты в такой момент мог думать о кефире?»
6: «А я все время думал о кефире. Даже на космодроме».
5: «А дальше что?»
6: «А дальше все. Вот теперь не знаю, что мне делать».
5: «Уйди в подполье».

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Фамилия Кудрявцев образована от старинного прозвища «Кудрявец». Так могли назвать человека, от природы награжденного красивыми кудрявыми волосами, а также щеголя. Над кудрявым завитым щеголем подшучивали: «Одна кудря стоит рубля, другая – тысячи». В старину прозвища всегда имели значение. Например, были связаны с особенностями поведения, характера человека – гуляй, шумила, смирной. Говорили о внешности – лобан, черноус, рыжий. К последней группе принадлежит прозвище «Кудрявец». В старинных документах фамилия Кудрявцев упоминается с 17 века. Третьяк Дмитриев, сын Кудрявцев, донской казацкий атаман.
0: Фамильная ценность.

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Сегодня вновь поговорим о так называемом Верхнем Посаде XIV века и еще одном таком ярком пятне, я даже не скажу штрихе, к портрету нашего города. Об этом я тоже начала говорить чуть раньше. Мне бы сейчас хотелось эту мысль развить и продолжить. Напомню, если нами обнаружены убедительные доказательства того, что за пределами Кремлевского холма существовала в XIV веке застройка, значит, мы должны предположить и наличие храмов. Сведений о местоположении приходских храмов в Нагорной части Нижнего Новгорода в письменных источниках у нас нету. Я имею в виду конкретных храмов. Вместе с тем, есть упоминания о количестве храмов в летописях без расшифровки, где они находились. Известно, что при ремонтных работах на месте церкви Жен Мироносец, это в Започайне на улице Добролюбова, это данные, которые сохранились в отчетах Игоря Александровича Кирьянова, были обнаружены в полу захоронения, и, в частности, одно из них сопровождал наперстный крест, который четко датировался концом XIV – началом XV веков. То есть это могло как бы служить косвенным доказательством того, что на месте существующей церкви уже еще раньше, там в XIV или в XV веке, могла существовать церковь. Вот сегодня мы вынуждены признать, что такие церкви должны были существовать и между Почайной, и берегом Волги, в Нагорной части. Но, увы, вот здесь нашей краской опять будет бесцветный штрих. Смотрите, что получается. В логике доказательной, в тех рассуждениях, которые я вам сейчас представила, отказать невозможно. Здесь все правильно. Но на сегодняшний день нам не удалось обнаружить ни одного места тех храмов, которые по всему должны были окружать Нижний Новгород с напольной стороны. Хотя в более позднем материале я считаю, что некие намеки и подсказки к решению этого вопроса нам все-таки найти удалось. Ну что, сложилось впечатление из наших штрихов о посаде Нижнего Новгорода в XIV веке. Достаточно этих красок, этих тонких нюансов, о которых нам удалось поговорить? Как нет? И мы не можем пока двигаться дальше, тогда в чем дело? Хотите знать, как мы определили, что это XIV век? Ну что ж, давайте расскажу и про это. Для того, чтобы определить возраст той или иной находки, того или иного слоя, для этого есть тоже определенные правила. Сразу хочу сказать, что с точностью до года, естественно, мы определить не сможем. Но, тем не менее, определенный временной интервал, к которому относится та или иная находка или группа слоев, это сделать можно. Объясняю. Первый принцип, связанный с датировкой культурного слоя. Если мы знаем, как датируются, и сейчас объясню, на каком основании мы это можем говорить, вышележащие слои, то станет ясно, что слой, который лежит ниже датированного слоя, он будет раньше вышележащего слоя. Но это чисто археологическая и очень такая специфическая форма распутывания взаимоотношений между различными слоями. Поэтому здесь, даже очень долго и упорно вглядываясь в те прослойки, которые фиксируют археологи, человек непосвященный ничего сказать не сможет. А вот что касается предметов или фрагментов предметов, то здесь разговор более понятный, более ясный. Дело в том, что в Нижнем Новгороде, да и в Городце, да и в Балахне, то есть во всех наших древних городах Нижегородской земли, существовала одна единая городская средневековая русская культура. А у каждой культуры, материальной культуры в частности, для каждой эпохи, для каждого времени есть какие-то свои, как бы мы сказали, маркеры. То есть такие виды предметов, каких-то вещей, которые бытовали в определенное время. И некоторые вещи продолжают существовать на протяжении тысячелетий, практически не меняя своих очертаний. А некоторые выходят из употребления по тем или иным причинам, заменяются другими, изменяют свою конфигурацию. Вот зная такие предметы, которые имеют достаточно короткий временной отрезок своей жизни, и если они встречаются в том или ином слое, они как раз и будут тем звоночком, который нам укажет. Остановка – XIV век. Выходим в XIV веке. Так вот, я назову далеко не все, потому что для этого у нас потребовалось очень много времени объяснять, как мы определяем, какой век в том или ином пласте. Я назову лишь самые такие яркие и надежные находки, наши помощники в датировке. Ну, во-первых, в постройках и в остатках слоев XIV века встречаются монеты нижегородских князей. Нижегородское княжество существовало только во второй половине XIV века, и только в это время великие нижегородские князья чеканили свои монеты. Ни до, ни после этого не было. Так что если у нас устойчиво встречается такая находка, мы можем говорить, что она могла попасть в слой, в землю только в этот период. Другой такой же яркий маркер – это привозная, естественно, во фрагментах, очень красивая, яркая, золотоардынская посуда и обломки изделий из восточного стекла, чаще всего с росписью золотом и красивыми эмалями. Это тоже было время, это время существования Золотой Орды, то есть ее могущество, расцвета, оно тоже приходится на вторую половину XIV века, когда транзитная торговля через Золотую Орду, благодаря тому, что она создавала благоприятные условия для транзитной и речной сухопутной торговли, сюда, к нам, в Среднее Поволжье, могли попадать предметы роскоши, ну, наверное, не только предметы роскоши, но и в том числе предметы роскоши, обломки которых могут встречаться в слое. Вот они тоже имеют очень короткий промежуток или отрезок своей жизни, потому что золотоардынские города, где изготавливалась очень красивая, яркая, ни на что не похожая так называемая кашинная поливная керамика, они были разрушены Тимуром в 1395 году, и все это производство, естественно, там уже не возродилось. Поэтому вот такие предметы, у которых короткий век и привязан к одному только времени или периоду, они являются нашими проводниками к той остановке, которой, можно сказать, XIV век. Поэтому здесь нам доверять абсолютно можно. Когда мы говорим, что мы нашли остатки XIV века, значит, он действительно здесь есть. А почему я все про XIV и про XIV? Хотите про XIII услышать? Это в следующий раз.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Андрей Павлович Мельников. Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки. Издание 1917 года. Часть 11.
3: Одним из самых важных, крупных нововведений в административном управлении ярмаркою было учреждение Барановым «Суда скорого без адвокатов», как он называл его в одном из официальных своих донесений. Без адвокатов, но добавим при этом, пожалуй, и без судей, так как единственным судьей в этом суде был один из любимцев Баранова, помощник полицмейстера Иван Егорович К.Н. Судилище помещалось при полицейском управлении в небольшой комнате, где вечно была давка, духота и смрад. В глубине комнаты, за небольшим столом, покрытым выленившим и до невозможности забрызганным чернилами зеленым сукном, сидел рябоватый, плотоядного вида, средних лет полицейский чин, в белом кителе, расстегнутом и нараспашку по случаю нестерпимой духоты. Это был сам Иван Егорович.
4: «А ты не ври! Врать будешь, хуже запутаешься! Говори по чистой совести!» Грубо увещевает сердитым голосом Иван Егорович допрашиваемого. «А вот сейчас умереть, не сойти с места! Не ври, говорят!» — перебивает его судья. «Знаю, что врешь! Чего упираешься? Раскошеливайся! Чего тут? А то хуже будет, как завтра его превосходительству доложу, Николаю Михайловичу! Шутить, брат, он не любит!» Такая угроза оказывает магическое действие, и обсчитавший своих рабочих подрядчик начисто с ними рассчитывается. «Здесь Иван Егорович!» — раздается из толпы чей-то громкий, молодой голос. Через толпу протискивается молодой человек в золотом пенсне на носу. «Можно видеть Ивана Егоровича?» «А, милости просим!» — раздвигая в широкую улыбку свое рябое лицо, отзывается Иван Егорович. «Пантелеев, подай стул!» Молодой человек усаживается на поданный стул, поправляет пенсне и осматривается вокруг. «Есть что-нибудь интересное?» — обращается он к судье. «Для газеты-то? А как вам сказать? Пожалуй, что и ничего. Вот посидите, послушайте». Корреспондент столичной газеты, еще раз поправив пенсне и окинув быстрым взором толпу посетителей, приготовился слушать. Допрос продолжается, следуют быстрые решения — иногда произносится имя его превосходительства Николая Михайловича. «Нет, невозможно у вас сидеть», — заерзал, наконец, на своем стуле корреспондент. «Эдкая духота. Как это вы можете?» «Ничего не поделаешь, служба», — отозвался Иван Егорович.
3: «Вы позвольте к вам зайти лучше вечерком».
4: «Милости просим».
3: И корреспондент, попрощавшись, ушел.
5: Суд продолжался. С Ивана Егоровича пот льет градом. Усталым, помутившимся взглядом он окинул стоящих перед его столом. Уже начало четвертого, а толпа все прибывает. Между тем корреспондент, выйдя из камеры судебно-полицейских разбирательств, остановился как бы в раздумье. Жара смертная, на улицах шумно и людно. Целый обоз с полосовым железом, адски громыхая, тянулся вдоль мостовой по направлению к вокзалу. Сновали в обоих направлениях, дребезжа железными шинами колес, легковые извозчики. Какой-то восточный человек с целой кипой мерлушки на плече предлагал всем встречным купить очень дешево. Армянин в высокой бараньей шапке с пальцами обеих рук, унизанными кольцами, предлагал «Настоящий быруза!». У раскрытых дверей лавок стояли с апатичным видом тоскующие от безделья молодцы и приказчики. Корреспондент в раздумье повернул вправо, к модной линии, и направился к бульвару. У входа на бульвар сонливо стоял у пожарного крана дежурный пожарный с сумкой через плечо. На бульваре, несмотря на палящий зной, от которого плохо защищали высокие вековые осокори, было довольно много прохожих. Сидели на лавках, сидели у киосков с минеральными и фруктовыми водами. Корреспондент вышел на площадь против старого ярмарочного собора. Среди площади, всегда несколько пустынной, с огромным резервуаром довольно красивого, но бездействовавшего фонтана, он остановился. Вправо и влево шли китайские линии. Он огляделся и, отыскав на одном из зданий вывеску крупного фабриканта-мануфактуриста, направился к ней.
4: «Дома, Давыд Иванович!» — громко обратился он к суетившимся за прилавком приказчикам, входя в магазин. «Дома!» — несколько нерешительно ответил один из них, не совсем приветливо оглядывая вошедшего с ног до головы и, видимо, сразу узнав в нем не торгового человека, а, следовательно, человека зрящего, от которого хозяину будет только одна докука. «Как доложить?» — спросил подошедший мальчик. Корреспондент подал карточку. Мальчик куда-то скрылся и через минуту вернулся. «Пожалуйте наверх».
5: Корреспондент поднялся по довольно скрипучей, деревянной, тесной, крутой, с поворотами, довольно темной лестнице и очутился в апартаментах хозяина. Это была очень невысокая, но довольно просторная длинная комната с двумя небольшими, почти квадратными окнами, выходившими на крышу, из которых виднелся ряд пестреющих крыш гостиного двора и анфилада китайских башенок. Комната была обставлена с некоторым комфортом. Пол устлан коврами. В глубине комнаты стоял турецкий диван, обитый темно-зеленым софьяном. Перед диваном большой круглый стол, покрытый ковровой скатертью. В тот момент, когда вошел гость, на столе стоял кофейный прибор. Хозяин, еще молодой человек на вид лет 30 с небольшим, вполне интеллигентного вида, привстал с дивана. Корреспондент отрекомендовался представителем довольно крупной столичной газеты. «Я уже не первый год езжу сюда, но до сих пор не имел случая познакомиться с вами как представителем одной из крупнейших русских фирм», заговорил представитель столичной прессы. «Очень приятно, милости просим, рад. Чем могу служить?» «Меня направил к вам Николай Михайлович Баранов». «Тем более приятно познакомиться», произнес уже с улыбкой теплого приветствия Давыд Иванович. «Николая Михайловича мы все привыкли уважать. Человек необыкновенного ума и энергии, а главное, понимает наши нужды и вникает во все». Гость и хозяин уселись. «Могу предложить», — обратился к хозяину гостю, наливая ему и себе по чашке кофе. Завязалась беседа. Корреспондент от времени до времени делал памятные заметки в своей записной книжке. Беседа продолжалась уже с полчаса, как в комнату снизу вбежал молодец и назвал известную в коммерческом мире старообрядческую фамилию. «Проси», — произнес Давыд Иванович. Вошли двое. Один старик с окладистой седой бородой в длиннополом черном сюртуке тонкого сукна, другой человек еще молодой, в более легкомысленном костюме европейского покроя. Корреспондент простился. Давыд Иванович, один из крупнейших фабрикантов русских, архимиллионер, был купцом новой формации, человек с университетским образованием. Таких в ту пору было немного.

0: Выйдя от Давыда Ивановича и очутившись опять на Соборной площади, корреспондент снова направился по бульвару, решив, что на сегодняшний день будет. У Давыда Ивановича он был уже у четвертого представителя ярмарочного купечества. Дай бог все удержать в памяти, что было им за день подчеркнуто сведений. Он был очень доволен сегодняшним днем. Богатый материал для обширной корреспонденции. Пожалуй, не хуже ПУ в новом времени, думал он с самодовольной улыбкой. Он уже приближался к главному дому, как вспомнил, что еще не был ни разу в Суровском ряду у Андрея Александровича. Разве зайти? И он почти машинально свернул налево Суровскую линию. В лавке крупного скупщика мануфактурного товара Андрея Александровича, торговавшего оптом и в розницу, народу было битком набито. Полон магазин самой разношерстной публики, мелких розничных покупателей. Тут были и дамы из Нижнего Новгорода, и чиновники в форменных фуражках, и попы из захолустных, отдаленных от города сел со своими матушками, и крестьяне, и мелкие уездные лавочники. Приказчики за прилавками только успевали отмеривать, махая аршинами. Тут же и сам хозяин торопливо орудовал, то наравне со своими молодцами махал аршином, то, бросаясь к кассе, принимал деньги и отсчитывал сдачу, то за конторкой что-то записывал в толстую шнуровую книгу. «Андрей Александрович!» — громко окликнул хозяина через головы покупателей вошедший корреспондент. Андрей Александрович прищурил свои подслеповатые близорукие глаза, глянул через очки в золотой оправе и, узнав старого знакомого, приветливо кивнул головой. «Вы заняты, Андрей Александрович? В другой раз зайти?»
1: «Нет-нет, милости просим наверх, сейчас освобожусь!» — крикнул Андрей Александрович, передавая аршин одному из приказчиков. «Милости просим! Наверху и Павел Степанович!»
0: «Кто это Павел Степанович?» — думал, поднимаясь наверх, корреспондент. На вышке Андрея Александровича обстановка была совсем иная, нежели у Давыда Ивановича. Прежде всего, никакой даже и претензии на комфорт. В двух смежных маленьких комнатках, низких и опять с квадратными же окнами на крышу, царил полный беспорядок во всем. В первой комнате, почти пустой, стоял сильно потертый, обитый клеенкой диван. Перед ним старомодной рыночной работы дешевый и слегка поломанный стол, покрытый дешевой и довольно засаленной скатертью. На столе стояли неубранные с утра немытые стаканы из-под чая и большой чайник с отбитым краешком носа. 3-4 убогих стула дополняли обстановку. В углах второй комнаты валялись груды образцов разного товара, а на большом, сплошь заваленном столе между обрывками материй, книгами, бумагами, торчали концы древних пергаментов. Валялись старинные медные образки, и тут же сверх книг и бумаг валялся небрежно брошенный, почерневший древний ковш, по крайней мере, конца XVI века. В этой второй комнате, в покойных глубоких креслах, сидел почтенного вида старик с кругло подстриженной, окладистой седой бородой.
1: «Вы не знакомы?» — раздался сзади голос, как из земли выросшего Андрея Александровича. «Павел Степанович!» — и он назвал фамилию.
0: Это был тот самый П.У., сотрудник нового времени, к идеалу которого стремился корреспондент. Он с почтительным любопытством взглянул на старика.
1: Андрей Александрович, живой, суетливый говорун, человек небольшого роста, довольно худощавый, светлый блондин, сразу же заговорил, бросаясь с предмета на предмет. То заговаривал об одном, то, вспоминая попутно другое, переходил к этому другому, забывая начатое. «Давно ли здесь у нас?» — обратился он к корреспонденту. «Где, у кого побывали, с кем виделись?» «Только что от Давыда Ивановича. Человек дельный, знающий. А у Вичукских были?» «Нет, еще. Побывайте, побывайте у Морокиных. Будут по обыкновению жаловаться на тихие дела, не верьте, это у них такая манера, у всех свечуги. Вообще не верьте жалобам да ворчанию. Ярмарка ныне небывалая по хорошим делам». Едва зашла речь о текущей ярмарке, он сразу обнаружил глубокую осведомленность, тонкую наблюдательность не только по отношению своего мануфактурного рынка. Это был торговец тоже новой формации, но несколько другого склада, чем Давыд Иванович. Не получивший, видимо, серьезного образования, но будучи очень начитанным, обладая природным недюжинным умом, он интересовался всем, но главная страсть его была — собирание старины, преимущественно архивной. Несколько башен ростовского Кремля — Андрей Александрович был из Ростова — были набиты ему принадлежащими древними актами. Член чуть ли не всех ученых обществ, известный коллекционер и издатель, позднее чиновник особых поручений Министерства просвещения, действительный статский советник, он в то же время сидел в своей лавке Суровской линии с аршином, отмеривал, отщелкивал на счетах. После продолжительной интересной беседы корреспондент встал было и хотел проститься.
2: «Да вы куда? Если обедать, так пойдемте вместе», — остановил его Андрей Александрович. «Вот с Павлом Степановичем мы всегда вместе».
1: И Андрей Александрович, и Павел Степанович возбуждали такой живой интерес, что у корреспондента не хватило духу отказаться, хотя давно было бы пора домой, за рабочий стол, за перо. Через несколько минут все трое уже переходили площадь главного дома.
2: «Мы куда же?» — спросил Павел Степанович. — Неужели опять к Никите Егорову? — А что, надоело? — Пойдемте в другое место, — заговорил Андрей Александрович. — А вот что. Пойдемте для разнообразия на пески в харчевню Алилекова. Такой стерляжьи ухи, таких растягаев, зернистой икры вам нигде не подадут. А пельмени? Чем и славятся пески. Вы ведь еще не были на песках, и вы тоже. Обратился и к тому, и к другому Андрей Александрович.
1: Отправились на пески, куда путь лежал по мосту через затон Оки. Издали доносился торопливый стук множества молотков макарьевских холодных кузнецов под открытым небом за балаганами железного каравана, расположившихся целым лагерем с несложным инвентарем инструментов своего ремесла. Здесь они выделывали железные ведра, тазы, железные печи. Заведение Алилекова помещалось в наскоро сколоченном тесовом двухэтажном балагане, в ряду таких же балаганов, таких же заведений, славившихся главным образом приготовлением вкусных пельменей. Алилеково заведение считалось лучшим, и в него нередко заглядывали ярмарочные тузы. Когда наши путники вошли в общий зал, если только тот сарай, оклеенный дешевыми обоями, с некрашенным полом, с белыми некрашенными столами, покрытыми чистыми, впрочем, хотя и дешевыми скатертями можно было назвать залом, он был полон преимущественно серой публикой.
2: «В общий здесь нельзя», — отозвался Андрей Александрович. «Пойдемте в кабинет».
1: Кабинет скорее походил на стойло. Две стены, образующие угол, представляли собой, собственно, два огромных окна с мелким переплетом и кисейными занавесками. Стоял опять белый некрашенный стол, покрытый дешевой скатертью, перед диваном, обитым ситцем. Над диваном висело зеркало, отражение своей физиономии, в котором, наверное, никто бы не узнал. Оба гостя Андрея Александровича, видимо, были немного смущены неприглядной, чисто харчевенной обстановкой. Он лукаво улыбался. Но когда подали икру, чудный, желтый, как янтарь, осетровый провесный балык, чудовищные ломти холодной свежей осетрины, гости разинули рты. Подали чудные пельмени по особому заказу, к ним рубленную петрушку, тертый швейцарский сыр, для любителей красный квасной уксус в простом пузырьке и в рыночной перечнице только что натолченный свежий перец. Андрей Александрович наложил себе полную тарелку горячих пельменей. Все были на подбор мелкие, как грецкий орех, с тонким в папиросную бумагу тестом и начинкой из свинины пополам с филейным мясом, приправленной луком, так мелко рубленной, что она представляла собой массу, похожую на тесто. Это были настоящие пельмени, какие делаются в Пермском крае и Сибири. Наложив полную тарелку пельменей, Андрей Александрович слил телячий бульон, в котором обыкновенно варятся настоящие пельмени, полил их красным уксусом, посыпал перцем и петрушкой. Гости последовали его примеру. Пельмени с начинкой, замешанные на густых кипяченых сливках, были изумительно вкусны. После пельменей подали стерляжью уху. Нашлись и самые тонкие сорта высоких марок заграничных вин. Вошел хозяин, низко кланяясь и приветствуя почетных гостей.
2: «Ну что, как дела?»
1: — спросил Андрей Александрович.
2: «Как сказать?» — отвечал хозяин.
1: «Против прежних годов далеко, а все же не хочу Бога гневить». Когда все трое вышли из харчевни, солнце уже клонилось к закату. Со стороны Оки тянуло приятной свежестью. Перейдя Крестовоздвиженский мост через Затон, корреспондент простился. Андрей Александрович с Павлом Степановичем направились пешком в Суровскую линию. Павел Степанович, каждую ярмарку приезжая, останавливался у Андрея Александровича. Солнце уже село, когда корреспондент добрался до своей гостиницы на городской стороне, у самого Плашкоутного моста, где он останавливался каждый год. Когда он вошел в свой номер, уже порядочно стемнело. С ярмарочной стороны доносился гомон кипящей там жизни, непрерывный конский топот по деревянной настилке моста. С Волги раздавались перекликающиеся свистки пароходов. Он зажег свечи и уселся за маленький письменный стол, приютившийся в простенке между окон под зеркалом в массивной старинной раме красного дерева, и принялся за работу. Сколько впечатлений, сколько материала за сегодняшний день!

0: ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой. «Поллианна». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Глава 23. Несчастный случай. Однажды Поллианна отправилась к мистеру Чилтону. Пойти туда ее попросила миссис Сноу, которая забыла название какого-то лекарства. Поллианна ни разу не была у него в приемной и теперь с любопытством оглядывалась вокруг. «Вот какой у вас дом, мистер Чилтон. Вы здесь все время живете?» — спросила она. «Да», — невесело отозвался он. «Другого дома у меня нет».

и про присутствие ребенка тоже. А почему вы не возьмете руку и сердце женщины, а, мистер Чилтон? И еще вы можете взять Джейми Бина, если мистер Пентон не захочет его брать. Возьмете? Доктор Чилтон неестественно засмеялся. «Значит, мистер Пентон сказал тебе, что для настоящего дома нужно получить руку и сердце женщины?» Уклоняясь от ответа, переспросил он. «Ну да. Он так же, как вы, говорит, что у него не дом, а просто жилище». «Но почему же вы этого не сделаете, а, доктор Чилтон?» «Чего не сделаю?» Снова переводя взгляд на письменный стол, осведомился доктор. «Ну, не возьмете руку и сердце женщины». «Ой, я ведь совсем забыла сказать вам!» Неожиданно покраснев, воскликнула Поллианна. «А ведь я должна была сразу вас предупредить! Знаете, оказывается, мистер Пентон любил много лет подряд совсем не тетю Полли, так что мы с тетей не переедем к нему. Понимаете, я тогда ошиблась. Надеюсь, вы никому не говорили?» — с тревогой спросила она. «Нет-нет, я никому не говорил, Поллианна», — усиленно отводя взгляд от девочки, ответил доктор. «Ну, тогда все в порядке», — обрадовалась она. «Вы понимаете, я ведь только вам все рассказала». Она задумалась. «Только вот мистер Пенл, когда узнал, что вы знаете, почему-то очень странно посмотрел на меня». «Ну да», — спросил доктор, и губы его чуть дрогнули. «Да», — серьезно подтвердила Поллианна. «Я думаю, ему, наверное, не хотелось, чтобы кто-нибудь узнал об этом, раз это неправда. Но почему же вы, мистер Чилтон, не возьмете в свое жилище чью-нибудь руку и сердце?» На мгновение в приемной доктора Чилтона стало очень тихо. Потом он ответил: «Видишь ли, милая моя, иногда этого не так-то легко добиться, даже если очень стараешься». «Ну уж вам-то это совсем не трудно!» — делаю ударение на слове «вам», — воскликнула Поллианна. «Спасибо», — засмеялся явно польщенный доктор. «Но только», — невесело продолжал он, — «некоторые из особ постарше тебя так не думают. Во всяком случае, вот уже много лет мне ничего не удается». Поллианна нахмурилась. Потом, глядя на доктора, широко раскрытыми от удивления глазами, сказала: «Не может быть, мистер Чилтон! Неужели вы, как и мистер Пендлон, старались получить руку и сердце и не смогли?» Доктор вскочил со стула. «Ладно, Поллианна, хватит об этом. Не забивай себе голову чужими трудностями. Ну, беги к миссис Сноу и передай ей эту записку. Тут и название лекарства, и дозировка. Больше она ничего не просила?» Поллианна покачала головой. «Нет, сэр. Спасибо вам большое», — тихо ответила она и направилась к выходу. Уже почти миновав коридор, она остановилась и, повернув к доктору сияющее лицо, воскликнула: «А все-таки вы должны радоваться, мистер Чилтон. Ведь вы хотели получить руку и сердце не моей мамы. Ну, до свидания». Беда пришла в последний день октября. Торопясь из школы домой, Поллианна перебежала улицу. Она заметила, что к перекрестку приближается машина, но ей казалось, что она еще достаточно далеко, и... Что произошло потом, так никто толком и не знал. И никто не мог понять, по чьей вине все случилось. Как бы там ни было, в 5 часов вечера девочку без сознания внесли на руках в ту самую комнату, которую она так любила. Тетя Полли, на которой сейчас просто лица не было, и плачущая Нэнси, раздели ее и бережно перенесли на кровать, а к дому уже мчался спешно вызванный по телефону доктор Уоррен. Когда доктор, плотно затворив дверь комнаты, занялся больной, Нэнси в отчаянии выскочила в сад и, найдя старого Тома, рассказала ему о несчастье. «Вы могли бы даже не смотреть на ее тетку, мистер Том», — всхлипывая, говорила она. «Вы бы и так сразу поняли бы, как она мучается. И ведь если ее что сейчас мучает, то совсем не долг. Не долг. Вот так я вам и скажу, мистер Том. Совсем не долг. Руки у ней прямо трясутся, и глаза глядят, будто она хочет саму смерть отвратить от нашей бедняжки. Нет, сейчас она не исполняет долга. Это уж я вам прямо скажу, мистер Том. Не исполняет она долга, а...» Сильно она разбилась, дрожащим голосом проговорил старый Том. «Ничего невозможно понять, мистер Том», — продолжая всхлипывать, ответила Нэнси. «Она такая бледная и не двигается. Мне вообще показалось сначала, что она мертвая. Но мисс Полли говорит, что не мертвая. А мисс Полли виднее. Она ведь щупала ей пульс и ухо ей к груди прикладывала. Она послушала и сказала, что бедняжка наша дышит. Неужели нельзя понять, что сделала ей это...

0: Это старый Том не договорил. Лицо его скривилось от горя, и казалось, он сейчас заплачет. «Я-то думала, вы позволите себе назвать эту штуковину так, как она того заслуживает!» — в сердцах воскликнула Нэнси. «Уж я бы с этим так и не церемонилась, мистер Том! Вот так я вам и скажу, не церемонилась бы! Подумать только, сбить нашу девочку! Да я всегда ненавидела эти коптящие таратайки! Вот так я вам и скажу, ненавидела!» «Куда же ее ударила?» «Ох, не знаю, не знаю, мистер Том!» — со стоном ответила Нэнси. «У ней на головке совсем небольшая ссадинка!» Но мисс Полли говорит, что дело не в этом. Она внутреннего повреждения опасается. Ты верно хотела сказать, что мисс Полли опасается внутреннего кровоизлияния? Так, Нэнси? Поправил мистер Том, и глаза его на мгновение сверкнули сквозь слезы. Большая разница, тряхнув головой, проговорила Нэнси. Она отвернулась в сторону, и плечи ее затряслись от плача. Мне кажется, я просто не выдержу. У меня просто сердце разорвется, пока этот доктор выйдет оттуда. По мне бы сейчас затеять такую большую стирку, такую большую, какой у меня еще в жизни не было, мистер Том. Вот это было бы дело, мистер Том. Вот так я вам и скажу, было бы дело. С уходом доктора положение не прояснилось, и Нэнси вряд ли смогла бы добавить что-нибудь существенное к своему рассказу. Доктор сказал, что кости у девочки, по-видимому, целы, а ссадина на голове и впрямь не представляет никакой опасности. Однако выражение лица мистера Уоррена при этом было озабочено, и он с сомнением, покачивая головой, объявил, что только будущее покажет, насколько тяжело состояние больной. После его ухода мисс Полли подошла к Нэнси. Она объяснила, что Поллианна так еще не пришла в себя, но сейчас вроде бы ей получше, насколько это вообще возможно в таком состоянии. На ночь, добавила мисс Полли, она вызвала к племяннице профессиональную сиделку. Больше ей нечего было сказать, и она вернулась к Поллианне. А Нэнси, всхлипывая, побрела в кухню. На следующее утро Поллианна пришла в сознание. Открыв глаза, она с удивлением увидела тетю возле своей кровати. «Тетя Полли! Что случилось, тетя Полли? Уже совсем светло, а я все еще в постели. Почему же я не встаю?» — удивилась она. «Ой, тетя Полли, я не могу встать!» Она со стоном откинулась на подушке. И теперь в ее глазах светилась тревога. «Знаешь, милая, я пока не стала бы пытаться вставать, как можно спокойнее принялась уговаривать тетя. Но почему, тетя Полли? Почему я не могу встать?» — продолжала допытываться девочка. Мисс Полли обратила исполненный мольбы взгляд к женщине в белой косынке. Женщина стояла у окна, и Поллианна пока не видела ее. «Скажите ей», — одними губами проговорила сиделка. Мисс Полли начала кашлять, пытаясь избавиться от спазма в горле, который мешал ей говорить. «Тебя, милая, вчера вечером сбила машина», — глухо начала она. «Но теперь это уже не важно. Твоя тетя хочет, чтобы ты снова сейчас заснула», — называя почему-то себя в третьем лице, завершила мисс Полли. «Сбила машина? Ну да, я бежала», — ошеломленно проговорила Поллианна. Она прикоснулась ко лбу. «Но почему у меня тут забинтовано и болит?» «Сейчас это уже не важно, милая», — повторила мисс Полли. «Главное, тебе надо отдохнуть». «Отдохнуть? Но, тетя Полли, мне так плохо. И мои ноги. Странно, они совсем ничего не чувствуют». Взглянув с мольбой на сиделку, мисс Полли поднялась со стула и отвернулась. Сиделка быстро подошла к постели. «Думаю, теперь настало время мне побеседовать с тобой», — жизнерадостно начала она. «Во-первых, давай-ка познакомимся. Меня зовут мисс Хант, и я буду помогать твоей тете ухаживать за тобой. И начнем мы вот с этих белых таблеточек. Давай-ка примем их». Поллианна с ужасом посмотрела на нее. «Но я не хочу, чтобы за мной ухаживали. То есть я не хочу долго болеть. Вы же знаете, мне надо в школу. Смогу я завтра пойти туда?» От окна, к которому прильнула мисс Полли, донесся сдавленный стон. «Завтра?» — заглушая его, весело отозвалась сиделка. «Но нет, завтра я, пожалуй, тебя еще не выпущу. Давай-ка проглотим эти таблеточки и поглядим, как они на тебя подействуют». «Ладно», — с некоторым сомнением согласилась Поллианна. «Но уж послезавтра мне обязательно надо в школу, ведь у меня начинаются экзамены, мисс Хант». Минуту спустя она принялась рассказывать мисс Хант о школе, о том, какие экзамены ей предстоит сдавать. Потом пожаловалась на головную боль и на автомобиль, который причинил ей столько неприятностей. Потом начали действовать белые таблетки, и Поллианна уснула. Глава 24. Джон Пендлтон. Поллианна не пошла в школу ни на другой день, ни на третий. Она вообще почти не приходила в себя. А в те редкие минуты, когда приходила, начинала с тревогой расспрашивать о своем состоянии. Так продолжалось целую неделю. Потом боли несколько унялись, температура спала, и девочка пришла в себя. И тогда тете Полли пришлось вновь рассказать ей о беде, которая с ней приключилась. «Ну, значит, я не заболела, а просто попала в аварию?» — с облегчением воскликнула Поллианна. «Я очень рада, что это так». «Ты рада, Поллианна?» — спросила тетя, сидевшая рядом с кроватью. «Ну да, конечно. Лучше просто сломать ногу, как мистер Пендлтон, чем перестать ходить на всю жизнь, как миссис Сноу», — весело проговорила девочка. «Потому что у мистера Пентона нога срастется, а миссис Сноу будет всю жизнь лежать в постели. Если уж стал инвалидом, тут ничего не поможет». Услышав версию о сломанных ногах, тетя Полли вскочила со стула и подошла к туалетному столику, который стоял в другом конце комнаты. То, что она принялась делать дальше, было просто невероятно для столь педантичной и целеустремленной особы, ибо она безо всякой надобности принялась переставлять все предметы, которые там стояли. Но стоило лишь взглянуть на ее бледное осунувшееся лицо, как все становилось ясно. Она просто изо всех сил старается сдержать слезы. А Поллианна в это время любовалась радужной полоской, которую отбрасывал на потолок один из хрусталиков мистера Пентона. «Я рада, что у меня не оспа», — удовлетворенно пробормотала она. «После нее на лице остаются следы куда хуже, чем мои веснушки». И я рада, что у меня не коклюш. Он у меня уже был, и это очень противно. И ни кори, ни ангина, ведь это заразно, и тогда вам не разрешили бы сидеть со мной. «Похоже, милая, ты многому рада», — проговорила глухим голосом мисс Полли и схватилась за горло, словно ее душил ворот блузки. «Ну да», — тихо засмеялась Поллианна. «Я, знаете, сейчас смотрела на радугу и о многом думала. Я обожаю радуги. Я так рада, что мистер Пендлтон подарил мне эти хрусталики, и еще я рада, что не сказала об одной вещи, но больше всего я рада, что попала в аварию». «Поллианна!» — изумленно воскликнула мисс Полли. «Да-да, тетя, я действительно рада. Понимаете, с тех пор, как это случилось, вы все время называете меня милой. Раньше ведь вы никогда меня так не называли. А мне хочется, чтобы родные меня называли милая. Некоторые женской помощи меня тоже так называли. Но это ведь совсем не то, потому что они ведь мне не родные, а вы... Ой, я так рада, что вы моя родная тетя». На этот раз мисс Полли не смогла ничего ответить. Она снова поднесла руку к горлу, в глазах ее стояли слезы. Она резко отвернулась и поспешила к двери, в которой как раз входила сиделка. Тем же вечером Нэнси вбежала в каретный сарай, где старый Том чистил упряжь. «Мистер Том!» — вытаращив на него совершенно безумные глаза, кричала она. «Знаете, что случилось? Вы ни почем не догадаетесь, хоть тысячу лет гадайте! Вот так я вам и скажу, мистер Том, гадайте хоть тысячу лет! Но тогда я и пытаться не стану. Мне ведь все равно больше 10 лет не протянуть», — с мрачной иронией возразил старик. «Ты уж мне лучше сразу выкладывай, что там стряслось?» «Ну, слушайте сюда. Как вы думаете, кто сейчас сидит в гостиную нашей хозяйки? Ну, кто, я вас спрашиваю?» «Трудно сказать», — покачав головой, ответил старый Том. «Уж куда труднее. Но я вам скажу, там сидит Джон Пендлтон». «Да ты, девушка, смеешься надо мной, что ли?» «А вот и не смеюсь. Я сама его впустила с этими костылями. И лошади, на которых он пожаловал, до сих пор ждут его дверей. И коляска тоже. Все так, будто обыкновенный гость пожаловал, а не старый злюка, который ни с кем разговаривать не желает. Вообразите себе, мистер Том, он приехал к ней с визитом. «Ну, отчего бы и нет?» — несколько резко спросил старик, ибо болтовня Нэнси начала утомлять его. Нэнси наградила его высокомерным взглядом. «Уж вам-то вроде лучше моего известно, почему», — выпалила она. «Что-что? Да будет прикидываться, мистер Том!» — ехидно воскликнул Нэнси. «Будто не вы первые мне наговорили об этом. О чем?» Нэнси опасливо выглянула из полуотворенной двери сарая. Убедившись, что в доме все тихо, она подошла к старому Тому поближе и почти шепотом проговорила. «Да ведь вы первые заявили мне, что у мисс Полли был возлюбленный предмет, так?» «Ну и потом я думала, думала и решила, что нашла то, что искала. Потом я сложила 2 и 2, но получилось у меня не 4, а 5». Старый Том отмахнулся от нее и принялся за работу. «Вот что я тебе скажу», — пробурчал он. «Если хочешь толковать со мной, рассказывай безо всяких там загадок. Страсть как не люблю, когда меня принимаются поддевать всякими там цифрами. Буду я еще копаться в твоих подсчетах». «Ладно, не сердитесь уж, мистер Том», — засмеялась Нэнси. «В общем, я тут услышала кое-что, а потом вспомнила, про что вы мне тогда толковали. Но я решила, что мисс Полли и мистер Пентон любили друг друга».
1: «Мистер Пентон?»
0: У старого Тома даже сутулая спина на мгновение выпрямилась. До того он удивился. «Но теперь-то я уж знаю, что это не так. Ведь мистер Пентон любил мать нашей благословенной девочки, потому-то он и хотел...» Тут Нэнси вспомнила, что обещала Полиане не говорить никому о предложении Пентона. «Ну, это неважно», — продолжала она. «В общем, потом я поспрашала людей, и все как один мне заявили, что мисс Полли просто не переваривает этого мистера Пентона. Это случилось, когда ей было 18 или 20 лет. Кто-то пустил сплетню, что они влюбленная парочка, и она поссорилась с ним». «Да-да, я помню», — кивнул головой старик. «Это случилось 3 или 4 года после того, как мисс Дженни отказала ему и уехала с тем парнем. Мисс Полли очень жалела мистера Пентона. Она старалась быть с ним поласковей. Видать, она немного перестаралась. Наверное, из-за того, что уж очень ненавидела того пастора, который увез сестру. Ну, а потом кто-то пустил эту самую сплетню, что она хочет окрутить его».
1: «Она? Окрутить?» — перебила Нэнси.
0: «Ну да, я тоже не мог поверить. Но слухи пошли по всему городу. Ну, какая порядочная девушка стерпит такое? А у нее еще как раз в это время начались нелады с собственным возлюбленным. Вот с тех пор она и замкнулась, словно улитка в раковине, и сердце ее зачерствело. Знаю, мне многие так рассказывали. Вот потому-то, мистер Том, я чуть не брякнулась на пол, когда увидела его у наших дверей. Но вот и впустила его. А потом пошла к ней и сказала». «И что она ответила?» Старый Том даже дышать перестал от волнения. «Сначала она просто сидела и не двигалась. Я подумала, что она не расслышала, о чем я ей толкую. Я уж хотела повторить, и тут она мне тихо так говорит: по идее, передай мистеру Пентону, что я сейчас спущусь к нему. Но я пошла и передала ему, а потом побежала сюда во весь дух, чтобы вам рассказать». Еще раз осторожно выглянув во двор, завершила свой рассказ Нэнси. Старый Том только хмыкнул в ответ и принялся за работу. Мистеру Пентону недолго пришлось сидеть в одиночестве. Скоро он услышал шаги, и на пороге гостиной показалась мисс Полли. Он быстро оперся на костыль, чтобы встать, но она жестом остановила его. Однако руки она ему все же не подала, а лицо ее сохраняло холодное выражение. «Я пришел узнать о Полиане», — несколько резко проговорил он. «Благодарю вас. Она все так же», — ответила мисс Полли. «Но скажите же, что с ней?» — спросил он, и голос его дрогнул. Взгляд мисс Полли разом утратил холодность. «Я не могу», — едва слышно проговорила она. «Ах, если бы я только могла!» «Вы хотите сказать, что не знаете?»
1: «Да».
0: «А доктор?»
1: «Доктор Уоррен толком ничего не может понять. Он обратился к специалисту из Нью-Йорка. Они договорились о консультации на самое ближайшее время».
0: «Но вы хоть знаете, что у нее повреждено? У нее ссадина на голове, несколько синяков и травма позвоночника. И, видимо, она и вызвала паралич ног». Джон Пентон глухо вскрикнул. Какое-то время ни он, ни мисс Полли не могли вымолвить ни слова. Потом мистер Пентон, запинаясь, спросил: «А Полиана? Она знает об этом?» «Нет, она пока не поняла. И я не могу ей сказать.
1: Мисс Полли поднесла руку к горлу. Кто знает, сколько раз за эти дни она вынуждена была вновь и вновь прибегать к этому жесту. Она знает, что не может ходить, но она думает, что у нее просто сломаны ноги. И она рада, что у нее сломаны ноги, как у вас. Она говорит, что ноги срастаются, а уж если заболел и стал инвалидом, как миссис Сноу, тогда уж это на всю жизнь. Она все повторяет и повторяет это. И мне кажется, я просто умру от горя. Слезы застилали мистеру Пентону глаза, но все же он видел изможденное от горя лицо мисс Харрингтон. И, глядя на нее, он невольно вспомнил, что говорила ему Полиана, когда он в последний раз уговаривал ее переехать к нему. «Ой, мистер Пентон, я не могу оставить теперь тетю Полли». Джон Пентон собрался с силами и, едва справляясь с голосом, спросил: «Знаете, мисс Харрингтон, сколько я уговаривала Полиану переехать ко мне?»
0: «Полиану? К вам?» — возмутилась мисс Полли.
1: Гостья просто передернула от ее тона. Но он сдержался и, как мог, спокойно продолжал. «Да, я хотела удочерить ее. Официально удочерить. И, конечно, она унаследовала бы все мое состояние». И тут мисс Полли вдруг подумала: стоит Полиане согласиться, и она обеспечит себе блестящее будущее. Единственная мысль, которой теперь занимала мисс Полли, поняла ли это Полиана и не соблазнилась ли заманчивым предложением мистера Пентона. «Знаете, я очень привязался к Полиане», — продолжал мистер Пентон. «Мне нравится она и сама по себе, и потом в память о ее матери. Я готов отдать этой девочке всю любовь, которая скопилась во мне за 25 лет одиночества». «Любовь?» Услышав это слово, мисс Полли вдруг вспомнила, чем руководствовалась сама, беря девочку в дом. И только она об этом подумала, как словно наяву услышала слова, которые произнесла Полиана сегодня утром. «Мне хочется, чтобы родные меня называли милая». И вот изголодавшейся по любви девочки вдруг предлагают любовь, скопившуюся за 25 лет одиночества. Неужели она нашла в себе силы отказаться от такого? И только мисс Полли подумала об этом, как у нее все опустилось внутри. Именно сейчас она отчетливо поняла, что без этой девочки жизнь для нее утратит всякий смысл. «И что же?» — спросила она у мистера Пентона. Вопрос прозвучал очень резко. Но сквозь холодность тона мистер Пендлон без труда уловил истинные ее чувства. «Она отказалась», — грустно улыбнувшись, ответил он. «Но почему?» «Она не хотела вас оставлять. Она сказала, что вы были так добры к ней, и она не сможет. Она сказала, что останется с вами. И еще она сказала, что вы тоже хотите, чтобы она жила у вас». Мистер Пендлон с трудом поднялся на ноги. Стараясь не встречаться взглядом с мисс Полли, он решительно направился к двери. Он уже собирался выйти из гостиной, когда вдруг услышал торопливые шаги за спиной. В следующее мгновение мисс Полли поравнялась с ним и протянула ему трясущуюся руку. «Когда приедет специалист из Нью-Йорка и что-нибудь прояснится, я обязательно сообщу вам», — дрожащим голосом сказала она. «Спасибо, что зашли, мистер Пентон. Я обязательно передам Полиане. Она очень обрадуется, когда узнает. Ну, до свидания». И она крепко пожала ему руку.

0: Радио Образ. Притча дня. Поучение в примере.
1: Притча о кошельке. Однажды пришли к старцу молодые люди проситься в ученики. Посадил он их перед собой и каждому задал один вопрос. «Скажи мне, но только со всей откровенностью, если ты найдешь кошелек с золотыми, вернешь ли хозяину?» Первый ответил: «Если бы я знал хозяина, то вернул бы кошелек, не сомневаясь ни минуты. Но если я не знаю того, кто его обронил, кому отдавать кошелек?» Второй подумал и сказал: «Я думаю так. Если я найду кошелек, то значит, это Господь посылает мне его в награду за что-то, и я не должен его отдавать». А третий ученик признался: «Трудный вопрос, отче. Откуда мне знать, каким я буду в тот момент, когда найду кошелек? И удастся ли мне оградить себя от злой воли? Может быть, она возобладает, и тогда я присвою кошелек себе. А может быть, Господь поможет мне преодолеть искушение. И тогда я верну кошелек законному владельцу». «Вот хороший ответ», — сказал старец третьему юноше. «Я беру тебя в послушники». В жизни часто бывает так, что излишняя самоуверенность может сослужить человеку плохую службу. Как можно поручиться в своей добродетели, когда воля и чувства человека переменчивы и подвластны настроению? И только мудрый уповает на то, что в сложный момент выбора его укрепит Бог. А о чем для тебя эта притча, дорогой слушатель?
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: рот без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень часто задают вопрос, как укоренять землянику, как размножать ее усами, если она посажена на геотекстиль или на спанбонд. Иногда сажают и на пленку, на черную, вот чаще на нетканный материал черного цвета. Потому что на обычной грядке усы сами прирастают, и мы оттуда их потом можно выкопать и пересадить куда-то. А вот если на геотекстиле, на спанбонде, как же? Тогда корешкам просто некуда укореняться. Есть очень-очень простой способ. Даже я в литературе где-то видела, что его называют метод буррито для земляники. Вот методом буррито обычно укореняют розы. Но вот для земляники он тоже подходит. В чем он заключается? Берут черенки от роз, или вот в данном случае вот такие усы земляники без корешков, обрезают их, заворачивают в газету. Трубочку такую буквально делают из газеты. И вот эту трубочку обмакнули в ведре с водой. Она стала умеренной влажности, вот эта вот газетка. И поместили ее в пакет. И убрали куда-то при температуре, скажем, градусов 20-22. Можно просто при комнатной температуре где-то подержать. Для земляники достаточно всего 3-4-5 дней. И просыпаются вот эти корневые бугорки, которые есть у земляничных усов. Вы увидите, что у некоторых самых крупных усов уже есть вот эти вот корешочки, которые уже там миллиметр, два, 2,5 могут быть. А у некоторых усов таких корешочков нет. Но когда они полежали во влажной газете, у них очень быстро вот эти корешки просыпаются. Дальше что мы делаем? Мы через 3-4-5 дней достаем их из газетки и где-то в тенечке прикапываем. Но как же посадить, если корней-то все равно настоящих нет, корешки очень маленькие, они же не будут в земле держаться, они будут падать. И тут на выручку приходят обычные шпильки женские, которые продаются в любом хозяйственном магазине. Вы берете эту шпильку и пришпиливаете вот за кончик уса эту вашу розеточку. В тенечке можно еще дополнительно накрыть пластиковыми бидонами, то есть вы грубками посадили, например, по 3-5-6 штук под пластиковый бидон. Накрыли следующую группу, тоже 3-5 штук посадили этих усиков, накрыли пластиковым бидоном. И вот в тенечке, будьте уверены, там абсолютно точно у вас эти усики приживутся. А дальше вот из такой школки их можно будет выкопать и уже осенью рассадить на грядку. Таким образом вы ускорите размножение своих, например, новых каких-то сортов и абсолютно без проблем. Советуют еще как делать. Вот на эту грядочку ставить какие-то горшочки с землей и каждый усик туда пришпиливать. И тогда у вас будут сразу они расти в горшке, и из этого горшочка очень удобно, без повреждения корней, можно пересаживать на другую грядочку, которую вы подготовили. Но этот горшочек на открытом воздухе очень-очень быстро пересыхает. Если вы появляетесь там от выходных до выходных, то может этот горшок очень сильно пересохнуть, и особо ничего хорошего не получится. А вот так в тени, за домом, например, как я рассказала, вот эти вот пришпиленные ваши розеточки, они совершенно точно приживаются. Почему нельзя оставлять вот эти вот усы, чтобы они уже были такие большие и крепкие, пускай даже на спанбонде, да? Потому что они отбирают очень много питания у растений, и мы их должны с вами вовремя обрывать. Но вот есть такая золотая середина, когда ус не очень маленький, но еще и небольшой. И вот этот вот метод, как я вам сейчас описала, он как раз для таких недоразвитых, будем говорить, усиков очень подходит. А этим способом можно размножить какой-то ценный сорт. Вы, скажем, купили его на выставке на садовой, там каждый кустик стоит 70-80 рублей. Купили 3 кустика, этого же мало. А вот таким способом вы его можете очень быстро размножить. Итак, тень, пластиковая бутылка и женские шпильки.
0: Thank you. народ без хлопот.

0: добрая песня на радио «Образ». Песня
1: «Поверь в мечту».
0: Автор.
1: Слова Игорь Кохановский, музыка Юрий Антонов.
2: Песня Юрия Антонова «Поверь в мечту» была написана в период перестройки и распада СССР, став символом надежды и веры в светлое будущее. Музыкальная идея объединить русские и западные мелодии появилась после встречи Антонова с американским композитором Марком Фрейзером, который предложил совместное творчество. Текст песни написан поэтом-песенником Игорем Кохановским. Объединение русских и западных мелодий в музыке позволило создать уникальное звучание, которое вышло за рамки традиционной советской эстрады. Песня вошла в альбом «Мечты сбываются», выпущенный в 1989 году, и быстро стала хитом, обретя статус народного гимна. Благодаря активному исполнению на концертах и в телеэфирах песня стала одной из самых узнаваемых и любимых в творчестве Юрия Антонова.
1: Исполняет народный артист России Юрий Антонов.
3: Мы выбираем путь.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: После того, как было открыто электричество, его стали использовать для передачи информации. По проводам научились передавать электрические сигналы, переносившие телеграммы и живую человеческую речь. Но телефонные провода нельзя было тянуть за кораблем или поездом, чтобы иметь связь с капитаном или машинистом. Поэтому началась разработка беспроводной связи. И сегодня мы будем говорить о радио. В 1820 году датский физик Ганс Кристиан Эрстед продемонстрировал, что провод с током отклоняет намагниченную стрелку компаса. А в 1831 году выдающийся английский физик Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции. Эти открытия показали, что можно передавать сигнал без использования проводов, что послужило началом эпохи изобретения радио. В переводе с латинского «радио» означает «излучать». Для передачи сообщений без проводов нужны лишь радиопередатчик и радиоприемник, которые связаны между собой электромагнитными волнами. В 1885 году американский изобретатель Томас Алва Эдисон получил патент на способ передачи электрических сигналов. По технологии Эдисона можно было послать и получить сигнал с помощью беспроводной телеграфии. Примерно в это же время немецкий физик Генрих Герц доказал существование электромагнитных волн, с помощью которых можно было передавать сигналы без проводов. Статус изобретателя радио в настоящее время удерживает 2, а то и 3 человека. В Европе имя изобретателя радио носит итальянский инженер Гульельмо Маркони. Именно он получил за изобретение радио Нобелевскую премию по физике. Кроме того, одним из кандидатов на это звание считается и великий изобретатель Никола Тесла.
2: Интересный факт. Первой новостью, переданной с помощью радио, считается сообщение от января 1898 года. В нем Гульельмо Маркони передает информацию журналистов о тяжелой болезни писателя и премьер-министра Великобритании Уильяма Гладстона.
1: В России изобретателем радио считается Александр Попов. В 1895 году он сконструировал прибор, который мог принимать и записывать на ленту телеграммы, переданные по радио. На заседании Русского физико-химического общества в Петербурге 7 мая 1895 года Попов продемонстрировал свое изобретение. И с 1945 года день 7 мая стал отмечаться как День радио. Сегодня беспроводная связь скорее обыденность, чем инженерное чудо. Но если человеку 19 века сказать, что в будущем люди будут слышать друг друга в разных уголках планеты, а новости со скоростью звука станут доступны в каждом доме, наверное, этому никто не поверит.

0: свидетельство о регистрации радио «Образ» Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радио «Образ» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете повтор программы «О наболевшем».
1: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
3: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это радио «Образ», программа о наболевшем, студии игумен Олег Осипов. Напоминаю, телефоны прямого эфира. Телефон в редакции для непосредственного общения со мной и прозвучания в эфире. 246-73-88. 246-73-88. Это выход на нашего редактора, и вы с ним там пообщаетесь, потом вас подключат к эфиру. А для тех, кто готов воспользоваться письменной формой вопроса через мессенджер Max, номер 902-302-84-44. 902-302-84-44. Впереди ста.

0: мои. Для... То есть также, кто заслужил это действительно через свою мученическую кончину за Христа, мы о них помним, мы их почитаем как святых. Почему же из этих соображений нельзя молиться за тех, кто был кремирован? Тем более после смерти. Ну, чего-то такого-то. Вот. Если уж по-правильному, там без урны прям пепел можно как-то из земли взят в землю, а ты идешь, пожалуйста, можно из урны землю высыпать в могилу. Прикопать тут же не тело захоранивать надо, можно не на такую большую глубину, как тело должно быть захоронено по нашим нормативам российским. Ну а так, прямо вот на кладбище есть же могилы родственников. Пожалуйста, сделал там углубление соответствующее, там, может, ну, на полметра туда всыпал, закопал, пожалуйста, и поставил, соответственно, там либо крест, либо памятник, или еще чего-то. Вот это не запрещено, это вот не тело погребать, а именно прах. Поэтому никаких проблем нет. Есть, конечно, элементы извращения там на Западе, когда они из вот этого праха пытаются изготовить там, допустим, алмаз, там, потом огранку бриллиантовую сделать, на перстень там, так сказать, в перстень вмонтировать и это, погребенного своего родственника у себя тут на пальце в украшении носить в виде бриллианта, сделанного из праха усопшего. Ну, это я вот считаю, конечно, извращением. Ни много, ни мало. А если все это сделать так, как положено, ну, почему нет? Так что церковь никоим образом не против этого. На сегодняшний день, по крайней мере. А у нас первый звоночек в студию. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Батюшка Олег, здравствуйте.
0: Здравствуйте. С праздником.
1: У меня такой вопрос. Господь говорит в Евангелии, кто любит домашних больше, чем меня, тот мне недостоин. Вот слово «любовь», у греков там много разновидных понятий, я не очень понимаю, но вот, я не знаю, люблю я свою дочь, внуков, вот они меня просят помочь. Единственное, что я умею помогать. Больше вот так на эмоциональном уровне я не, как бы, я не знаю, что такое любовь. Вот меня просят помочь, я помогаю. И как, любить Бога, Господь сказал, меня любит тот, кто исполняет мои заповеди. Я ни одну еще вообще не вспомнила, даже из Ветхого Завета. Финальный закон Моисеева там в первый заповедь «Люби Бога». Даже рядом еще не подошла к этому. Вот меня всегда интересует, что имел в виду Господь, сказал, когда сказал, кто любит больше домашних, хотя он сам сказал, вот «Люби ближнего, как самого себя». То есть что такое? Что он подразумевал под словом «любовь»?
0: Благодарю за вопрос. На самом деле вопрос очень интересный и очень важный. Так вот, здесь Господь вторит одной из заповедей так называемых Моисея, которая в иудейском оригинале звучит как «Не сотвори себе кумира, не поклоняйся тому, что на небе, то, что на земле, то, что в море, в воде и так далее». Вот это о чем. Тот, кто ставит людей, неважно, кто он там, сын, мать, кум, брат, сват, отец, там, родственник, или просто знакомый там, или просто любимый кто-то, ставит на уровень выше Бога и поклоняется ему, как домашнему божку, служит ему не Богу, а вот твари вместо Творца. Вот так это надо понимать. Кто тварь будет любить более, нежели Творца, тот недостоин Творца. Перевожу вам вот на такой язык, если это будет вам понятнее. Это не о том, что надо от ближних своих отвернуться. Действительно, возлюби ближнего, как самого себя. Да, помогай ближнему. Но помни, что любой ближний твой, любой твой, так сказать, родственник, он точно такая же тварь, как и

0: ты, а есть Творец, который и его, и тебя сотворил. И вот не надо ни приравнивать, ни выше ставить. А у нас, к сожалению, имеет место такой элемент, когда мы там... Как-то была у нас беседа, ну, давным-давно, может быть, и стоит об этом еще раз поговорить, относительно дефектов в воспитании детей. Вот есть, допустим, такой авторитарный тип воспитания ребенка в семье, когда ребенку все запрещают и его заставляют там по одной половице ходить и выполнять строго то, что вот родители повелели. А есть обратная сторона этой медали, когда из ребенка делают домашнего такого башка. Божок такой маленький, сажают его в передний угол, и вот вся семья тут на него молится. Там и отец, и мать, и дедушка, и бабушка. И вот все для него. Все вот для маленького, все для ребеночка, все для сыночки или там для доченьки. И ни в том, и ни в другом случае не получится ничего из ребенка хорошего. Когда он избалованный, когда вот все для него, ну, мы знаем вот этих вот мажоров, о которых тут и фильмы снимают, и последняя вот тут неприятность у нас в Нижнем Новгороде произошла, там отца убили, миллиардера осынули, сел там на дорогущую машину, разбил ее сам в дребодан пьяный, потом где-то в каком-то кабаке заснул, в конце концов там дело возбудили такие, и что-то там ему вменили. Сейчас продолжается разбирать, но об этом, правда, уже вопрос в новостях, как говорится, не освещают, что там дальше с ним было. Но, тем не менее, вот, это продукт вот такого вот обожения. Когда и деньги ребенку, когда и все ребенку, и там его на руках носят, там даже если с ним что-то происходит, папа отмажет, папа выкупит, папа денег даст, и поступление куда-то в учебное заведение, для этого не надо никакого ни ума, ни таланта, ни старания, просто денег заплатили, его зачислили. Точно так же пришло время, опять денег заплатили, диплом получили, купили и так далее. Пришел на работу, тут же в начальники, и там, ну, понимаете, да, не буду продолжать. Вот. То есть и авторитарно, и вот таким образом это все плохо. И вот Господь на это и показывает, что если кто-то из ближних своих делает некое подобие Бога, любит больше, чем Бога, то тем самым он вот-вот против этой самой заповеди и грешит, делая себе кумира из своего ближнего. Вместо того, чтобы служить ближнему как равному, из любви к ближнему, как к самому себе. Он же не сказал «возлюби ближнего как Бога». Согласны? Как самого себя. Ну, как вот ты себя оцениваешь, вот так и к ближнему относись. А вот когда мы задираем эту планку в отношении ближнего и ставим его на уровень Бога или выше даже, чем Бога, и начинаем перед ним там присмыкаться и прочее. Вот это вот беда. Вот тут Господь говорит, что такой меня недостоин, если он любит хоть отца, хоть мать, хоть ребенка, хоть жену больше, чем Бога. То есть ставит выше, чем Бога. Ну, тот уже... Извините, не тот человек, не наш человек. Так, звонков у нас пока нет, но зато есть письменные вопросы. Вот Лариса пишет. Недавно была память пророка Елисея. Я впервые узнал, что тропарь ему такой же, как пророку Ильи. Значит, можно молиться этим пророком, прочитав один тропарь. Если же в тропаре преподобному Ефиму Иисусдольскому упоминается преподобный Сергий Радонежский, можно, прочитав один тропарь, обратиться потом по очереди к каждому этому святому. Дорогая Лариса, дело в чем? Вы, скорее всего, да, почему, скорее всего, вы не можете этого знать? Просто у нас в церкви существует такая книжечка, достаточно толстая, называется она «Церковный устав» или «Типикон». в котором расписаны правила богослужения и всего-всего прочего, что касается служб церковных. Именно не жизни церковной, а именно церковных служб. Вот то, что читают, поют в храме. И в связи с этим церковью все святые подразделены. Как вот в военные, в армии, там рядовой, сержант, прапорщик, лейтенант, старший офицер, там майор, подполковник, полковник, а дальше генералитет. Вот примерно таким же образом по рангам распределены святые. Есть святые, не имеющие знака, есть святые шестеричные, есть святые словословные, есть святые полиэлейные, есть святые бденные. Так вот, у святых, так скажем, высокого ранга, или высшего даже, кому служится бдение, кому служится полиэлей, у них, как правило, есть персональные тропари, которые прям вот им написаны, в которые входит смысловое описание либо жития, либо каких-то подвигов этого святого, либо их каких-то, так сказать, характеристик духовных. А вот святые простые, святые шестеричные или словословные, они, как правило, персональных тропарей не имеют. И у нас есть такая еще книжечка, которая называется «Тропарион», где тропари все собраны там праздником, святым, иконам Божией Матери и так далее. Вот «Тропарион» с тропарями. Вот там есть раздел «Общие тропари святым». И вот есть там, допустим, святительский тропарь. И вот тут, наверное, святитель Николай, он является исключением. Это бденный святой, которому поется всегда общий тропарь. Но с другой стороны, когда мы этот тропарь слышим, у нас на автомате уже святитель Отче Николай там звучит в мозгах. Хотя там совершенно другого святителя могут поминать. Правила веры и образ кротости, воздержание учителя, я ведь остаду твоему, я же вещей истины сего ради стяжалось смирением высокой нищетой богатой, отче священно начальниче, тра-та-та имя рек, моли Христа Богу спастись и душам нашим. Вот, вот это вот, где имя рек, туда вставляется имя любого святителя, который в данный момент, у которого нет своего персонального тропаря. Вот. Если же он есть, то там в Тропарионе на соответствующей дате, где память святого совершается, там месяц и число указано, там есть персональный тропарь. Поэтому если вы обнаружили, ну, значит, внимательный человек, это делает вам честь, Лариса, конечно, вы так внимательно слушаете и читаете, и увидели это, усмотрели, что тропарь одному пророку похож на тропарь другому пророку, вот. То, если нет персонального тропаря, исполняется общий тропарь и подменяется только имя. Поэтому действительно, если вы, допустим, не знаете тропаря конкретному святому, но знаете общий тропарь вот этой категории, допустим, преподобным, общий тропарь преподобным, пожалуйста, вы можете туда вставить имя того святого, того преподобного, кому вы хотите помолиться. Или святителю, не обязательно Николаю, допустим, а архиепископу, тому же Луке Войно-Ясенецкому. А тропаря его персонального вы не знаете. Ну, пожалуйста, берете общий тропарь, правила веры, образ кротости, а туда вместо святителя отче Николай вставляет святителя отче Луко. Моли Христа Бога спастись и душам нашим. Никаких проблем. То есть это действительно так. Можете в этом общем тропаре подставлять имя того святого, к которому вы хотите обратиться. Ну уж, соответственно, святительский тропарь, значит, имя святителя, преподобнический, преподобнический, там блаженный, значит, блаженный. Вот. То есть у нас такое вот церковное правило существует. Никаких проблем. Только единственное, что в храмовой службе будет использоваться тот тропарь, который нужен. Не тот, который вы знаете, а тот, который в уставе написан. Вот, если он, еще раз повторяю, есть персональный, будет исполняться персональный. Если его нет, да, действительно, будет исполняться общий с упоминанием имя того святого, которому совершается служба. Вот так. Так что никаких проблем. Можете это дело осуществлять при молитве там разным святым, использовать общий тропарь, подставляя туда имя того, кому вы хотите обратиться в молитве. Так, вот Евгений еще очередной вопрос свой. О как! В советском фильме «Бриллиантовая рука» герой Миронова оказался на острове и кричал «Помогите!». К ним подошел мальчик, сказал: «Дяденька, что вы кричите?». Когда мальчик пошел дальше, ну, все знают. Показалось, что идет по воде, и в этот момент включают фрагмент молитвы Господу: «Помолитесь». Господу Богу помолимся. Вот вроде комедия, а есть фрагмент про церковь, и шутить как бы неуместно. Вы думаете, нет здесь греха в этих моментах, где в таких фильмах есть упоминание про Всевышнего, и понимаете, о чем суть? Дорогой Евгений, если вы в то время проживали в Советском Союзе, когда Гайдаем был этот фильм снят, вы должны были бы, я ничего против не имею, если вы моложе тех, как говорится, времен и родились уже в России, и представления о борьбе с церковью ни малейшего не имеете. Это фильм 60-70-х годов. И тогда при Леониде Ильиче Брежневе, скажем так, большого почитания церкви не было. И так или иначе велась борьба. Я в это время учился, ну, попозже, в 80-х годах учился в ВУЗе, и у нас была целая кафедра. Не то, что там кабинет и один преподаватель, кафедра научного атеизма. И это был совершенно официальный предмет, по которому мы сдавали экзамены. Лично я сдал, правда, не ахти, на тройку. Но была кафедра, был предмет, его изучали. Еще были кафедры историка ПСС, этого самого марксизма-ленинизма и политэкономии. Все это изучали. Все это были обязательные предметы, которые шли в диплом. Понимаете, вещь какая? Вот в такое время жили, что атеистическая борьба, она, хотя и снизила накал в свое время по сравнению с тем, что было там в 20-е и в 30-е годы на территории Советского Союза, как с церковью боролись, там расстреливали, сажали и так далее священников. Но даже уже в такие более тихие периоды, как называют этот период историки застоя при Брежневе, все равно с церковью продолжали молиться. И хотя и Никита Сергеевич Хрущев своего обещания выполнить не смог, потому что он обещал, что последнего живого попа покажет по телевидению, Тем не менее, борьба с церковью велась. И так или иначе, и исподволь, или как-то еще, буквально обязывали авторов фильмов и еще чего-то там, литературных произведений, вставлять элементы атеизма в произведения свои, в том числе и произведения кинематографические. Примером чего является фильм «Бриллиантовая рука». Но это, опять же, в те времена старались вызвать определенную усмешку и неверие церкви. Сам я был лично об ту пору, когда еще в школе учился, еще до института, атеистом. И лично я, мне поручали, как, в общем, примерному ученику по линии химии и биологии проводить атеистические встречи с учащимися младших классов. Вот в 9-10 классе, когда я учился, я лично проводил такие атеистические встречи и рассказывал ученикам младших классов, там, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го класса, как хитромудрые попы обманывают трудовой народ и рассказывают про неопалимую купину как про чудо, а на самом деле это естественный процесс. И тут на глазах детишек я обливал деревянную линейку эфиром и поджигал. Эфир выгорал, а линейка оставалась совершенно нетронутой огнем. Вот так, мол, обманывали попы, честной народ, показывая то, что вот неопалимая купина горит и не сгорает, а вот у нас тут линейка горит и не сгорает. Потом такой же фокус с красной кровяной солью, если память не изменяет, этим самым хлоридом железа. Когда в результате их соединений получается кроваво-красный раствор. И когда я себе руку мазал там бледно-желтым этим самым раствором красной кровяной соли, бихроматом калия, а на нож, на тупую его, естественно, сторону наносил вот этот вот самый раствор хлорид железа и проводил себе по руке, у меня из руки начинала течь кровь. Хотя ничего, кроме химической реакции, не происходило. Вот, таким образом, вот доказывал детишкам, что вот так вот дурят нашего брата хитроэтые самые попы. Понимаете, я сам через это прошел. Да, заставляли, да, делали эти вещи. Я все это знаю изнутри, не понаслышке. Можете мне поверить, я тогда не просто жил, а сам этим занимался. Атеизмом. Научным причем, насколько бы смешно это ни звучало. Понимаете, то есть на тот момент это было нормально. И не то, что нормально, а поощрялось. И обязывались, еще раз говорю, и авторы фильмов, авторы литературных произведений, и даже, видите, педагоги в школах проводить вот такие вещи, чтобы людей от церкви отвращать. Но поскольку мы с вами живем сейчас, это, видимо, мы люди верующие, как бы, и у нас это вызывает праведное возмущение, некий праведный гнев, может быть, даже внутри, что мы такое видим. Но извините, если там на картине какого-нибудь художника советской поры мы видим там стоящих рабочего и колхозницу с серпом и молотом в руках, и мы знаем, что это символ того периода времени, когда церковь разрушали и так далее. Ну что, нам теперь по образу и подобию неких братьев эти картины сжигать, что ли, если там что-то такое изображено? А это признано всеми высокохудожественным произведением, оно где-нибудь в Эрмитаже выставлено. Ну да, там было, так сказать, свой соцреализм, такое вот направление. Или если там в каком-нибудь художественном произведении, книге там какого-нибудь писателя известного будет элемент, там, намекающий на такие же вещи, нам что, эту книгу тоже жечь, как фашисты в свое время неугодные книги жгли на кострах? Ну, кому мы будем уподобляться-то? Точно так же и фильмы, где действительно гениальный комедиограф Леонид Гайдай создал такое произведение, и там есть элемент. Ну что теперь, на этом основании, как советские худсоветы нам эту киноленту на полку класть или такой вот монтаж делать там, вырубать оттуда целый эпизод длиной там минут 5, а то и 10. О чем вы говорите? Давайте относиться к этому, ну, с пониманием, как минимум. и относиться к этому с элементом некой самоиронии. Потому что и мы подчас оказываемся в такой же ситуации, как Миронов. Анекдот недаром существует, я его неоднократно уже тут в эфире упоминал. Сорвался мужик там с 9-го этажа, летит на асфальт, начинает молиться: «Господи, пить брошу, курить брошу, по бабам ходить брошу, буду жить, в церковь ходить, Богу молиться, свечки ставить». Проезжает машина с матрасами, он прямо аккурат туда и падает. Смотрит наверх, говорит: «Господи, вроде недолго летело, какая только дрянь в голову не лезет, а». Понимаете? Вот. Анекдоты на пустом месте не возникают. Вспомните свою жизнь и проанализируйте. Я не исключаю, хотя не утверждаю, но не исключаю того варианта, что и с вами, с каждым из нас такое случалось. Что когда нам чего-то вот прям вот до смерти вот на, и мы готовы тут не то что тельняшку на груди, но и многие другие вещи на себе порвать, чтобы получить то, что нам надо в данный момент. И как только получаем, как тот же тот анекдот про еврея, который хотел себе место для парковки, тоже замолился, что-то Богу пообещал, и тут перед ним автомобиль выезжает. Он заезжает, говорит: «Спасибо, говорит, Господи, тут уже место освободилось». Вот, понимаете, вот так. Поэтому не надо тут на Гайдая батон крошить. Он действительно великий художник, комедиограф. Хотя в последние годы там типа «Спортлото 80» там он, конечно, сдал здорово, но вот тот самый советский его период, это просто гениальные комедийные картины. Вот, ну что ж, вот на этой оптимистичной ноте я хочу закончить наше с вами общение. Всего вам доброго, храни Господь, оставайтесь с нами на Радио Образ. И еще раз с праздником Казанской иконы Божией Матери.
1: О наболевшем с отцом Олегом Осиповым.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева, от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе бы ныне прибегая, простирая и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления от Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая благага же родительница,

0: Отче!
1: Пресвятая Богородица, спаси нас! Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая, Пресвятая Богородица, спаси нас! Молю Деву душевное смущение и печалью моей бурю разорите, ты бо Богоневестная начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родше добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся бо можешь, яко сильного в

«Спаси от бед, рабы Твоя Богородицы, яко все по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием всепетые Богородицы, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопиемте, Богородицы, владычицы при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая».

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчий родший Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя Богоматерь, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородица едино преснодево, и ныне и присно и во веки веков, аминь, надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучить вся всепетая, неудобство всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупь прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души мои и онеможение, посещение Твое Господобшее, и здравие молитвами Твоими подай.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлея ко спасал есть, сам се издав смерти. Тлением и смертью моя есть и твоето бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащу молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прессе грешных моли не гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица чтущих Тя. Не имам иные помощи, не имам иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мир раби, да не постыдимся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, в утробу девой вселился Иси, юже миру предстательницу показал Иси, Отец наших Божий, благословен Иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валителя милости, Его же родила Иси, Мати

Христе, умоли избавитесь от прегрешений и душевных скверн, верою зовущим, Отец наших Божий благословенный сии, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал Иси, Отец наших Божий благословенный сии, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебе требующая, не презри Деву, поющая и превозносящая Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издевающее верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Напасти Ты, прилоги отгоняющие страстей на хода Деву, тем же Тя поем во все веки.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всякую слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующий их, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели щесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне яко немощну, окорми мне яко странно, обиду мою веси, разреши ту яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри меня, требующая Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покры Твоим ходатайством моя прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего, имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же с упованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесей и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаеми и скорбми обуреваеми, взирающи на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, не има бобо ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешение, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам, милосердая предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.
1: Евангелие от Марка. Читает священник Василий Спирин.
2: Глава 10. Отправившись оттуда, приходит в пределы Иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?» Он сказал им в ответ: «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». И Иисус сказал им в ответ: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставят человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним, ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем – жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Приходит в Иерихон. И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы завершаем разговор о песчанской иконе Божией Матери. В 1830 году в городе Изюм и его окрестностях началась эпидемия холеры, которая была остановлена после молебна и крестного хода с песчанской иконой. С 1883 года, вследствие прошения жителей города Изюма, торжественные крестные ходы с чудотворно-песчанским образом из села Песок города Изюм стали ежегодным событием, проходившим с 15 по 22 мая. Указом Синода Причту Воскресенской Церкви было разрешено посещать с находящейся в онной церкви чудотворной иконой Божьей Матери чужие приходы Изюмского уезда по желанию их жителей для служения перед этой иконой молебнов. Я хочу напомнить для наших радиослушателей о том, что в дореволюционное время прихожане не имели права посещать иные приходы, кроме того, к которым они были приписаны. Поэтому данный указ Синода был необходим для того, чтобы люди с этой иконой могли ходить по храмам хотя бы этого Изюмского уезда и молиться в них. Это было совершенно необходимо с точки зрения закона того времени. Скорбным увенчанием этих ежегодных празднеств стал памятный крестный ход, провожавший образ вставку русской армии во время Первой мировой войны. В 1914 году, в самый разгар боевых действий, некоему полковнику явился в видении свидетель Иосаф Белгородский и повелел пронести песчанскую икону Божьей Матери по всем линиям фронта. Полковник добрался до Петербурга и направился в братство, посвященного как раз святителю Иосафу Белгородскому, деятельные члены которого поверили его взволнованному рассказу. Добившись личного распоряжения государыни Александры Федоровны, князь Живахов, один из членов этого братства, отвез икону в Ставку с целью совершения с ней крестного хода по всем фронтам. С Харьковского храма близ вокзала икону перенесли в специальный вагон, который на следующий день был отправлен в Могилев. Крестный ход медленно продвигался вперед, вспоминает очевидец событий князь Живахов. Густое облако молитвенных волн стояло над толпою. Невидимые нити соединяли небо и землю. Начинало смеркаться. И на фоне вечереющего полумрака это шествие, чудотворные иконы Божьей Матери в храм, это необычайная процессия с высоко поднятыми хоругвями и зажженными свечами, где слезы и рыдания заглушались с перезвоном церквей и хором певчих, где общее горе и страдания и затаенный страх за исход ужасной войны связали всех надеждой на помощь Матери Божией. Все это производило потрясающее впечатление. Образ Царицы Небесной пробыл в Ставке с октября по середину декабря 15 года. Крестный ход по линии фронта, однако, так и не состоялся. Ответственные лица, от чьих распоряжений зависела его организация, не проявили духовной зоркости, и живым укором им остался тот факт, что, как вспоминает князь Живахов, во время пребывания святыни в Ставке не было не только поражений на фронте, а наоборот, были только победы, в чем может убедиться каждый, кто проверит этот факт по телеграммам с фронта за время с 4 октября по 15 декабря 1915 года. Еще в 1928 году князь Живахов писал: «Но как ясно, что все беды явились следствием ослушания воли Божией, так ясно и то, что Господь простит этот грех лишь после того, когда повеление святого Иосафа будет исполнено». Уникальный крестный ход с чудотворным песчанским образом на самолете длиной в 25 тысяч километров состоялся летом 1999 года по личному благословению патриарха Московского и всей Руси Алексея II. Песчанский образ совершил крестный полет по всем границам России, за облачных высот ограждая Русь. На борту самолета, принадлежавшего МЧС России, было 18 человек – священнослужителей и мирян, не считая экипажа. Все 43 часа чистого лета в воздухе над небом России непрестанно звучали и Евангелие, и Псалтирь, каноны и акафисты Господу и Божьей Матери, всем святым, земле российской просиявшим, снова состатерпу царю-мученику, чья мироточивая икона также присутствовала на борту.
0: Русские иконы.

0: святость церкви. В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В предыдущей нашей встрече мы говорили с вами о периодах канонизации в Русской Православной Церкви. Второй период – это очень краткий период, это так называемые Макарьевские соборы, коих было три. Эти соборы тесно связаны с именем святителя митрополита Московского Макария. Митрополит Московский Макарий внес очень большой вклад именно в изучение святости в Русской Церкви. Он сам лично кропотливо собирал материалы о многих подвижниках благочестия, которые подвязались в разных уголках нашей страны. Нам известны жития, так называемые Макарьевские минеи, поскольку в то время книги хранились очень часто в свитках. Так вот, эти самые Макарьевские минеи занимали три огромных сундука. Канонизация в этот период на соборах 47-го, 49-го, 51-го годов тесно связана с тем, что уже начало получать становление русское государство. У власти в то время находился царь Иван IV, который позже был прозван Грозным. В то время это был, наверное, действительно выдающийся государственный деятель, который стремился к упорядочению жизни в России, к расширению границ России, приданию России международного, как бы мы сейчас сказали, уровня. С 1448 года Русская Православная Церковь уже пользовалась самостоятельностью. После того, как Константинопольская Церковь делала попытку соединения с Римо-католической Церковью, Русская Церковь, естественно, не приняла этой унии, не приняла объединение с Римо-католичеством и объявила о своей самостоятельности. Говоря же о канонизации на соборах Макарьевских, стоит отметить, что всего за 4 года было канонизировано 39 святых. Это в 4 раза больше, чем за весь прошлый период. Среди святых, которые прославлены в это время, стоит отметить митрополита Иону, который был первым митрополитом нашей русской самоглавной церкви, Александр Невский, преподобный игумен Пафнутий Боровский и многие-многие другие. Одним из аспектов этого процесса было то, что уже было недостаточно одних лишь чудотворений. Тщательно собирались сведения о самих святых, о их жизни, о их подвижничестве. В этот период мы получаем святых уже не только заступников, мы уже впервые получаем святых как образцы, примеры, как каноны для нашей христианской жизни. В этот период шло становление Московского государства как христианского государства. Звучала концепция о том, что два Рима пали, третий стоит четвертому не бывать. Блаженный старец Филофей уже произнес эти слова. А если Москва есть третий Рим, то и количество святых в нашей церкви должно быть не меньше, чем и в первом, чем и во втором Риме. Храни вас Господь и Пресвятая Богородица на вашем пути.

0: Сегодня, 23 июля, Церковь празднует положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Вспоминает 45 мучеников никопольских, а также преподобного Антония Киево-Печерского. Сегодня праздник Каневской иконы Божией Матери. Каневская икона Божией Матери была написана в Греции. Первое упоминание о ней относится к концу XIV века. В это время в одной из афонских обителей провожали на родину русского монаха Арсения. Игумен монастыря, преподобный Иоанн, предрек любимому ученику, что ему предстоит основать в России новую обитель. Затем он благословил Арсения иконы и вручил ему образ как подарок. Арсений поселился на Ладожском озере. Выбрал для монастыря Каневский остров. Свое название он получил от местного языческого идола «Конь камня». По преданию, Арсений с молитвой и иконой обошел крестным ходом камень. Внезапно над скалой в небо взвелась стая воронов, словно злые силы навсегда покинули остров. С тех пор конь-камень стал символом победы христианства над язычеством. Окрестные жители начали помогать монастырю, многие приняли христианство. Так за иконой, обителью и самим преподобным Арсением закрепилось именование Каневский. Много веков спустя, по итогам Первой мировой войны, Каневский монастырь оказался на территории Финляндии. Финская православная церковь получила автономию. Православные финны с любовью и теплотой относились к Каневской иконе Пресвятой Богородицы. По молитвам к Царице Небесной перед ее Каневским образом не раз происходили чудеса. В наши дни образ хранится в Новом Валааме, единственном православном мужском монастыре Финляндии.
1: Старцы, светильники веры. Преподобный Симеон Псково-Печерский.
2: В несчастье не унывай, в счастье не расслабевай. Наставление преподобного Симеона Псково-Печерского.

Псково-Печерский монастырь является собой настоящую жемчужину православной мудрости. Их называют «вратами небесными», открывающими миллионам людей путь в вечность и дарующими правильные указатели на пути к Богу. Во многом атмосфера благочестия и молитвенной тишины, которая отличает это место, творится подвижническим трудом монастырской братии и святых старцев. Святой старец, преподобный Симеон Псково-Печерский, шел по жизненному пути дорогой, протоптанной преподобным Серафимом Саровским. Своей простотой, любовью ко всем приходящим, святостью жизни, прозорливостью и даром чудотворений – старец был по духу очень близок к саровскому подвижнику. Будущий светильник веры родился 1 марта 1869 года в деревне Яковлевской Островского уезда Псковской губернии в крестьянской семье. Вскоре был крещен и во святом крещении назван Василием. Родители его были глубоко верующими и воспитывали Василия в благочестии. Самым ярким впечатлением детства стало знакомство с житием преподобного Серафима Саровского Чудотворца. Это и определило дальнейшую судьбу мальчика. А его душевное желание богоугодной жизни привело его в Псково-Печерский монастырь, где он до глубокой старости провел дни в трудах и непрестанных молитвах. Сюда в 1896 году он поступил послушником. Сразу проявил свой добрый нрав, природную сметку и хозяйственность, а главное – истовую любовь к молитве, и уже спустя 4 года его постригли в монахи с принятием нового имени Вассиан. Вскоре, в 1901 году, его рукоположили в сан иеродиакона, а в 1903 он стал иеромонахом. Путь иночества еще в детстве был предсказан ему известным своей прозорливостью отцом Корнилием, который часто навещал благочестивую семью будущего святого. «Будешь ты монахом, будешь старец великий», — говорил он отроку Василию и оказался прав. Верно и терпеливо служил Богу отец Вассиан на протяжении всей жизни, мудрым словом своего молитвенного служения укрепляя сердца всех, приходивших к нему за советом и помощью. В обители отец Вассиан нес многочисленные хозяйственные послушания. Был ламповщиком, следил за освещением обители, столярничал, работал в саду и на пчельнике. Не раз его переводили на службу и в другие обители Псковской земли. В 1910 году в древнюю Рождество Богородицкую Снитогорскую обитель в Пскове для приведения в необходимый порядок монастырского хозяйства. В 1915 году в Мустыщево, в 25 километрах от монастыря в сторону Латвии, для устройства монастырского имения. Здесь он к 1921 году выстроил скит с храмом во имя святого предтечи и крестителя Господня Иоанна, а также церковный дом, хозяйственные постройки, скотный двор, ряд различных рабочих помещений и братский корпус, в котором тогда поселилось около 20 человек монашествующих. И после этого, вернувшись в Псково-Печерскую обитель, отец Вассиан принял твердое решение принять схиму. Это случилось 3 февраля 1927 года. Тогда, несмотря на некоторое сопротивление епископа Иоанна Булина, желавшего видеть Вассиана настоятелем Псково-Печерского монастыря, он был удостоен схимнического пострига с присвоением ему нового имени Симеон в честь святого Симеона Богоприимца. С тех пор он был назначен духовником монастырской братии и паломников, и, что очень важно, получил благодатную возможность в тиши своей кельи молиться и знакомиться с сочинениями аскетов духовной мудрости. Читал старец очень много, что-то записывал, что-то запоминал, и оттого становился мудрее и терпимее. Он знал сочинения преподобных Антония Великого, Иоанна Лествичника, Варсонофия, Исаака Сирина и других великих учителей православного монашества. Часто пользовался сборниками «Добротолюбие» и «Цветник духовный» в поисках ответов на вопросы благочестия и духовного воспитания. Ежедневно он молился за ранней литургией в пещерном Успенском храме, и там у жертвенника Господня усердно поминал всех своих духовных чад. По ночам исполнял келейное правило схимника
а днем принимал братию и многочисленных паломников в своей келье. «Молитва – это самый большой труд. Когда-то я этого не понимал», – говорил старец. И вот пришел в монастырь, а там архиерейская служба. После службы архиерей в проповеди сказал, что самый большой труд – это молитва. Мне казалось, что это не трудно, но позже понял, что истинная молитва – тяжелейший труд. Поэтому трудна жизнь монашеская, трудна жизнь в обители, но самый трудный подвиг – схимнический. Преподобный Симеон был великим молитвенником, неизбежно повторял: «Если читать Иисусову молитву, то никогда не упадешь». И за великую любовь к Богу и смирение к людям ему открылись редкие дарования – дар врачевания душ, прозорливости и исцеления душевных и телесных недугов. Об этом сохранились многие письменные свидетельства людей, получивших чудесные исцеления по молитвам старца. Чудеса случались и в годы войны. В 1944 году, когда немцы, готовясь к отступлению, потребовали от монастырского начальства согласия на эвакуацию всех насельников обители в Германию, именно отец Симеон вместе с другими иеромонахами отстояли молитвой святую обитель. Об этом отец Иона вспоминал позднее. «Столь неописуемые минуты можно понять только тому, кто был смертником, и потом его вдруг помиловали. Нас спасла любовь к обители и непобедимая помощь неба, ибо Бог не в силе, а в правде». Уже после войны старец Симеон продолжал жить в своей полуподземной келье. «Жил он просто», – вспоминал один из старейших насельников обители архимандрит Феофан. «Как войдешь в келью – прямо окно. По сторонам от него висели кресты, справа – койка, стол слева, иконы и в правом, и в левом углах. У кровати было вделано железное кольцо, за которое старец, когда стал слаб, цеплялся своей клюкой, чтобы подняться самому с постели. Никого не беспокоил. Добрый и скромный был старец. Он имел свое место в Успенском храме, сбоку за алтарной дверью, в довольно темном уголке, где его порой даже не замечали. А сила его молитвы проявлялась не только в часы молитвенного бдения перед Богом в келье или в храме, но и в практической, даже хозяйственной жизни Печерской обители. «64 года монашеского подвига сотворили из иеросхимонаха Симеона благодатный сосуд, из которого паломники черпали силы, мудрость и молитвенную твердость духа. И всех принимал батюшка до последней минуты, благословляя во имя правды Божией». Умер отец Симеон в крещенский сочельник в 10 часов утра. Святые мощи преподобного Симеона Псково-Печерского покоятся в Сретенском храме Псково-Печерского монастыря. Учитывая огромное количество чудесных исцелений и помощи по молитвам к иеросхимонаху Симеону, которые были собраны также после его смерти, Синодальная комиссия по канонизации святых Русской Православной Церкви в 2003 году приняла решение о прославлении отца Симеона в лике преподобных. И сегодня не иссякают свидетельства о благодатной помощи преподобного Симеона Псково-Печерского ко всем, кто прибегает к его молитвам и заступничеству. Основатель Псково-Печерского старчества XX века, преисполненная чаша благодати Божией, получившая от Господа плоды выше естественного, простой псковский крестьянин, сумевший подняться умом и духом до совершенно поразительных высот духовной христианской жизни. Познал непознаваемое, видел духовный мир, как мы видим мир физический. Так о преподобном Симеоне говорил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснемы

Вы можете подняться в воздух, парить среди облаков, улететь в теплые страны. Вы способны летать. Прослушав проповедь, гуси дружно крякали «Аминь», вываливались толпой из дверей церкви и ковыляли по домам, чтобы заняться своими делами.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 23 июля, Церковь празднует положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Вспоминает 45 мучеников никопольских, а также преподобного Антония Киево-Печерского. Сегодня праздник Каневской иконы Божией Матери. Антоний Печерский родился в 983 году недалеко от Чернигова. Еще в юности он посетил Палестину. На обратном пути принял монашеский постриг на Афоне и прожил там несколько лет. В 1028 году он вернулся в Киев, жил отшельником на Берестовой горе, в пещере, которую выкопал Илларион, будущий митрополит киевский. Аскетический подвиг святого Антония привлекал к нему людей. Некоторые приходили за благословением, другие хотели жить рядом с преподобным. Первыми учениками Антония стали Никон и Феодосий. Так начала образовываться Киево-Печерская лавра. Когда на горе собралось 12 монахов, они выкопали большую пещеру, в которой устроили церковь, трапезную и отдельные кельи. Эти сооружения в настоящее время сохранились в дальних пещерах лавры. После этого Антоний удалился из обители, выкопал новую пещеру и ушел в затвор. Однако рядом с ним вновь стали селиться иноки. Так образовались ближние пещеры лавры. Еще при жизни Антония игуменом образованной им обители стал преподобный Феодосий. Последние годы жизни преподобный Антоний провел в уединении, полностью устранившись от управления монастырем. Умер Антоний в 1073 году. Мощи преподобного не обретены по сей день.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня на вопрос отвечает иерей Илья Третьяков. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Господь да благословит всех нас.
1: Батюшка, сегодня вопрос. Очень сложно жить в человейнике в открытом состоянии, таким как есть, правдивым. И в церковном социуме тоже. Есть даже у молодежи слово «токсично». Как жить по заповедям любви, не наращивая скафандр?
2: Вот что бы мне здесь хотелось сказать. Есть такое заблуждение, что религиозная жизнь христианская, она строит вокруг человека такие стены, защищает его надежно от всех треволнений времени. И уж вот если ты уверовал, значит, ты гарантированно избежишь тех или иных жизненных ситуаций. Напротив, мы видим, да, что человек, который становится верующим, он, как правило, истончает стены своего сердца, если это нормальное развитие христианской жизни. И да, мы начинаем видеть и свою неправоту, да, потому что вот лицезрение собственных грехов, с этого начинается покаяние, с осознания того, что грехи твои, как песок морской. И мы видим, что и тоже в окружающем нас мире, в общем-то, не все так благополучно, как нам хотелось или как нам казалось, когда мы пребывали в неком состоянии еще далеком от Бога и от Церкви. С духовной точки зрения здесь нет никакого сюрприза, потому что Бог, придя в этот мир, свет пришел в мир и осветил дела тьмы. И когда Господь благодать своей касается сердца человеческого, человек тоже начинает видеть все, в первую очередь, в себе, потом уже в окружающем мире, все то несовершенство. И церковный социум здесь тоже не исключение. Я честно скажу, я не знаю, как победить токсичные взаимоотношения в масштабах города, области, и вряд ли кто-то сможет дать такой вот ответ. Но я совершенно четко знаю, что если не нравится токсичность, ее можно уменьшить, не будучи токсичным самому, не умножать самому количество зла, греха и порока в своей жизни, да, и как следствие уменьшить вот это количество хаоса в целом, который действует в мире. Поэтому жить по заповедям, не наращивать скафандр, не удивляться, да, что боль чувствуется. Когда человек чувствует боль, это означает, что он живой.
1: То есть при нашем развороте к Богу наше состояние становится более открыто.
2: И более уязвимо.
1: Более уязвимо, но при этом мы уменьшаем ту самую токсичность.
2: Да. Когда человек движется к Богу, он становится более открытым, и в том числе для окружающей боли, которая в этом мире присутствует. И не нужно удивляться, потому что Бог, придя в этот мир, тоже был открытым и для человеческой боли, и для человеческой скорби, для человеческой немощи. Ради нас Господь пострадал, и каждый христианин в какой-то мере повторяет этот путь Иисуса от рождения до смерти. И вот, стараясь жить по заповедям Божьим, не наращивая этот скафандр, который защищал бы нас от внешних каких-то воздействий, человек тем самым уменьшает количество боли, токсичности, греха в этом мире. Церковные традиции, аскетические опыты, духовная жизнь, она все расставляет на свои места.
1: Отец Илья, спасибо вам большое. Это такой вопрос, на котором многим придется и мне тоже размышлять. Спасибо вам за подсказки.
2: Господь да благословит всех нас. Доброго дня.
1: Спасибо, батюшка. Напоминаю, что сегодня в студии был иерей Илья Третьяков.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий, Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения.

0: В сути, это очередной выпуск программы «Евангелие день за днем». События священной истории, помогающие лучше понять современность. То, без чего невозможно представить христианство. И еще труднее его понять. Сегодня в храмах прозвучало 69-е зачало Евангелия от Матфея. 16 глава с 24 по 28 стих. Эти евангельские строки – тема нашего выпуска. Вот как они звучат на современном русском языке. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». Обращаясь к ученикам, а через них и ко всем нам, Христос говорит об обязательном условии следования за Ним. Несение жизненного креста для каждого человека есть объективная реальность, не зависящая от его желания. Крест предстает пред нами как нравственный и духовный долг. Всякий, кто хочет следовать за Христом, должен добровольно принять скорби и страдания, выпавшие на его долю. Очень важным условием обретения внутренних сил для несения креста является отвержение человеком своего эгоизма. Уступить центральное место своей жизни дальнему и ближнему. Не мир для тебя, а ты для Бога и других людей. Переступая интересы своего «я», мы постепенно обретаем внутреннюю свободу и силы, так необходимые для несения креста, данного нам Богом. Тогда судорожное цепляние за физическое существование тела уступает место мужеству и терпению, которые помогают человеку справиться с любыми жизненными невзгодами и формируют его как личность. Болезни и скорби воспринимаются тогда не как жизненная катастрофа, но, формируя жизненный опыт, оборачиваются мудростью и духовной силой. Каждый из нас, внимательно проанализировав свою жизнь, может наглядно убедиться, что отвержение своего «я» оказывается спасительным в условиях переживаемого жизненного кризиса. Преодолевая свой эгоизм ради Бога и ближнего, человек на грани «могу» и «не могу», как правило, добивается заметных качественных изменений в себе. Так происходит не только в духовной жизни. В спорте или в профессиональной деятельности экстремальная ситуация – требующая максимальной концентрации внутренних жизненных сил, обуславливает прорыв на новый уровень физического или интеллектуального развития. Но для нас крайне важен духовный прогресс человека, ибо настанет время конца человеческой истории, когда придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими. Тогда и обнаружится, кто, борясь с собственным «я», следовал за Ним, а кто ради собственных корыстей и выгод предпочел временное земное благоденствие, навсегда погубив свою душу для вечности. Как бы нам всегда это помнить, друзья. До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

Сегодня, 23 июля, Церковь празднует положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Вспоминает 45 мучеников никопольских, а также преподобного Антония Киево-Печерского. Сегодня праздник Каневской иконы Божией Матери. Антоний Печерский родился в 983 году недалеко от Чернигова. Еще в юности он посетил Палестину. На обратном пути принял монашеский постриг на Афоне и прожил там несколько лет. В 1028 году он вернулся в Киев, жил отшельником на Берестовой горе, в пещере, которую выкопал Илларион, будущий митрополит киевский. Аскетический подвиг святого Антония привлекал к нему людей. Некоторые приходили за благословением, другие хотели жить рядом с преподобным. Первыми учениками Антония стали Никон и Феодосий. Так начала образовываться Киево-Печерская лавра. Когда на горе собралось 12 монахов, они выкопали большую пещеру, в которой устроили церковь, трапезную и отдельные кельи. Эти сооружения в настоящее время сохранились в дальних пещерах лавры. После этого Антоний удалился из обители, выкопал новую пещеру и ушел в затвор. Однако рядом с ним вновь стали селиться иноки. Так образовались ближние пещеры лавры. Еще при жизни Антония игуменом образованной им обители стал преподобный Феодосий. Последние годы жизни преподобный Антоний провел в уединении, полностью устранившись от управления монастырем. Умер Антоний в 1073 году. Мощи преподобного не обретены по сей день.

0: Добрый день начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
5: Одно из прекраснейших утешений, которое предлагает нам жизнь, то, что человек не может искренне пытаться помочь другому, не помогая себе. Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня Иерей Дионисий Чубиряев. Доброе утро, отец Дионисий!
6: Доброе утро! Здравствуйте!
5: Отец Дионисий, согласны ли вы с таким утверждением Уильяма Шекспира?
6: Кто же я такой, чтобы не соглашаться с Уильямом, нашим Шекспиром?
5: Замахнулись.
6: Да. Раз так, значит так.
5: И поэтому, наверное, есть логика какая-то в продолжении мысли этой цитаты, потому что как будто бы промысл Божий — это как раз осязаемое и видимое проявление Бога в наших жизнях и, может быть, возможность Его с нами вступить в то самое взаимодействие, о котором мы все время говорим, в тот самый диалог, который был когда-то прерван.
6: Промысл Божий — это, наверное, одно из самых сложных для понимания человека явлений, потому что часто это понимается немножечко превратно. Есть очень, ну, такая некая связь в нашем понимании, что ли, да, в нашем, вот, так сказать, коллективном бессознательном между промыслом Божиим и судьбой человека. И вот промысл иногда воспринимается как нечто такое вот, то, что уже как бы установлено, то, что предсказано, так скажем, да,
5: и предрешено,
6: да. То есть то, что будет уже вот так вот, все. И здесь проявляется некий фатализм такой, ну, все, значит, такой вот промысел Божий или воля Божия такая вот. Но промысел Божий — это немножечко о другом. Это не судьба. Это непрестанное проявление в мире всеблагой, всепремудрой и всемогущей воли Божией, непрестанное действие Божие, направленное на сохранение и развитие мира, все обращающее ко благу, направляющее к вечному спасению человечества в целом и каждого человека в отдельности.
5: То есть получается, что Господь влияет на сотворенный им мир?
6: Да, абсолютно. И этот мир не просто как бы сотворен и существует теперь автономно как-то, да, от Бога. Мы как-то говорили об этом.
5: Да, почил отдел.
6: Да. Вот, и говорили как раз о том, что вот в противовес вот этому восприятию иудеев о том, что Бог почил отдел, Христос как раз говорит о том, что Отец мой до ныне делает, и я делаю. И как раз мы, по-моему, говорили о Духе Святом и обращали внимание именно вот на эту фразу, что все-таки Господь почил от дел творения, а не совсем вообще от всех дел. И немножко так отвлекая сейчас от промысла, к слову сказать, когда говорят, что вот, ну, Господь почил в день седьмой, почил от всех дел, и вот поэтому в воскресенье надо отдыхать. Нет, Господь почил от дел творения. Точно так же, как у нас есть заповедь о том, что 6 дней работай для себя, а 7-й день работай Господу Богу твоему. Вот как бы смысл-то заповеди.
5: А
6: вот
5: отдыхать, когда, отец Дионисий, не могу не спросить или задать?
6: Ночью? Ночью отдыхай.
5: Это сон.
6: Да, вот он и
5: есть. А вот лежать, отдых. Лежать диван с книжкой, как говорят наши...
6: Да, они самые.
5: Знакомые, в общем-то. Какие мы сегодня горсторечивые.
6: Не то слово, что-то, да, утро началось такое.
5: Утро начинается с
6: поисках слов, да. Вот подобное, это не отдых. То есть если мы, это просто...
5: Это смена деятельности?
6: Вот должна бы быть, потому что...
5: Ну, мы активно что-то поделали, потом пассивно что-то поделали. То есть мы активно, например...
6: Мы можем поделать,
5: да,
6: что-то руками.
5: Да,
6: можем поделать немножечко мозгом. И это...
5: Что-то немножечко.
6: Ну, вот сколько там лежать с книгой на диване. Просто здесь вопрос, опять же, в том, ну, а что там мы такого вот...
5: Зачем читать книжки, вы хотите задать вопрос? Что мы там такого наделаем?
6: вот именно смысл в том, зачем ты читаешь книгу. Потому что книга может быть просто, ну, пустым времяпровождением, ну, точно так же, как листанием, там, не знаю, там, ленты в интернете или там просмотр каких-то бесконечных программ.
5: Минуточку, тогда тут должна быть какая-то градация. Все-таки листание и вот этот серф по информационным каким-то потокам всяким разных во всех приложениях, которые запрещены, не запрещены, даже разрешены и полезят, может быть, даже кем-то рекомендованы, и чтение книжки. Неужели это одинаково? Неужели
6: это может быть равнозначно, если человек просто тратит время. То есть ему нужно чем-то себя занять. Или он это читает, потому что, ну, например, это модно.
5: Ну, может, это
6: или
5: интересно.
6: Ну, вот интересно, это уже другой вопрос.
5: Книжки читают, потому что они интересные вообще. Хорошо обычно бы. Как бы, ну, есть такое мнение.
6: Да. Но это, знаете, то же самое, как фильм можно посмотреть, потому что он интересный, а можно посмотреть его просто фоном. А можно просто, извиняюсь, тупить в сериальчике, да, потому что вроде, ну, как-то такой отдых тоже своего рода.
5: Ой, нет, это, кстати, в какой-то момент сериальчики такие, типа «Как я встретил вашу маму».
6: Ага.
5: На 6-м сезоне там начинается именно вот эта деградация и увядание IQ. Поэтому, наверное, тупить в сериальчике, как вы говорите, это не очень полезно.
6: Да, и поэтому очень надо осторожно к этому относиться, к любому вот такому условному отдыху, потому что пустое времяпровождение, оно не предусмотрено христианством вообще никак.
5: То есть интересная книжка – это не пустое времяпровождение, а книжка, которая, ну, как вот это бульварное издание, это не очень.
6: Ну, все зависит ведь от уровня взрослости человека, так скажем, да, и духовной взрослости. Потому что если человек находится на уровне, когда ему хочется почитать, ну, например, какую-то там
5: Донцову?
6: Даже... Не надо читать такую литературу, вот, вообще, в принципе. Вот, ну, есть какие-то... Ну, просто мне хочется почитать книгу с каким-то интересным сюжетом. Да, или точно так же, как посмотреть... фильм с интересным сюжетом, да. Да, то есть что-то просто вот такое вот. Ну, хорошо, значит, для твоего уровня сейчас это норм, да, это нормально, хорошо, допустим. Вот, есть уровень, когда человек хочет почитать, например, там, что-нибудь
5: апокрифа.
6: Из классики. Ну, давайте уж сначала с классики начнем, да, вот действительно переосмыслить, например, Фёдора Михайловича, например, или немножечко по-другому прочесть Чехова, или там по-другому посмотреть там на Пушкина или Гоголя, да, потому что в школе там мы все читали, а литература-то это написано не для школьников все-таки, а немножко для людей таким, с таким хорошим, хорошо развитым мышлением. Можно вот так почитать. Можно при этом, например, пересмотреть классику какую-нибудь фильмов, опять же. То есть на каком-то определенном уровне это тоже может быть полезно.
5: Ну, это смотря как смотреть.
6: Смотря как смотреть,
5: ох,
6: да,
5: вот
6: да,
5: это красноречивое утро на радио.
6: Да. Вот. Поэтому это тоже определенный уровень, когда мы отдых совмещаем с чем-то полезным. А потом мы все больше вот этого полезного в своем отдыхе как-то вот укладываем. И это тоже отдых. Это уже тоже, ну, некое направление мысли, что ли, да, но это уже работа мысли, это уже не просто пустое, когда я просто лежу и отдыхаю, да, и мозги мои где-то там вот в чем-то. А когда это действительно такой вот отдых, как смена деятельности, на самом деле, пожалуйста. Почему нет?
5: И мы вообще начали эту беседу с того, что 6 дней Господь творил, 7-й отдохнул от созидания.
6: Да. Да.
5: Но мы
6: но
5: не
6: при
5: такие.
6: Этом, но при этом Бог не прекратил свое присутствие в мире. Он не прекратил свою заботу о мире. И он не прекратил свое действие в этом мире. И мы должны быть такими же.
5: Действие Бога в мире – это и есть как раз промысел Божий.
6: В том числе, да, да, да. То есть промысел – это все-таки, ну, как Бог все направляет ко благу. То есть промысел Божий – это некая задача, да, и пути решения, как Господь приводит все человечество и каждого в отдельности ко спасению.
5: При этом не про судьбу эта история.
6: Это не про судьбу, потому что, опять же, воля Божия о том, чтобы все мы спаслись. Но реальность говорит о том, что не все мы выполняем эту волю Божию. То есть Господь как раз промыслительно пытается человека через всю жизнь провести вот как-то вот... Кстати, здесь мне очень понравилось такое сравнение, как-то где-то я встретил... А мне прислали, да-да-да, такое интересное видео, где человек говорит, я научился... То есть для него было неким откровением, да, в один момент, когда он ехал на машине, смотрел на навигатор, и он свернул не туда. И он говорит, ну вот смотрите, ведь навигатор, он же тебя не осуждает за это. Он же тебе не кричит, ты, как ты посмел свернуть не туда, как ты мог вообще?
5: Я что же говорил.
6: Это? Я же говорил, да. А навигатор просто говорит, маршрут перестроен. И ты начинаешь двигаться дальше, но немножечко скорректированным маршрутом. Да, это займет, может быть, больше времени или больше как бы, расстояния придется проехать. Но, тем не менее, да, вот алгоритм этого навигатора, он выстроил новый для тебя маршрут, который все равно приведет к тебе к цели.
5: Без осуждения.
6: Да. И вот человек на примере, да, работы навигатора говорит о, по сути, о промысле Божьем. То есть он говорит именно о том, что я понял, как Господь ведет нас в этой жизни. Он не говорит, ты плохой, ты повернул не туда, вернись обратно, значит, где ты был, и начинай жить с чистого листа.
5: Но ведь Господь не говорит, поверните направо.
6: Да, это так. Господь ведет нас. И не говорит, а ведет нас за
5: как
6: ручку.
5: Как тогда понять, что нас ведут, а не мы идем сами своей свободной волей? Потому что ведь очень легко, наверное, ну и это понятия какие-то такие граничащие друг с другом совпадения или свой выбор, или это личный выбор, или это выбор, ну, какой-то там в силу некоторых обстоятельств, или промысл Божий. Как их не спутать?
6: Как не спутать? Вот это очень просто, но очень сложно, как всегда. Вот когда гуляешь с ребенком маленьким, прям вот маленький такой вот маленький, бегает, вот он бежит, бежит, бежит, и такой раз назад посмотрел, ага, мама здесь, все, можно дальше бежать. И вот мама куда-то поворачивает, и он, ага, мама туда пошла, и значит, я так скорректировал свой маршрут, да, с тем, чтобы бежать туда, куда идет мама. Ну, уже вперед, понятно, сам. То есть он вроде бы бежит сам, но направление он смотрит, куда мама идет. Вот приблизительно так человек должен жить по отношению к Богу. Когда я бегу сам, и вот эти вот мои шныряния там по кустам, там по грязи и прыгание в лужи, это мое, это мое. Это мое решение полностью сознательное, осознанное. Я буду прыгать
5: взрослый
6: в лужу.
5: Взрослый человек, да. Я принял решение и буду
6: да,
5: ему
6: да,
5: следовать.
6: Мне уже целых 3 года. Но. Все, имею право полное. Вот. И плюхнуться туда потом.
5: Господь такой,
6: вот.
5: А пожалуйста.
6: Да, да, да. Ну, мы же с тобой идем в правильном направлении. Ну, идем. Ну, и все хорошо.
5: Лужа вот. Такая вот.
6: Лужа такая лужа. Хорошо. Нам дана очень большая свобода. Но при этом нам каждый раз нужно оглядываться и смотреть, Господи, со мной ли ты? Не потому, что ты можешь уйти, а потому что я вот в этих вот, значит, в своих блужданиях по лужам и буеракам могу тебя потерять. Я вроде бы тебя только что видел, а тут раз, и ты пропал из моего поля зрения. Значит, я куда-то не туда повернул. Значит, мне нужно как-то так перестроить свой маршрут, чтобы выйти вот на прежнее направление, да, каким я был.
5: А каким образом возможно упустить Бога из поля своего зрения? Надо, наверное, сначала его туда
6: да,
5: поместить.
6: Именно так.
5: С чего
6: да.
5: тогда начать?
6: Ну, это много-много раз мы уже об этом говорим, да, о том, что здесь самое важное – это тот самый интерес к Богу и хоть какая-то попытка, да, действительно, его понять, его увидеть и…
5: Его пригласить в свою жизнь?
6: Да. И причем деятельным образом, то есть через исповедь, причастие и все прочие таинства. Вот. Если это в жизни есть… то человек может с большей долей уверенности сказать, Господи, я верю тебе и доверяю тебе, и если вдруг что-то в моей жизни идет не так, пожалуйста, ты меня немножечко скорректируй. Вот. То есть
5: а
6: я доверяю себе Богу.
5: Когда ничего не корректируется, если в жизни, по мнению человека, идет что-то не так, значит, это и есть промысл Божий.
6: Может быть так, может быть нет. Вот здесь вот...
5: 50-50.
6: Нет
5: ну, структурности да, никакого да. и списка правил нет.
6: Да.
5: Но я читала, готовясь к этому эфиру, о том, что Господь осуществляет свой промысел, во-первых, давая человеку возможность самоопределиться между добром и злом, осознанно и свободно идти по пути жизни. Собственно, то, о
6: да,
5: чем мы
6: да,
5: говорили
6: да, да,
5: на
6: да,
5: примере
6: да.
5: того самого карапуза, который хочешь в кусты, хочешь в лужу, хочешь куда хочешь там вообще, но главное идти с Богом по жизни, как бы это странно ни звучало. Во-вторых, помогает человеку в реализации добрых намерений и дел. Обращу внимание, даже намерений. Кроме того, попуская человеку в той или иной степени осуществлять даже богопротивные, греховные, злые намерения. А вот здесь нужно пояснение. Как же это связано с промыслом Божьим?
6: Именно как раз вот как и тот самый навигатор. Да, когда человек поворачивает не туда, но Господь все равно исправляет его путь. ну или, по крайней мере, предлагает ему какой-то путь иной. То есть человек может же, ну, вот передо мной будет стоять навигатор, но я раз за разом буду поворачивать не туда.
5: Ну, потому что я знаю короткую дорогу.
6: Ну, мне так
5: условно,
6: кажется.
5: Да.
6: Да, мне так кажется. Или я решил, что вот здесь вот будет ехать правильно. Ну, хорошо, пожалуйста. Но раз за разом Господь будет давать возможность для человека немножечко выправиться, да, немножечко по-другому пойти.
5: Вернуться на маршрут.
6: Да, ну или даже не вернуться, а просто пройти каким-то другим путем. Но, опять же, цель, важна цель спасения человека. И вот человеку может быть предложен один путь. Ну, возьмем там прям глобально, там, например, да. Господь видел, что этому человеку удобнее и правильнее было бы становиться монахом. А человек выбрал для себя путь семейный. И что же это тогда? Теперь все, тогда промысел Божий теперь не действует, все, я ошибся, получается, в жизни. Нет, просто Господь перестроит для тебя вот эти возможности для спасения, и ты все равно сможешь спастись, но будучи при этом семейным человеком. У тебя, так сказать, этот маршрут глобально перестроен. Но все равно цель, она будет достигнута, если ты на этом маршруте будешь Бога слышать. Будет сложнее, потому что Господь же видит тебя и понимает, что для тебя, вот, например, вот другой путь, он был бы для тебя проще, легче, и ты мог бы достичь большего. Именно поэтому зачастую человек, вот, как это называется, пытается узнать волю Божию, то есть, по сути, пытается понять, каким путем мне проще спастись. Да, для этого человек там бегает там, по всяким старцам. Ну, не всегда это хорошо и правильно.
5: А если это не...
6: Да?
5: Извините, ага. Что если вы...
6: Если это не сопровождается серьезной духовной жизнью, если это не сопровождается серьезным таким вот поиском, а просто является таким вот перекладыванием ответственности, ну, это не приводит ни к чему хорошему. Вот. А если действительно человек как-то старается вот, проявить в этом... ну, в том числе и смирение свое, но это тоже может действительно прийти, ну, привести человека ко благу.
5: Такая жажда понимания задумки Бога относительно своего жизненного пути. Это элемент или, ну, какой-то предвестник начала магического мышления?
6: Вот, да, вот здесь есть
5: очень
6: опасность.
5: Тонкая же грань.
6: Да. Здесь есть и момент магизма, здесь есть момент перекладывания ответственности, здесь есть очень много чего другого. Есть вот желание какого-то вот, вот, ну, там вот мне старец сказал, там такой старец, прям вот старец. И я потом буду всем говорить о том, что мне старец сказал вот это вот. Я не просто так живу, я живу по воле старца. Вот, это понятно, что все фу-фу-фу неправильно. Но бывает и по-другому, когда действительно человек пытается найти свой путь, ищет его и потом обретает действительно вот такой правильный, хороший ответ. Причем очень хорошо, когда человек, например, есть история нашей основательницы Дивеевской обители, преподобной Александры. С одной стороны, она хотела стать монахиней, но с другой стороны, ее путь, он не был быстрым и простым. И более того, она не просто вот нашла какого-то одного старца, у него там благословилась и все. Она общалась со многими старцами и монахами и находила неудобный для себя ответ. Как у нас в догматике, да, это называется консенсум патрум, согласие отцов. Это такой католический, ну, латинский термин. Вот. По сути, она находила именно вот это некое согласие отцов о себе самой. То есть вот, а этот батюшка...
5: Кворум.
6: Да, по сути, да. Такой независимый. Да, вот этот батюшка как говорит? Вот этот батюшка говорит, что надо бы тебе все-таки идти в монахи. Но при этом вот как бы еще дополнительно какие-то вот свои мнения. А другой батюшка, например, да, другой старец говорит, надо тебе идти в монахини. Но при этом у него вот какой-то вот свои там тоже вот. И вот так вот она всех, значит, обошла. Ага, в монахи идти надо. Хорошо. А все остальные моменты – это уже как бы, ну, вопрос там трактования. Но есть вот это некое общее мнение о том, что нужно тебе это делать. Потом, когда она уже приехала там в Дивеево, приехала в Саровскую пустынь, вот там то же самое. Сначала она говорила с старцами Саровской пустыни, она находила у них вот это некое общее такое, да, мнение о себе и о том, нужно ли ей это делать. То есть она услышала повеление от Матери Божией. А это правда или нет? Или, может быть, это просто, ну, как бы привиделось? Вот то же самое это было там в Лавре, когда она первый раз это услышала. То есть сначала она спрашивала о себе, потом она спрашивала о том, вот мне тут вот Матерь Божия приснилась. Может быть, у меня тут немножко это прелесть, какое-то состояние нездоровое. Нет, говорят отцы, это действительно так. Воспринимай это всерьез. Хорошо, восприняла, пошла, значит, согласно воле Пресвятой Богородицы, пошла путешествовать по монастырям. Вот. Допутешествовалась до Дивеева. Ей вот как раз приснилось там снова Пресвятая Богородица, которая сказала, вот здесь основывай обитель. Вот она пошла в Саров. Там стала спрашивать, вот мне это приснилось, это правда или нет? Да, можно мне это воспринимать как волю Божию? Или все-таки, может быть, мне, ну, как бы стоит немножко провериться и выспаться? Вот. Нет, говорят старцы, все правильно ты воспринимаешь, выполняй волю Божию. Это очень здравая, но, опять же, не всегда сейчас, наверное, выполнимая позиция. Именно потому, что... Ну, нет сейчас такого количества старцев, чтобы вот так вот всех объехать, со всеми поговорить, всех поспрашивать. Хотя сказать, что сейчас вообще нет старцев, наверное, ну, это неправильно, но всегда есть определенное количество святых, и, может быть, мы просто сейчас их не совсем правильно воспринимаем, потому что мы, опять же, вот когда говорим о старцах, мы думаем, что это такой вот седобородый старец, который сидит.
5: А-ля Гендальф.
6: Да-да-да, и такой, я прореку тебе волю Божию, значит, вот такое вот все. А это может быть совершенно не так. Это может быть абсолютно, как бы вот, ну, действительно обычный там священслужитель, который бы вот так вот посидел, послушал, да, и где-то от собственной мудрости и опыта, где-то действительно уже по воле Божией он скажет, ну, давай вот, наверное, вот так попробуй, или вот так попробуй. И, в принципе-то, адекватных и опытных священников у нас много, и вот так вот найти вот это некое согласие отцов о себе, это, в принципе, допустимо, да, возможно.
5: По сути, старец — это духовный аналитик?
6: Ну, нет, немножечко. Если мы говорим просто о как бы действии человека, ну вот именно как человека, угу. Да, то есть человек может действовать от мудрости своей. Опять же, вспоминаем батюшку Серафима Саровского, который говорил о том, что когда я говорил от себя, я ошибался. Когда я говорил от Духа Святаго, я не ошибался. Но вот это умение видеть себя, и когда действительно ты говоришь с Богом, а когда ты говоришь от себя, ну это уже высшая ступень, так скажем. Вот. Но вместе с тем... может вполне опытный человек, да, от своего опыта дать очень хороший совет, очень правильный совет, и пренебрегать им тоже не стоит. Но при этом говорить о том, что это вот просто, это сразу же воля Божия, но я же старца спросил, это же явно воля Божия, ну, тоже не стоит. Осторожно. Потому что здесь требуется вот такая духовная зрелость и аккуратность. Господи, если это так, если это вот то, что я услышал, это действительно для меня важно и полезно, пожалуйста, разреши мне посомневаться. Потому что, ну, я боюсь ошибиться, и я боюсь просто пойти на поводу у человеческого мнения. Поэтому, если можно, давай я сейчас посомневаюсь, а ты, пожалуйста, меня сейчас все равно приведи туда, куда надо.
5: Невозможно тогда не уточнить. Получается, что проявление, скажем так, промысла Божия или замысла Божия в своей жизни без критического мышления нельзя?
6: Ну, нам ум-то дан не чтобы шапку носить, а чтобы его использовать.
5: Я про мышление.
6: Мышление нам тоже дано. Оно не является чем-то греховным.
5: Критическое мышление. То есть вот вы тоже сказали потрясающую фразу: «Господи, разреши мне посомневаться».
6: Да, да, да, да, абсолютно верно.
5: Но это как будто мы же должны верить, да будет воля твоя. Звучит в главной, да, молитве. Да, да, да. И как это... Ну, это немножечко резонирует друг с другом.
6: Ну, я хочу, Господи, чтобы это была твоя воля. Я услышал сейчас мнение. Я это хочу воспринять просто как мнение. Не потому, что я сомневаюсь в старце, а потому, что я сомневаюсь в себе.
5: А когда промысел как-то появляется не словами старца, а, ну, какими-то действиями, поступками, предложениями, вот этими кульбитами маршрута, по которому, допустим, да, нас Бог и ведет. Здесь есть место для того, чтобы тоже выразить просьбу посомневаться?
6: Всегда. нужно сомневаться, потому что, повторюсь, мы сомневаемся не в Боге, мы сомневаемся в себе, в своей способности правильно слышать, правильно видеть и различать. А вообще, знаете, есть такая очень правильная, мне очень понравилась, точка зрения на, ну, на молитву, но мне кажется, это очень близко вот здесь вот. Когда отцы говорят о том, что молиться нужно в простоте. То есть молиться не ожидая сейчас каких-то даров сразу. Там, да, вот, например, человек начинает там творить умную молитву и ждет, сейчас у меня будет теплота в сердце, сейчас у меня будет сокрушение, там молитва, так, слезы покаяния и все прочее. И вот это уже неправильно, изначально неправильно, потому что не должно быть никаких ожиданий. Ты молись в простоте. Не ради чего-то, но просто потому что. И вот такая же простота должна быть вот в попытке увидеть вот этот промысел Божий о себе. Господи, я сомневаюсь в себе, я себе не доверяю. Поэтому, ну, как бы я очень люблю тебя, я очень хочу к тебе. И я знаю, что ты своим промыслом меня все равно к себе приведешь. А я на пути буду сомневаться не в тебе, в себе самом. Вот. И ты, может быть, выстроишь маршрут, исходя из того, каким я мог быть, а я вот этому мог бы быть, не соответствую уже сейчас, и даже соответствовать не собираюсь. Потому что ты от меня ждешь какого-то движения, а я вот этого движения не проявляю. Ну, такой вот я нехороший человек. Поэтому я сомневаюсь в себе. И сомневаясь в себе, я, ну, не ожидаю от себя многого. Да? То есть я буду жить в некой такой вот простоте. Вот. И при этом я все равно буду, Господи, тебе верить и знать, что даже если я буду сомневаться раз за разом и думать, что, наверное, я вот не туда повернул, я все равно буду верить в то, что ты меня к себе приведешь.
4: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Доброе утро на радио «Образ».
1: Это утро на радио «Образ». Приветствуем всех на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Сегодня с Иереем Дионисием Чебиряевым мы говорим про проявление промысла Божия в нашей жизни. Вообще про то, что такое промысл Божий. Вообще напомню, что это непрестанное проявление в мире всеблагой, премудрой и всемогущей воли Божией, непрестанные действия Божии, направленные на сохранение и развитие мира, все обращающее ко благу, направляющее к вечному спасению человечества в целом и каждого человека в отдельности. И Бог влияет на сотворенный мир. Он влияет на события в мире многообразно. Священное Писание дает нам примеры того, как Господь осуществляет свой промысел. Во-первых, давая человеку возможность самоопределиться между добром и злом, осознанно и свободно идти по пути жизни. Во-вторых, помогая человеку в реализации добрых намерений и дел, попуская человеку в той или иной мере осуществлять даже богопротивные, греховные, злые намерения. Об этом мы говорили в предыдущем получасе. А переслушать наш эфир можно на платформе ВКонтакте Музыка в нашей официальной группе «Радио Образ». И еще один из пунктов того, как Бог влияет на сотворенный мир, это призывая всех людей к спасению. И вот этот призыв к спасению, это, ну, тоже посомневавшись в значительной какой-то или, не знаю, ну, в приемлемой для себя степени, можно расценить как явление промысла Божия относительно себя?
2: Я даже еще вот такой немножко акцент хочу сделать. Вы сейчас правильно сказали, да, что как проявляется этот промысел Божий. Даже попуская, не только вот в каком-то сомнении, да, не только допуская возможность нам сомневаться, но даже попуская человеку осуществлять даже богопротивные, греховные и злые намерения. Не просто намерения думать, а осуществлять их. Как пример, очень такой явный и яркий, есть у нас такой праздник, в честь святителя Николая Мирликийского установлен, под красивым названием «Перенесение мощей святителя Николая в город Бари». И мы уже не раз об этом говорили, что это просто вооруженный грабеж. То есть условно христианские барийские купцы, ну, ограбили монастырь православный. И,
1: но они пришли, забрали и унесли.
2: Да, и унесли, да, при этом избив монаха там, вот, и угрожая оружием всем жителям города. Ну, вот такое вот. Но это однозначно плохо, это однозначно злое деяние. И, ну, как на это ни посмотри, на перенесение мощей это вообще никак не тянет, ну, просто совсем никак. Это просто грабеж. Но при этом это очень явное проявление промысла Божия, потому что Господь тем самым, вот этот злой поступок, то есть не так это должно было произойти, но человек решил сделать так. А Господь говорит, ну хорошо, я это все равно обращу во благо. И тем самым, да, допустив вот это злое деяние, Господь спас для нас мощи святителя Николая, потому что впоследствии там этот монастырь был полностью разрушен, разграблен и сожжен, вот, и дал возможность даже и сейчас огромному количеству людей к святителю приходить, потому что, ну, логично, что в Бари, в Италию могут прилететь гораздо больше людей, нежели вот туда вот, где это было изначально, да, в мир Ликийский. Ну, таким образом, мы видим, что даже какое-то вот плохое, да, злое деяние обращает Господь ко благу. Ну и опять же,

0: Но при этом, то в каких храмах иконы будут мироточить, в тех храмах попа брать и сечь. Ну вот, собственно, мироточения как-то прекратились по всей необъятной нашей стране. Ни одного случая более не задокументировано. Вот, ну, было, да, какое-то время. Вот одно, ну, как бы, можно сказать, что, наверное, как бы боялись батюшки даже говорить, если это чудо было. А с другой стороны, ну, мы прекрасно понимаем, что иногда это было не чудо, а вполне себе манипуляция какая-то. Поэтому... Еще раз, церковь очень-очень осторожно относится к любым чудесам, обязательно их проверяет и не торопится называть кого-либо или что-либо там чудотворцем или чудотворным чем-то. Вот.
1: Ну, еще, наверное, надо так вот подытожить в конце этого эфирного часа, что Бог непрестанно участвует в жизни людей, но часто не вмешивается в нашу жизнь видимым образом, чтобы люди могли осуществлять свободный и осознанный выбор. Промысел Божий в отношении человека проявляется и в том, что на каждом этапе нашей жизни Господь поставляет нас в такие условия, при которых мы могли бы сделать свободный выбор в пользу добра, правды, справедливости, и через это восходить к Небесному Отцу. Впрочем, глубины промысла Божия непостижимы для ограниченного человеческого рассудка. Так что, зная о промысле Божьем, мы не способны постичь его в полной мере.
0: Да, это действительно то свойство Божие, которое мы просто признаем, но, так сказать, использовать его мы не можем. Препарировать, посмотреть, как оно там происходит, мы не можем. Мы не можем даже в какой-то определенный момент жизни сказать, вот то, что сейчас со мной происходит, это промысел Божий или попущение Божие. Тоже есть, да, две разные вещи. Вспоминаем знаменитый ответ одному из партийных деятелей в начале советского периода, да, ведь он говорит, что же вы нас так не любите, ведь всякая власть от Бога. На что получил ответ, ну да, есть власть Богом данная, а есть власть Богом попущенная. Вот то же самое и в нашей жизни. Те или иные события, они действительно те или иные люди, те или иные там какие-то вещи, там все что угодно в нашей жизни, оно может быть дано Богом, а может быть попущено Богом, потому что мы так хотели, мы очень к этому стремились, но вот, а что теперь мы с этим делаем? И, кстати, у меня на этот счет тоже есть примеры человека, который, это та самая тюремная моя практика, вот, когда человек, ну, очень стремился, так сказать, на волю, потому что, ну, и причем все для этого делал, и хорошие, и как бы не очень хорошими путями, и просимое он получил. Но ненадолго его хватило, и в результате обратно загремел. То есть, когда ты просишь, далеко не всегда то, что ты получишь, будет тебе полезно. Ты можешь упросить Бога, ты можешь вытребовать себе вот то, что ты считаешь правильным. И оно вроде бы даже будет правильным. Ну, что хорошего в колонии? Там нет ничего хорошего в принципе. И не надо туда попадать никому. Но для кого-то это может быть настоящим промыслом Божиим. Потому что здесь даже, кстати, вот прям вот под конец я тут вспомнил много хороших историй. Например, человек, который говорил, что он очень благодарен Богу за то, что оказался в тюрьме, потому что он единственный остался в живых из вот своих, так сказать, ну, друзей. Там, да, вот была у них...
1: Шайки?
0: Нет, нет, не то, что шайка. Вот свой круг общения, так скажем, да, то есть такие друзья там, ну, там не вот что прям что-то серьезное там, вот, но вместе с тем... тяжкое, так скажем, совершил. Но вот вся вот эта компашка, которая, ну, там, условно, вместе росли, там, да, как-то соседи там и прочее, вот он один в живых остался. И причем жизнь
1: благодаря
0: свою...
1: Благодаря тюрьме.
0: Да, да, да, да. И жизнь свою все-таки сумел исправить, ну, более-менее, да, насколько я знаю, до сих пор, дай бог, чтобы так и было. И это не единичные случаи, когда действительно человек говорил, что вот благодаря тюрьме я пришел к Богу всерьез прям. Ну, это вот это единичные случаи, когда благодаря тюрьме и всерьез. Вот. Но и такое тоже бывает. Бывает, что человек, понимая, что это однозначное зло, и, ну, здесь не надо так быть, но просто человек понимает, что я жил так, что Богу пришлось провести меня через вот это зло, потому что по-другому я бы просто не услышал. И очень хорошо, когда человек видит вот этот промысел Божий о себе. Вот именно так, очень правильно. Он понимает, ну, до меня пытался Господь достучаться по-другому, но я его слышать не хотел.

0: ему пришлось провести меня вот так вот. И даже вот в этом пути есть люди, которые говорят: «Хорошо, Господи, я тебя понял, я буду исправляться». А есть человек, который говорит: «Нет, вот это несправедливо, это неправильно, я должен быть на свободе». Вот он эту свободу получил, и в результате все это кончилось очень плохо.
1: Ну и поэтому, как говорила моя бабуленька, пути Господни неисповедимы.
0: Да, мы просто должны знать о том, что каждый наш шаг ведет нас ко благу. И Господь всегда рядом с нами, и Он всегда буквально вот нас за ручку вот ведет, но не тащит. Мы всегда на полшажка впереди. И не мы ведем, а мы как бы следуем. Ну, опять же, да, вернемся к тому образу ребенка, который вот маленький ребенок, он же не ведет маму. Это мама его ведет. Но даже если ребенок бежит чуть-чуть впереди, ему кажется, что он вот там все сам-сам-сам, но мама-то тут рядышком, она вроде за руку держит и чуть-чуть незаметно направляет. Вот если мы научимся видеть Бога именно вот так, как любящего отца или как любящую мать, которая нас ведет и всячески так вот, ну, чуть-чуть правильно поворачивает, вот тогда будет у нас в жизни счастье и, вспоминая наш недавний эфир, никакой тревожности.
1: А это было «Утро» на радио «Образ», эфир которого продолжается. А мы с вами прощаемся.
0: До свидания.
1: Всего доброго, услышимся.
2: Доброе утро на радио «Образ».

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске 21-й международный фестиваль-конкурс народного творчества «Хрустальный ключ» состоится 25 июля в Сартакове. Начались работы по консервации Покровского храма в селе Елховка Шатковского района. Свыше 37 тысяч человек посетили фестиваль народных художественных промыслов «Мастера Золотого кольца» в городце. Подробнее об этих событиях. 25 июля в Сартакове Нижегородской области на территории музейного комплекса «Березополе» состоится 21-й международный фестиваль-конкурс народного творчества «Хрустальный ключ». Он объединит более 300 участников, представляющих различные жанры и виды творчества. Организаторами выступают Нижегородская епархия, Министерство культуры Нижегородской области, администрация Нижнего Новгорода и музейно-выставочный комплекс «Березополе». Основателем фестиваля является почетный гражданин Нижегородской области, государственный общественный деятель России Владимир Исайчев. По традиции, день откроет божественная литургия в храме в честь святого князя Владимира. Она начнется в 9 часов утра. В 11 часов гостей фестиваля ждет открытие картинной галереи, где собраны произведения российских и нижегородских художников. В полдень состоится торжественное открытие фестиваля с награждением победителей конкурса «Хрустальный ключ», лауреатами которого стали коллективы, солисты и мастера декоративно-прикладного творчества из Нижегородской, Кировской, Владимирской, Костромской, Ивановской областей и Республики Северная Осетия. Затем пройдет гала-концерт с участием победителей конкурса и приглашенных гостей. Также в программе фестиваля выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества с участием около 100 мастеров, а также различные творческие мастер-классы. В Шатковском Благочине Лысковской епархии начались работы по консервации храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Елховка. В ближайшее время запланированы первоочередные противоаварийные работы – закрытие кровли и алтарной части и четверика по центральным куполам. Эти меры защитят внутреннее пространство храма от атмосферных осадков и предотвратят разрушение уцелевших фресок. Перед началом работ благочинный Шатковского округа протоиерей Алексей Мельников в сослужении настоятеля храма иерея Виктора Новикова совершил молебен на начало всякого благого дела. Напомним, что в 2021 году по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в Нижегородской области началась масштабная работа по консервации руинированных храмов. Во всех благочинях составлены списки таких святынь. В них проводятся первоочередные работы от очистки территории до покрытия кровли. Следующий этап деятельности – восстановление этих церквей. Свыше 37 тысяч нижегородцев и гостей региона стали участниками фестиваля народных художественных промыслов «Мастера Золотого кольца» в городце. Об этом сообщили в Министерстве туризма и промыслов Нижегородской области. Фестиваль состоялся в минувшие выходные при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство». Он стал центральной точкой празднования Дня города и 90-летия фабрики «Городецкая роспись» и объединил мастеров народных художественных промыслов из городов Золотого кольца, а также из Нижегородской области и городов-соседей. Двухдневная программа включала более 50 мероприятий, выступления творческих коллективов, ярмарку народных художественных промыслов, гастрономические зоны и мастер-классы для всей семьи. Как отметил председатель регионального парламента Евгений Люлин, обращаясь к участникам фестиваля, статус города Золотого кольца – высокая оценка того, как Городец бережно хранит и приумножает свое наследие. И теперь Городец, как жемчужина нижегородской земли, засиял на главном туристическом маршруте России. Напомним, что в этом году в состав маршрута «Золотое кольцо» вошли 10 городов и сел Нижегородской области. Это Арзамас, Богородск, Выкса, Большой Бол, Болдино, Городец, Дивеево, Пурих, Нижний Новгород, Павлово и Чкаловск. В следующем году знаменитый маршрут отметит свое 60-летие. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

«Отвори дверь». День за днем дневник православного священника. 23 июля. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Книга Откровения, глава 3, стих 20. Будем внимательны к голосу Спасителя, который стоит и стучит у двери нашего сердца. Как часто мы упускаем случай понять этот голос и заглушаем его нашими земными заботами, нашими человеческими соображениями. Посещает ли нас тяжкая болезнь, осаждают ли нас заботы, сталкивает ли нас жизнь с характером, который нам противен, находимся ли мы в обстановке, ни в чем не отвечающей нашим вкусам и желаниям, все это есть не что иное, как голос Спасителя, взывающий к нам. Будем же к Нему прислушиваться и Его искать во всем. Тогда сам Господь войдет к нам, и все станет ясно и легко. Не будем же никогда затворять двери перед Ним, но проникнемся сознанием, что Он сам милосердный, любящий, стоит возле нас и ждет. Поспешим же воскликнуть: «Ей гряди скоро, Господи Иисусе!» Книга Откровения, глава 22, стих 20.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно. А мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшние утренние цитаты на радио «Образ» от митрополита Лимассольского Афанасия. «Оставь завтрашний день. Он не принадлежит нам, а принадлежит Богу. Так же и вчерашний день. Он прошел, и все. Смотри на сегодняшний день. Если даст Господь, и будем живы, то сделаем то-то и то-то. Так говорите. С Божьей помощью. Если Бог даст». Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
0: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Церковное слово.
1: Живите.
2: Живите, животворить, давать жизнь, оживлять. Пример из книги Иисуса Навина.
1: Сие сотворим им, еже живите их, и снабдим их, и не будет на нас гнева клятвы ради, ей же кляхомся им. А вот что сделаем с ними. Оставим их в живых, чтобы не постиг нас гнев за клятву, которую мы клялись им.
2: Итак, «живите» означает «животворить», «давать жизнь», «оживлять».
3: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
4: Земные ангелы Руси.
5: Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем разговор о деятельности нижегородских ревнителей благочестия, действовавших в 20-е и 30-е годы 17-го столетия, и о связи деятельности этих нижегородских подвижников с духовной традицией русских общежительных монастырей. Дело в том, что духовной колыбелью представителей вот этого движения ревнителей благочестия можно назвать Макариевский Желтоводский монастырь. Обитель эта была основана преподобным Макарием, учеником преподобного Дионисия Печерского, еще во второй половине XIV столетия. Но в 1439 году обитель была разорена татарами и пребывала в запустении до 20-х годов 17-го столетия. А вот в 20-е годы 17-го века Макарьев Желтоводский монастырь был возобновлен, в нем вновь была устроена иноческая жизнь на началах самого строгого общежительного устава, и именно эта высокая монашеская духовная жизнь и стала школой для тех ревнителей благочестия, которые выдвинулись на Нижегородской земле в начале 17-го столетия. Мы помним, что к этой плеяде относились такие фигуры, как Аввакум, Никон, Иван Неронов и другие видные церковные деятели. Вот то, что в 20-е годы обитель преподобного Макария Желтоводского была восстановлена после многих столетий запустения, далеко не случайно. Дело в том, что преподобный Макарий почитался в Нижегородской земле как небесный покровитель наших мест. Во время смуты преподобный Макарий неоднократно являлся в чудесных видениях и способствовал защите нижегородских пределов от нападений поляков и русских сторонников смуты. В частности, в 1609 году именно заступлением преподобного Макария Желтоводского были разгромлены отряды польского воеводы Лисовского, подступавшие к Юрьевцу Поволжскому. И вот в благодарность за покровительство преподобного Макария после окончания смуты в тех местах, где была явлена его небесная милость, были поставлены храмы в честь этого преподобного. Ну, например, такие храмы были возведены в Богоявленском монастыре в самом Юрьеве Поволжском, а также в Весе Еланской на реке Лазоревой, в Березницкой Весе на реке Сеготи. А кроме того, были поставлены и монастыри во имя преподобного Макария в деревне Коряковской, близ реки Немды, и в селах Решми и Пурихи. Причем характерно, что Пурих – это вотчина князя Дмитрия Михайловича Пожарского, военного руководителя второго нижегородского ополчения. Таким образом, для нижегородцев, для тех слоев, которые породили ополчение, духовным и общественным образцом устроения жизни после смуты становится монастырь. И монастырь именно общежительного типа. Об этом можно судить хотя бы вот по тому же общежительному уставу, который был введен в возрожденном Макарьевском Желтоводском монастыре. Еще один яркий пример общественного устремления нижегородцев к идеалам общежительного монашества представляет нам история Флорищевой пустыни на реке Лух. В середине 17-го столетия в глухом лесном урочище Флорищевой горе на берегу реки Лух поселился схимонах Мефодий. Откуда он пришел в эти места, достоверно неизвестно. Но вскоре к Мефодию присоединились монахи Варлаам и его сын Макарий, которые были выходцами из Макариевского монастыря в селе Пурих, в отчине князя Дмитрия Михайловича Пожарского. А мы с вами помним, что этот Пурихский Макариевский монастырь был основан как дань благодарности преподобному Макарию Желтоводскому за его небесное покровительство во время борьбы с поляками в годы смуты. Таким образом, перед нами выстраивается прямая духовная связь между деятелями Нижегородского ополчения, которые после смуты пытались воплотить свои чаяния в идеальном устройстве общежительных монастырей, и Флорищевой пустынью. В течение 8 лет к первонасельникам на Флорищевой горе постепенно присоединился еще ряд братьев, и таким образом сформировалась маленькая лесная монашеская община. И в 1651 году патриарх Иосиф дал грамоту, разрешающую во Флорищевой пустыне устройство церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы с пределом во имя преподобного Ефрема Сирина. Таким образом, обитель на Флорищевой горе была официально признана верховной церковной властью. А в 1653 году во Флорищеву пустынь пришел иеродиакон Иларион. В миру его звали Иоанном, и был он сыном нижегородца, учительного старца Анании. Именно Анания был духовным наставником ревнителей нижегородского благочестия, таких как Аввакум и Никон, Павел Коломенский и другие деятели того духовного движения, которое развернулось в нижегородских пределах в 20-30-е годы 17-го столетия. Поэтому Иларион был знаком со многими деятелями вот этого движения ревнителей благочестия. И не только знаком, но и находился в родственной связи. Например, он был женат на сестре Павла Коломенского.
4: «Земные ангелы Руси»

0: Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. Ты все душевные способности губя нас мучишь, как поля мы страждем от засухи. Лишь как бы напоить, да освежить себя, иной в нас мысли нет. И жаль зимы старухи, и проводив ее блинами и вином, поминки ей творим мороженым и льдом. Александр Пушкин.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня в южной части региона будет облачная погода, возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут днем плюс 24 градуса, ветер юго-западный 3 метра в секунду. На севере области также ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, ветер южный 3 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 24 градуса, ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: 2-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой. «Поллианна» читает Екатерина Краснобаева.

Глава 25. Игра в ожидание. На другой день после того, как Джон Пентон посетил поместье, мисс Полли решила, что обязана подготовить девочку к визиту специалиста. «Полианна, милая», — ласково начала она, — «мы с доктором Уорреном решили, что к тебе нужно пригласить еще одного врача. Он может сказать что-то такое, что ускорит твое выздоровление. Ты понимаешь?» Лицо Полианны засветилось от радости. «Понимаю, тетя Полли». «О, я так рада, тетя Полли, что ко мне приедет доктор Чилтон. Я давно уже хотела, чтобы он пришел. Я просто боялась, что вы не захотите его звать, потому что он увидел вас в тот день на террасе. А теперь вы захотели. И я так рада, тетя Полли». Лицо мисс Полли сперва побелело, потом покраснело и, наконец, вновь побелело. Однако, когда она начала говорить, голос ее звучал по-прежнему весело и спокойно. «Нет-нет, милая, я имела в виду вовсе не доктора Чилтона. К тебе приедет очень известный специалист из Нью-Йорка. Он как раз занимается такими травмами, как у тебя». «Я не думаю, что он знает и в половину столько, сколько доктор Чилтон», — уверенно воскликнула Полианна. «Да нет же, милая, он очень хороший специалист», — настаивала на своем мисс Полли. «Но ведь мистера Пентона доктор Чилтон лечил», — не сдавалась Полианна. «А у него ведь тоже нога сломана, и он уже выздоравливает. Если можно, тетя Полли, пусть ко мне лучше приедет доктор Чилтон». Тетя Полли опять покраснела. Некоторое время она растерянно молчала. Когда же заговорила вновь, голос ее хоть и звучал по-прежнему ласково, однако теперь в нем слышались привычная решительность и твердость. «Нет, Полианна, я не могу согласиться с тобой. Я готова сделать для тебя все, что угодно, но только не это. Уверяю тебя, у меня есть причины, по которым я не могу пригласить к тебе доктора Чилтона. И можешь уж мне поверить, он не знает о твоей болезни столько, сколько этот известный доктор из Нью-Йорка». Однако, несмотря на всю внушительность тетиного тона, веру Полианны в доктора Чилтона поколебать не удалось. «Ох, тетя Полли!» — горестно отозвалась она. «Если бы вы только любили доктора Чилтона...» «Что ты такое говоришь, Полианна?» На этот раз голос мисс Полли прозвучал очень резко, а щеки ее просто горели. «Я говорю, что если бы вы любили доктора Чилтона, — спокойно продолжала Полианна, — и не приглашали того другого доктора, мне кажется, доктор Чилтон мог бы сделать на одно доброе дело больше. Я очень люблю доктора Чилтона». Тут в комнату вошла сиделка, и ее приход показался мисс Полли спасением, неспосланным свыше. «Мне очень жаль, Полианна». Еще раз твердо повторила она, поднимаясь со стула. «Но, видимо, этот вопрос придется решать мне. Тем более, что доктора из Нью-Йорка уже вызвали. Завтра он будет тут». Однако случилось так, что доктор из Нью-Йорка на следующий день не приехал. Вместо него пришла телеграмма. В ней сообщалось, что доктор внезапно заболел, и визит его откладывается на неопределенное время. Узнав об этом, Полианна вновь принялась уговаривать тетю вызвать к ней доктора Чилтона. «Ну, пожалуйста, тетя Полли, теперь ведь вам это будет совсем нетрудно!» Однако тетя Полли по-прежнему не соглашалась. Казалось, она действительно готова делать для Полианны все, что угодно, но только не это. «Я просто поверить не могу. Сколько бы мне ни толковали, я все равно в жизни бы не поверила», — говорила Нэнси старому Тому. «Но ведь поди не поверь, когда собственными глазами видишь. Она целыми днями торчит в комнате у нашей бедняжки. Она теперь только и ждет, чтобы что-нибудь для нее сделать. Вот так я

0: наши дитятка радуги плясали. И мисс Полли уже 3 раза отправляла Тимати в теплицу Коба за свежими цветами. Я уж не говорю обо всех букетиках, которые она сама собирает для мисс Полианы. А на днях я такое увидела. Но вы прямо бы упали бы, мистер Том. Сидит наша мисс Полли возле кровати мисс Полианы и спокойно терпит, как сиделка причесывает ее. А мисс Полиана распоряжается, как надо причесывать тетю. И теперь мисс Полли каждый день сама делает такую же прическу. И все для того, чтобы порадовать нашу девочку. Старый Том усмехнулся. Сдается мне, мисс Полли не прогадала от новой прически. Эти кудряшки ей очень к лицу, задумчиво проговорил он. И это уж точно, мистер Том, горячо поддержал его Нэнси. Она теперь просто на человека похожа. Она, оказывается, совсем даже и не... А я тебе что тогда говорил, Нэнси? С торжествующим видом перебил старый Том. Помнишь, я говорил тебе, что она была когда-то красавицей? Ну, да красавица ей, конечно, далеко, пожала плечами Нэнси. Но, признаться, она стала куда привлекательней с этими кружевами, кудряшками и всяким прочим, что ее заставило носить мисс Полиана. «Но я же тебе говорил», — продолжал старик. «Говорил же я тебе, что она совсем не старая». Нэнси засмеялась. «Да, признаться, мистер Том, сейчас она походит на старуху куда меньше, чем раньше. Да ее просто и не узнать с той поры, как приехала мисс Полиана. Скажите, мистер Том, а кто же был ее возлюбленный предмет? Я ведь так и не узнала». «Вот так я вам и скажу, мистер Том. Не узнала». «Так и не узнала?» Лукаво покосился на нее старый Том. «Ну, в таком случае от меня ты уж точно не узнаешь». «Ну, мистер Том, миленький, ну расскажите, пожалуйста», — законючила девушка. «У кого ж я узнаю, как не у вас?» «Ну, если больше не у кого, значит, не узнать тебе этого», — улыбаясь, ответил старый Том и тихо добавил. «Лучше скажи мне, как там наша крошка?» Теперь Нэнси посмотрела на него совсем невесело. «Да все так же, мистер Том. Пока никто ничего так и не может понять. Она все время лежит, то спит, то болтает, то старается радоваться. И когда луна светит, и когда солнце садится, и еще всему такому прочему. Ну да, я знаю, это ее игра», — ответил старый Том. «Да благословит Господь ее нежное сердце». «Значит, она и вам о своей игре рассказала», — удивилась Нэнси. «Давно уже». Старик часто заморгал, и губы его скривились. «Это вот как случилось», — тихо продолжал он. «Как-то я ворчал и жаловался, что я такой сутулый и не могу распрямиться. А она, знаешь, что мне присоветовала? А ну-ка, поди догадайся, чему я могу радоваться?»
1: «Не могу. Да не знаю, чему ж вы тут можете радоваться, мистер Том», — честно призналась Нэнси.
0: «А вот крошка наша придумала. Она говорит, вы должны радоваться, мистер Том, что вам не надо слишком сильно наклоняться, чтобы полоть, потому что, говорит, вы и так наполовину согнутый». Нэнси невесело усмехнулась. «Прямо чудеса. Но я не удивляюсь, мистер Том, вот так я вам и скажу. Не удивляюсь. Уж будьте уверены, наша крошка всегда придумает, чему порадоваться. Мы ведь с ней с самого начала играли в игру, потому как тогда ей было не с кем больше в нее играть, хоть она и твердила, что, мол, хочет, чтобы тетя играла». «Мисс Полли?» Нэнси засмеялась. «Гляжу, вы думаете про хозяйку почти так же, как и я?» — ехидно проговорила она. У старого Тома лицо вдруг окаменело. «Я всего лишь подумал, что такая игра немного удивила бы мисс Полли», — холодно отозвался он. «Верно. Тогда она и впрямь удивилась бы», — ответила Нэнси. «Но сейчас я бы так не сказала. Не сказала бы, мистер Том, вот так я вам прямо и говорю. Я теперь что угодно готова от нее ждать. И даже если она примется играть в игру, совсем это меня не удивит, мистер Том. Но неужели девочка ей так и не рассказала ни разу? Мне кажется, она всему городу рассказала. С тех пор, как она попала в аварию, все только и говорят про ее игру», — ответил Том. «Нет, мисс Полли она так и не рассказала», — продолжала Нэнси. «Мисс Полиана мне объяснила так, что тетя Полли запретила ей говорить об отце. А так как игру эту изобрел как раз бедный покойный джентльмен, то она и рассказать о ней не может, если не припомнит и его заодно». «Ну, теперь ясно», — понимающе закивал головой старый Том. «Все они так и не смогли простить ему, что он увез мисс Дженни. А мисс Полли особенно горевала. Она ведь очень любила мисс Дженни, ах, как это ужасно!» И, вздохнув, он отвернулся от Нэнси. «Да, ужасно. Вот так я вам и скажу, мистер Том. Ужасно. Вот так я вам и скажу».

0: Издав куда более тяжкий вздох, чем мистер Том, Нэнси круто развернулась и побрела на кухню. Эти дни ни для кого из них не прошли даром. Сиделка изо всех сил пыталась выглядеть веселой и жизнерадостной, однако глаза ее выдавали тревогу. Доктор с каждым днем выказывал все более явные признаки нервозности. Мисс Полли становилась все молчаливее, и даже новая прическа, которая очень молодила ее, не могла скрыть, как она побледнела и похудела за последние дни. И только Поллианна играла с Флаффи и Баффи, любовалась цветами, лакомилась фруктами и желе, которые ей присылали друзья, и старалась успокоить авторов многочисленных записок, исполненных тревоги за ее здоровье. Однако выглядела она очень плохо, а играя в свою любимую игру, незаметно из настоящего переносилась в будущее. Она говорила, что будет рада, когда снова пойдет в школу, или когда сможет увидеть миссис Сноу, или когда пойдет в гости к мистеру Пентону, или поедет кататься с мистером Чилтоном. Нэнси слушала ее и с улыбкой кивала головой, а потом, оставшись одна, давала волю слезам. Глава 26. Приоткрытая дверь. Доктор Митт, специалист из Нью-Йорка, приехал только через неделю. Высокий, сероглазый, широкоплечий, жизнерадостный, он сразу расположил к себе Поллианну, о чем она со свойственной ей непосредственностью не замедлила ему сообщить. «Понимаете, — начала она, настраиваясь на длительную беседу, — вы очень похожи на моего доктора». Доктор Митт с изумлением уставился на доктора Уоррена, который стоял подаль и беседовал с сиделкой. Удивление приезжего легко было понять. Низкорослый, кореглазый, с темной бородой клинышком доктор Уоррен являл собой полную противоположность доктору Миду. «Да нет!» Проследив за взглядом врача из Нью-Йорка, засмеялась Поллианна. «Мистер Уоррен — доктор тети Полли, а мой доктор — мистер Чилтон». «А-а-а!» — протянул доктор Мид, глядя на тетю Полли, у которой вспыхнули щеки. «Ну да!» — Поллианна на мгновение замялась, но потом решилась признаться. «Понимаете, я вообще-то хотела, чтобы позвали мистера Чилтона, но тетя Полли не согласилась. Она хотела, чтобы обязательно приехали вы. Она мне сказала, что вы знаете куда больше мистера Чилтона о сломанных ногах, как у меня. А вы правда знаете? Тогда я рада, что вы приехали». Доктор Митт как-то странно взглянул на нее. «Тут только время поможет, девочка», — ласково проговорил он. Затем он вновь обратил взор к доктору Уоррену, и тот подошел к постели. Впоследствии все говорили, что виновата кошка. Может быть, в какой-то степени это соответствовало действительности. Ведь именно Флаффи, стремясь пробраться к любимой хозяйке, несколько раз поддела лапой дверь, и та приоткрылась на добрый фут. Вот так и вышло, что до Поллианны отчетливо донеслось горестное восклицание мисс Полли. «Только не это, доктор! Только не это! Неужели вы уверены, что девочка никогда больше не будет ходить?» Дальше началась полная сумятица. Из спальни послышался исполненный ужаса возглас Поллианны. «Тетя Полли! Тетя Полли!» И тут мисс Полли заметила, что дверь приоткрыта. Сомнений не было. Племянница услышала все. В следующее мгновение с мисс Харрингтон случилось то, чего не случалось ни разу в жизни. Она лишилась чувств. «Она знает!» «Знает!» — в ужасе закричала сиделка и опрометью бросилась к девочке. Сиделка поспешила к Поллианне. Рядом с постелью больной сидела Флаффи. Она громко мурлыкала, пытаясь привлечь внимание хозяйки, но та против обыкновений даже не замечала ее. «Мисс Хант! Мисс Хант!» — закричала она, едва сиделка показалась в дверях. «Пожалуйста, ну пожалуйста! Позовите скорее тетю Полли!» Глаза девочки округлились от ужаса, лицо было бледно. Мисс Хант плотно притворила дверь и подошла к кровати. Она тоже сильно побледнела и выглядела немногим лучше девочки. «Тетя? Твоя тетя сейчас подойти не сможет», — запинаясь, ответила она. «Она придет к тебе попозже. А пока давай-ка я тебе помогу». «Вы не поможете», — покачала головой Поллианна. «Я ведь хотела у нее спросить, зачем она это сказала. Мне нужно, чтобы она мне сказала, что это неправда». Сиделка хотела как-то ободрить девочку, но язык не повиновался ей. Но еще хуже было то, что она никак не могла справиться со своими чувствами. И, глядя на нее, Поллианна окончательно поняла, как скверно все обстоит.
1: «Значит, вы тоже слышали, мисс Хант?» — потерянно прошептала она. «Неужели я никогда, никогда не буду ходить? Но этого же не может быть! Не может быть!» И Поллианна закрыла лицо руками. «Не надо, не надо, милая!» — хрипло проговорила сиделка. «Может, он просто не знает или ошибся? Всякое бывает. Но тетя Полли ведь говорила, что он знает. Она сказала, что никто так не умеет лечить сломанные ноги. Да-да, милая, я тоже о нем это слышала. Но иногда даже самые лучшие врачи ошибаются. Ты просто не думай сейчас об этом!» «Ну как же я могу об этом не думать?» — всплеснула руками Поллианна. «Теперь это вообще единственное, о чем мне останется думать. Ведь это значит, что я больше никогда не пойду в школу, не пойду в гости к мистеру Пентону и навещать мисс Сноу не пойду. И вообще никуда не пойду». Она отвернулась к стене и сотряслась от плача. Так продолжалось минуту. Потом, вдруг перестав плакать, она с еще большим ужасом поглядела на сиделку. «Мисс Хант!» — с отчаянием воскликнула она. «Но ведь я и радоваться теперь совсем перестану. Чему же радоваться, когда не можешь ходить?» Мисс Хант относилась к тому меньшинству, которое ничего не знало об игре. Зато, будучи профессиональной сиделкой, она прекрасно знала другое. Нужно во что бы то ни стало успокоить больную. Вот почему, несмотря на растерянность, она потянулась к столику с лекарством и достала успокоительное. «Ну-ну, милая, давай-ка примем с тобой вот это», — принялась ласково уговаривать она. «Потом мы с тобой отдохнем, а там и посмотрим, что нам делать. Кто знает, может быть, все еще окажется совсем не так скверно. Всякое бывает, милая». Поллианна послушно приняла лекарство и запила водой из стакана, который вместе с порошком подала мисс Хант. «Ну да, теперь я вспомнила», — согласилась девочка. «Это, наверное, имел в виду мой папа. Он часто говорил, что нет такой беды, которая хуже всех. Всегда можно найти что-нибудь посквернее. Правда, папе ни разу не говорили, что он никогда не сможет ходить. Просто не представляю, что он смог бы найти хуже этого». Мисс Хант промолчала.

0: Добрая музыка на радио «Образ». Притча дня. Поучение в примере.
1: На пути к цели. Жил-был царь, у которого не было наследника, и он решил кого-нибудь усыновить. Он приказал своему советнику открыть ворота и пустить во дворец всех, кто захочет стать наследником престола. И при этом распорядился приготовить пир, бассейн с благовониями, пригласить во дворец артистов и музыкантов. Царю хотелось, чтобы каждый приходил к нему свежим, отдохнувшим и хорошо накормленным. Тогда ему будет легче выбрать себе сына. Ворота открылись, и во дворец пришли многие, кто жил в этом городе. Люди принимали ванны и плескались в бассейне, кто-то припрятывал в кармане пузырьки с благовониями, чтобы унести домой. Когда пришло время обедать, горожане стали паковать еду в коробки, чтобы было чем поужинать дома. Затем наступило время музыки и танцев, которые продолжались до самой ночи. Пришла ночь, и царь сказал: «Что случилось? Почему ко мне никто не явился?» Советник ответил: «Ваше Величество, мы сами ничего не можем понять. Мы открыли ворота и дали людям все, что было велено. Но в конце концов все разошлись по домам и унесли с собой то, что набрали во дворце». Что же случилось? А случилось то, что часто бывает со всеми нами. На пути к цели сама цель оказалась забытой.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.

0: Дивеево. Два дня. Полный круг богослужений. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь – женский монастырь Русской Православной Церкви. Заложен в селе Дивеево Нижегородской области. Образован он в 1861 году из Дивеевской женской общины. В особых представлениях монастырь не нуждается. Слава о нем идет по всей России. Появилась обитель благодаря матушке Александре, которой было видение Божией Матери, повелевшей основать на этом месте обитель. Дивеевский монастырь находится под особым покровительством Пресвятой Богородицы. Это четвертый и последний удел Божией Матери на земле. Святая обитель, равной которой нет, не было и не будет в мире. Поклониться святыням монастыря ежегодно приезжают тысячи паломников и туристов из разных городов и стран мира. История этого монастыря тесно связана с именем великого молитвенника, преподобного Серафима Саровского. Главная святыня Дивеевской обители – святые мощи преподобного батюшки Серафима. По своей архитектуре монастырь – это город. Его храмы составляют своеобразный соборный ансамбль вместе с 72-метровой колокольней. Интересно, что план обители нарисовал собственноручно батюшка Серафим, по промыслу Божию, никогда не бывая на этом месте. В Дивееве, повторяя путь Царицы Небесной, паломники проходят с молитвой по канавке Божией Матери, о которой батюшка Серафим говорил. Эту канавку сама Царица Небесная своим пояском измерила. Кто канавку с молитвами пройдет, да 1500 Богородиц прочтет, тому тут все – и Афон, и Иерусалим, и Киев. И как Антихрист придет, везде пройдет, а канавки этой не перескочит. Святые источники, расположенные в окрестностях монастыря, известны многими случаями исцеления и помощи Божией. 3,5 часа в пути, и вы в дивном Дивееве. Паломники приезжают туда, чтобы попасть на службу в храмы монастыря. Это Троицкий, Преображенский собор, Казанский храм. Там можно поклониться православным святыням. Пройтись по канавке Царицы Небесной. Также люди приезжают сюда налить святой воды, совершить омовение в одном из святых источников. Обязательно возьмите емкость для воды и рубашку для купания в источнике. Программа поездки двухдневная, поэтому после посещения вечернего богослужения паломники отправляются на ночлег в паломническую гостиницу, а вот на следующее утро поездка в село Суворово Дивеевского района. Расположено оно в 12 километрах к северо-востоку от села Дивеево. Кстати, село это ранее носило название Пуза, как и протекающая рядом река. В середине XIX века оно относилось к Ордатовскому уезду. В нем насчитывалось 265 дворов и 1687 душ, облагаемых налогом. Жители села занимались шерстобитством и портняжничеством. Село печально известно, потому что в 1919 году там были казнены мученицы Евдокия, Дария, Дария и Мария, прославленные на церковном соборе. Их мощи ныне покоятся в Успенском храме села. Там паломники смогут поклониться их мощам, принять участие в божественной литургии. Затем еще один переезд. Паломники оказываются в славном городе Арзамасе, где посещают Воскресенский кафедральный собор. Красивейший, величественный храм стоит на холме, занимая доминирующее положение в ансамбле Соборной площади. Воздвигнут в благодарение Богу за победу в Отечественной войне 1812 года. К приходу собора также относятся два иных храма на Соборной площади Арзамаса – церковь в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» – зимняя, церковь в честь Казанской иконы Божией Матери – крестильная. Она возведена в 2002-м. А еще запланировано посещение Николаевского женского монастыря. Когда вы окажетесь там, обязательно подойдите и приложитесь к святым иконам. Это образ Божией Матери избавления от бед страждущих и достойно есть рубленное. Образ очень интересный. Икона называется так не случайно. С приходом советской власти начался процесс разграбления и разрушения Алексеевской обители, а осенью 1924 года решением губернского исполкома было принято постановление о закрытии монастыря. Сестер выселили в Николаевский монастырь, пострадала и икона Божией Матери «Достойно есть». Драгоценную ризу сняли, а саму икону предали поруганию. Образ был найден в 1997 году жительницей города Арзамаса в хозяйственной постройке старинного дома и принесен в монастырь. Сохранилась только центральная часть иконы, да и та вся изувеченная. Икона была изрублена топором. Особенно пострадал лик Пресвятой Богородицы, его практически не осталось. В монастыре икона обновилась за одну ночь после того, как сестры взяли ее на крестный ход. Буквально на следующий день после обновления икона замироточила. Чуть позднее сестры увидели, что поверх вырубленного лика на лбу проявилась нерукотворная пара глаз в назидание всем, что Бог поругаем не бывает. Икону поместили в киот и повесили в Нижней церкви. У образа появилось много почитателей, людей с израненными, как лик Богородицы, душами. В народе икону и прозвали «изрубленной». Многие паломники и прихожане прибегают к чудотворной иконе Божией Матери «Достойно есть», получают исцеление и помощь. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня я хочу поговорить с вами о пряных душистых травах. Можно и нужно пить чай травяной. То, что можно использовать в чае, не всегда это травки. Это облепиховые листья, это листья лимонника. Лимонник тоже очень часто сажают где-то на задворках, в тени, он там и плодов не дает. И листья, надо сказать, у него не такие ароматные. А вот если вы его посадите на более солнечном месте, то, поверьте, вы будете ощущать реально такой лимонный аромат. Следующее растение, которое можно класть в чай, это базилик. Все привыкли к нему как к растению пряному, которое кладут в салаты или при готовке вторых блюд, или борща для маринования шашлыка. Но у базилика есть совершенно замечательные сорта, которые отличаются запахом очень здорово. Есть лимонный базилик, есть мятный базилик, есть гвоздичный базилик. Они внешне отличаются очень сильно. Одних листики зеленого цвета, другого пурпурный. Одни более мелкие, другие более крупные. Есть кустики совершенно замечательные, круглые. Есть одна разновидность лимонного базилика, который такой подушечкой растет. То есть, опять же, это декоративное растение может быть. Еще одно растение, которое можно класть в чай, и в Сибири оно очень часто используется, называется еще это кустарниковый чай или лапчатка. У нее собирают не только листочки, но краевые вот эти вот веточки, то есть срезают молоденькую часть прироста вместе с веточкой и тоже их заваривают. Еще очень полезный чай можно заварить, его называют тибетским чаем, из бадана. Только, дорогие друзья, здесь внимательно слушайте. Листья свежие категорически использовать нельзя, они ядовитые. Можно использовать только те листья, которые перезимовали. Они такие страшненькие, они коричневые. Они полусухие, уже такие, практически уже готовые к использованию. Что вы делаете? Вы их срываете, вы их промываете от песка, от земли, еще раз просушиваете до сухого состояния, и дальше потом вы их завариваете в чай. Вот это получается такой очень хороший тонизирующий напиток. Опять же, повторюсь, только перезимовавшие сухие листья. Про тимьян я тоже хочу сказать, что у него существует несколько разновидностей. И опять же, они отличаются запахом. Есть более лимонный, есть более пряный, есть классический, к которому мы привыкли. И вот когда вы эти цветочки срежете, у вас повторное цветение наступает где-то ближе к концу сезона, и вы еще второй раз порадуетесь, а шмели вас поблагодарят за то, что вы им такую кормушку предоставили в конце лета. Как заготавливать вот эти все растения? Лучше это делать, конечно, не в самую жару, а утром, например, когда вот уже хорошая солнечная погода стоит, так денечек уже начинает разогреваться, и вот вы утром срываете эти растения. Отдельные растения для лечебных целей срывают в определенные даже часы. То есть это, например, травники говорят, их надо срывать не раньше 12 часов, когда пик солнцестояния и все питательные и полезные вещества вот в лекарственных целях. А если просто чайку попить, в общем-то, и неважно, если гости к вам вечером пришли, ну, конечно, идите вечером и сорвите вот этот букет со своей клумбы или грядки. Правильно сушите ваши растения, не оставляйте их на солнце. Это нужно сушить в тени обязательно. Так что, дорогие друзья, я всех призываю побольше таких растений собрать на своем участке. Повторю, это мелисса, это мята, это тимьян, это монарда, бадан. Ну, смородину и землянику все знают. Листья малины можно засушивать. Лимонник. Вот сколько много. Пользуйтесь, пожалуйста, той возможностью, что вам дарит выращивание растений в собственном саду.
0: Огород без хлопот.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: «В моей душе покоя нет».
0: Автор.
1: Автор музыки Андрей Петров. Стихотворная основа Роберт Бёрнс. В переводе Самуила Маршака.
2: Песня «В моей душе покоя нет» из фильма «Служебный роман» основана на стихотворении шотландского поэта Роберта Бёрнса в переводе Самуила Маршака. А музыку к ней написал композитор Андрей Петров. Таким образом, история создания песни заключается в переводе стихотворения Бёрнса и последующей музыкальной адаптации этого текста для фильма Эльдара Рязанова. В фильме «Служебный роман» песню «В моей душе покоя нет» исполнили главные герои картины.
1: Исполняет Андрей Мягков и Алиса Фрейндлих.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Сегодня, наверное, каждый человек, работающий с бумагами, использует степлер. Но мало кто знает историю его происхождения. Впервые подобие современного степлера было изготовлено в 18 веке для французского короля Людовика XV. Скобы этого приспособления были украшены королевским знаком. Отмечу, что с появлением все большего количества грамотных людей, умеющих работать с бумагами, потребность в канцелярских принадлежностях, в том числе степлере, возрастала. Во второй половине 19 века Джорджу МакГиллу был выдан первый патент на приспособление для скрепления листов из латуни. Вскоре он запатентовал еще одно подобное изобретение, предназначенное уже для скрепления бумажных листов. В переводе с английского оно называлось «одиночный ударный пресс МакГилла для скрепок». Первоначально в это устройство можно было вставить только одну скобу. Название «степлер» появилось значительно позже самого изобретения. До 1909 года все приспособления для сшивания бумаги называли по названию фирмы, которая их выпускала, или просто скреплятелями. В американских офисах такими устройствами начали пользоваться лишь в 1914 году. Однако они не получили широкого распространения. Соотношение количества сотрудников и степлеров было 500 к 1. И это неудивительно, поскольку скреплятели, которые применялись в то время, было достаточно сложно использовать. В них вставляли только одну скобу, что доставляло немало трудностей. Однако в 1923 году был разработан первый степлер, в который можно было заправить целую полоску склеенных между собой скоб. Модель, приближенную к современному механическому степлеру, выпустили в конце 30-х годов. Для того, чтобы заправить прибор скобами, достаточно было открыть его верхнюю крышку. Чуть позже изобрели электрические степлеры, но обычному офису вполне достаточно механических моделей. Принцип работы степлера прост. Скоба проходит через пачку листов насквозь, а затем ее концы упираются в отклоняющую пластину. Также среди канцелярских принадлежностей вскоре появился и антистеплер. Это небольшое устройство для извлечения скоб от степлера с помощью загнутых клиньев.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости Нижнего Новгорода. Меня зовут Лидия Гусева, и я приглашаю вас прогуляться по нашему городу. Я нахожусь на улице Ильинской. Многие дома в Нижнем Новгороде связаны с именем выпускника Петербургской академии художеств Георга Ивановича Кизеветера. Он построил в нашем городе около 500 домов, а на улице Ильинской спроектировал целый градостроительный ансамбль, который дошел до наших дней практически в первозданном виде. Известно, что нижегородские купцы отстраивались, исходя из величины капитала, собственных амбиций, ну и, конечно, модных архитектурных веяний. На этой улице, когда-то выложенный булыжником, переплели стили нескольких столетий. Классицизм, эклектика, модерн, в том числе и деревянный, ретроспективизм, зданий советской эпохи, неомодерн конца 20 века. Под номером 96 на улице Ильинской расположен дом Фролова с четырьмя полуколоннами на главном фасаде и межэтажным декоративным поясом. На углу улиц Ильинской и Малой Покровской стоит бывший доходный дом Верениновых. Здесь, на втором этаже в 19 веке, располагались лучшие гостиничные номера. Перейдем на улицу Малую Покровскую. Перед нами трехэтажный каменный особняк. Это бывшая аптека Петра Ремлера, который в конце 19 века стал монополистом по продаже аптечных средств. Этот дом был построен в 1898 году. Еще в начале 18 века съезды в город перегораживались переносными рогатками-решетками. Так и повелось название часовни у Ильинской решетки. Сюда подъезжали подводы с Муромско-Московской дороги. Каменную часовню спроектировал и возвел в 90-е годы 19 века нижегородский епархиальный архитектор Алексей Никитин. В 1847 году в Нижнем Новгороде был построен дом специально для первого в нашем городе детского приюта. Сейчас это дом номер 78. Приют был назван Александровским в честь императрицы Александры Федоровны. Кроме постоянно живших здесь 40 мальчиков, в грамоте и ремеслу обучались еще 40 городских детей. По достижении 12-летнего возраста мальчиков переводили в ремесленное училище для обучения сапожному, портняжному и переплетному делу. Надеюсь, наша небольшая прогулка по Нижнему Новгороду для многих из вас станет только началом вашего собственного знакомства с заповедными уголками нашего удивительного города.

0: лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
1: Последние известия.
2: За рубежом в Париже будут продаваться несколько наполеоновских вещей, и в том числе его знаменитая треуголка. Она была сохранена ветеринаром Жиро и фигурировала на большой выставке, устроенной в 1895 году. Будут продаваться также детский костюм, который носил в пятилетнем возрасте принц Евгений Наполеон, блуза каменщика, рабочего, в которой Наполеон III убежал с фронта, и целый ряд книг и документов, относящихся к наполеоновской эпохе. По сообщению «Нью-Йорк Таймс», около Сан-Франциско за последнее время ограблено 6 пассажирских пароходов. К ним подходила элегантная яхта, вооруженная пушками, заставляла команду сдаться и, ограбив пассажиров, скрывалась. На ноги была поднята вся полиция. Через несколько дней после этих ограблений все вещи были возвращены ограбленным с записками. «Мы пошутили. Мы хотели доказать, что и в наше время возможно пиратство». Записка подписана несколькими сыновьями миллионеров. По России. Совет Государственного географического общества и Академии наук СССР переименовали Северный Ледовитый океан в Северное Полярное море. Поводом к такому решению послужило следующее. Впервые границы 5 океанов, в том числе Северного и Южного Полярного океанов, были установлены в 1845 году Лондонским Королевским географическим обществом. Границами полярных океанов считались полярные круги, где естественные границы отсутствовали. Тогда, ввиду незнакомства с рельефом земной коры, за отсутствием океанографических данных, другого решения и не могло быть. Значительно позже, в начале 20-го столетия, было признано, что обособление Южного Полярного океана не имеет научного обоснования, и океан этот разделили между тремя – Атлантическим, Тихим и Индийским, продолжив последнее – до берегов Антарктиды. Полярный Ледовитый океан по физико-географическим свойствам есть подчиненная Атлантическому океану часть Мирового океана. По своим размерам он весьма незначителен. Поверхность его равна всего 4% поверхности Мирового океана. Между материками он образует Средиземное море Атлантического океана. Отсюда вывод. Правильно называть его не Северным Ледовитым океаном, а Северным Полярным морем.
1: Губернская хроника.
2: Искусственный камень для мостовых. Управление Волжского округа местного транспорта «Волжемес» в настоящее время заканчивает исследования, предпринятые им в районе Нижегородского узла государственных дорог, для выяснения вопроса о возможности организации здесь клинкерного производства. В случае благоприятных результатов исследований будет приступлено к постройке клинкерного завода с газогенераторной печью системы «Мэндгейма». Таким образом, мы подошли к осуществлению давнишней идеи перехода от болезненно трясучих инквизиторских булыжных мостовых и дорогостоящих шоссе к благоустроенным клинкерным дорогам, которыми в настоящее время покрыты

0: Это вся Голландия. Применение клинкера здесь вызывается полным отсутствием в Нижегородской губернии и ближайших к ней районах твердого естественного камня, каким у нас по преимуществу является вековая традиционная булыга. Далекая доставка из района Малоги делает ее чрезвычайно дорогим материалом. Представляется экономически более выгодным постройка клинкерного завода и организация производства искусственного камня. Клинкерная мостовая представляет одну из весьма совершенных типов мостовых по своим удобствам для движения, гигиеничности, красоте и значительной прочности. Благодаря этим качествам клинкерные мостовые пользуются большим распространением за границей, вытесняя естественный камень даже в тех районах, где стоимость его получения сравнительно невысока.
1: Письмо в редакцию.
0: Сказка про белого бычка. Заболел у меня ребенок. Жена пошла к врачу в Варинской амбулатории, товарищу Колчину, за помощью с профсоюзным билетом. Тот говорит: «Не приму. Давайте желтый страховой билет». На другой день на мой вопрос о желтом билете заводской уполномоченный страхкассы ответил, что они отменены. Теперь ходим от одного к другому. Одни говорят: «Давай билет», а другие, что они отменены. А если ребенок умрет? Помогите узнать, где собака зарыта. Почему на всех заводах выдали новые страховые билеты, а у нас на заводе двигатель революции нет? Рабочий завода – двигатель революции.
1: Объявление.
0: Радио «Юношество», кабинет пионерского движения при Центральном бюро юных пионеров, город Москва, Китайский проезд, дом 3, подъезд 12, высылают по запросу всем городским и деревенским школьникам-пионерам инструкции и схемы для постройки радиоприемников и для улучшения их действия.
1: Отовсюду.
0: На берег Крыма морем выброшена доска с надписью, что 5 бывших русских офицеров, уведенных Врангелем, убежали в лодке из Константинополя, Турция, в СССР и сейчас погибают в море. О находке доски сообщено в Севастопольский порт. На днях в Москве арестован бандит С. Коняев, сознавшийся, что в 1919 году он участвовал в ограблении Владимира Ильича и Марии Ильиничны, ехавших в Сокольники. В Ленинград прибыли из Германии в разобранном виде 2 крематорные печи, предназначенные для строящегося в Москве крематория. Из 117 прибывших ящиков с частями машин в Москву переправлены пока 80 ящиков. В Донском монастыре, где будут установлены печи, сейчас ведутся подготовительные работы к их установке. К сборке частей будет приступлено через месяц. Печи будут готовы, и с начала будущего года крематорий начнет функционировать. Самым мощным подъемным краном является немецкий, работающий на одной из судостроительных верфей. Он может поднять одновременно 4 паровоза с весом до 250 тонн и добавочный груз еще в 25 тонн. Тонна – около 62 пудов. Общая высота крана над поверхностью воды достигает 104 метров.
2: «Сто лет тому назад». О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке. Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Итак, в прошлый раз мы договорились, что сегодня будем искать краски для XIII века. Все прекрасно знают, что Нижний Новгород был основан в 1221 году Юрием Всеволодовичем, великим владимирским князем, и нет оснований сомневаться в том, что это произошло в какое-то другое время и было сделано кем-то из других политических и военных деятелей. Вопрос не в этом. Вопрос в том, где мы найдем следы, остатки того изначального ядра Нижнего Новгорода, который соответствовал бы этому времени. Другими словами, есть ли у нас в запасе материал, с помощью которого мы можем набросать портрет Нижнего Новгорода XIII века? Вопрос, который заставляет задуматься, и объясню почему. И не случайно я начала в предыдущей нашей радиовстрече разговор и рассказ о XIV веке. XIV век такой яркий, насыщенный, и, судя по всему, в это время в городе была очень такая динамичная, энергичная жизнь, что неизбежно приводит к нарушению более ранних напластований, к их переработке, и поэтому чем интенсивнее жизнь, скажем, в XIV веке, тем меньше вероятность обнаружить непотревоженные XIV веком участки со слоями или с находками XIII века. Мы все привыкли, что ядром нашего города, древнего города, это совершенно правильно, является Нижегородский Кремль. Но давайте на него посмотрим как на источник информации. Ведь это стены, которые были построены в начале XVI века. На них нету доказательств того, что они в точности совпадают с границей крепости в XIII веке. В свое время Святослав Леонидович Агафонов, известный и не только в Нижнем Новгороде человек, он выдвинул предположение, что кремлевские стены XVI века, они, по сути дела, идут параллельно более ранним первоначальным укреплениям Нижнего Новгорода, чуть отступя наружу. То есть крепость городская была поменьше, а конфигурация та же самая. Это предположение. Как для него найти подтверждение? Способ только один – заглянуть в землю. Нам на помощь приходит случай. Произошло это в 1989 году. Это время, когда проводились плановые работы по прокладке новой линии теплотрассы, прорезавшей широкой достаточно траншеи очень большую территорию от Ивановского съезда, далее в сторону Коромысловой башни по проезжей части между кафе «Гусарская паллада» и выставкой военной техники. Вот по проезжей части. И вот в этом узком коридоре шириной где-то около 2 метров нам предстояло работать. Это был первый опыт, еще раз говорю, и нашей, и городской администрации, и строителей, которые проводили эти работы, когда нас, археологов, пропустили вперед с тем, чтобы мы провели там раскопки. Раскопки начались, мы были очень горды, это было летнее время. Ну, представь себе, в Кремле, на виду у всех, широко, масштабно начались, пусть в рамках траншеи, но начались эти работы. Вначале все это выглядело достаточно странно, тем более в пределах траншеи, вот представьте себе, от Ивановского съезда до кладовой башни, вот на этом отрезке, шла практически сплошь, мощным слоем, где-то 1-1.5 метра, шла почти чистая глина. Так длилось до тех пор, пока в этой чистой глине не начали очень четко проявляться, то есть наш глаз начал фиксировать какие-то вертикальные, очень тоненькие, не толще суровые нитки, черные полоски в виде змеек, которые рассекали вертикально весь борт раскопа на отдельные какие-то равные отрезки. Не буду мучить догадками, сразу скажу, что это оказалось. Оказалось, что на этом участке мы попали, если можно так выразиться, внутрь первоначального вала Нижнего Новгорода. Дело в том, что при строительстве дерево-земляных укреплений, а в Древней Руси все укрепления были дерево-земляными в крепостях, дело следующим образом. Возводилось чаще всего, если это были очень большие капитальные, то есть сложные инженерные сооружения, возводилась цепочка из срубов, она представляла себя как бы скелет будущего вала, а потом все это пространство засыпалось глиной, забутовывалось там, где были выходы камня, забутовывалось камнем и образовывалось очень мощно и очень надежная насыпь, которая служила платформой, основой для деревянной части укрепления тех самых стен, которые являлись продолжениями этих засыпанных землей или глиной срубов, и наверху на несколько метров еще увеличивали высоту самой линии укреплений. Вот по этой глине с вертикальными такими полосками, змейками мы и определили, что мы наткнулись на древние укрепления Нижнего Новгорода. Подошва этого слоя глины лежала на первичной, как мы говорим, почве, на ювенильной почве. Из этого можно было сделать неопровержимый вывод о том, что мы имеем дело с постройкой, сооруженной именно в XIII веке. Вот с этого и начинается знакомство с XIII веком в Нижнем Новгороде.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
4: Что такое или кто такая Анна на шее?
3: Какого цвета конь буланный?
4: И из чего шьют тюрлюрлю?
3: Тогда эта программа для вас.
4: Во вкусе умной старины.
3: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
4: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
3: и исчезнувшие из обихода слова. Купечество.
5: Особое место в обществе занимало купечество, торгово-промышленное сословие. Купечество записывали горожан, имевших капитал более 500 рублей. С 1775 года купцов стали разделять на разряды – гильдии. Купцы третьей, то есть низшей гильдии, должны были обладать капиталом от 500 до 1000 рублей. Второй гильдии – от 1000 до 10 тысяч. Первой – от 10 тысяч и более. Купцы первых двух гильдий освобождались от рекрутчины и телесных наказаний. Позднее третья гильдия была отменена, остались только первая и вторая. В комедии Гоголя «Женитьба» невеста Агафья Тихоновна не штаб-офицерша, а купца третьей гильдии дочь, то есть дочь небогатого купца, хотя лживая сваха всячески расписывает состояние ее отца. Тут коллизия такая – Подколесин хочет жениться на девушке с богатым приданым. Девушке же купеческого звания лестно выйти замуж за дворянина-чиновника, чином как можно выше. На этом и играет сваха. Сходная ситуация изображена на известной картине Федотова «Сватовство майора». Представителей капитала мы видим в ревизоре Гоголя в лице купцов, пришедших к городничему с просьбами – а в ответ слышащих оскорбления и проклятия. А в комедии Островского «Горячее сердце» выведен купец-самодур Хлынов, уже настоящий хозяин уездного города, перед которым заискивает сам городничий Градобоев. Ну и, наконец, полны уверенности и достоинства отцы города, состоятельные купцы в романах Горького Фома Гордеев и «Дело Артамоновых». Русская классическая литература показывает стремительную эволюцию купечества, его прав и значения в обществе. Какими только кличками не награждал народ своих новоявленных эксплуататоров. Суконное рыло, совраз, кровосос, мироед, оршинник и многими другими. Быструю карьеру подчас делали приказчики, помощники купцов, сидельцы, торговавшие по доверенности данной хозяином лавки. На смену им шли мальчики, занимавшиеся в лавках самой черной неблагодарной работой. Огромные капиталы наживали купцы-скупщики, прасылы, гуртовщики, маяки, скупавшие рыбу, мясо, скот за бесценок и продававшие товар с большой для себя выгодой. О прасыле у Некрасова сказано так.
3: Ерёмин, брат купеческий, скупавший у крестьян что ни попало, лапти ли, теленка ли, бруснику ли, а главное мастак, подстерегать оказии, когда сбирались подати, и собственность вахладская пускалась с молотка.
5: Особую неприязнь народ питал к откупщикам, приобретавшим у правительства право на взимание налогов, на использование природных богатств и торговлю товарами широкого спроса. Необыкновенный размах принял винный откуп. Рядовые купцы, а иногда и дворяне, платя государству небольшой процент, остальной доход клали в карман и через несколько лет становились миллионерами. Некрасов пишет о предводителе дворянства, занявшемся винным откупом.
3: «Стал он со временем туз откупной, эксплуататор народного пьянства».
5: В басне Крылова «Откупщик и сапожник» говорится:
3: «Богатый откупщик в хоромах пышных жил, ел сладко, вкусно пил, по всякий день давал пиры, банкеты, сокровищ у него нет сметы».
5: В 1863 году откупы были отменены и заменены акцизом, своего рода косвенным налогом на предметы массового потребления, включенным в розничную цену и идущим в пользу казны. Но за 100 лет системы откупов откупщики успели нажить бешеные суммы. Класс капиталистов, большинство которого составляло купеческое сословие, не имел права на ряд дворянских званий и привилегий, но получил компенсацию в виде некоторых почетных званий. Мануфактур советников давалось крупным предпринимателям, коммерции советников давалось коммерсантам и предоставляло право чиновника восьмого класса, то есть коллежского асессора. И, наконец, личных или потомственных почетных граждан, звание, введенное в 1832 году. Последние два звания присваивались не только купцам, но и другим недворянам, например, ученым, врачам, за особые личные заслуги. Почетные граждане приобретали ряд льгот и привилегий, сходных с дворянскими.
4: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
3: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Николай Алясов.
1: Константин Бальмонт. Бог создал мир из ничего. Бог создал мир из ничего. Учись, художник у него. Если твой талант крупица, соделай с нею чудеса. Взрасти безмерные леса и сам, как сказочная птица, умчись высоко в небеса, где светит вольная зорница, где вечный облачный прибой бежит по бездне голубой.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Когда б вы знали, из какого сора?
2: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
1: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами поговорим о стихотворении «Лошади в океане», которое было написано Борисом Слуцким. Это стихотворение стало очень известной песней. И обычно вот в подростковом возрасте, когда эту песню слышали, читали стихотворение, то оно потом так западало в душу и продолжало существовать с человеком, ну, наверное, вот на протяжении очень-очень долгого периода. Это стихотворение считается одним из лучших Бориса Слуцкого, но, во всяком случае, одно из тех стихотворений Слуцкого, которое очень прочно вошло в массовую культуру. Почему? Может быть, дело в мелодраматическом сюжете? Может быть, дело вот в этом нашем сострадании к братьям нашим меньшим? А может быть, есть еще какие-то причины? Вот на этот вопрос мы попытаемся ответить. Но сначала стихотворение. Итак, «Лошади в океане», Илье Эренбургу. «Лошади умеют плавать, но нехорошо, недалеко. Глория по-русски значит слава, это вам запомнится легко. Шел корабль своим названием гордый, океан стараясь превозмочь. В трюме, добрыми мотая мордами, тысячи лошадей топталось день и ночь. Тысячи лошадей, подков 4000. Счастья все ж они не принесли. Мина кораблю пробила днище, далеко-далеко от земли. Люди сели в лодки, в шлюпки влезли. Лошади поплыли просто так. Что ж им было делать бедным, если нету мест на лодках и плотах? Плыл по океану рыжий остров. В море синем остров плыл гнедой. И сперва казалось, плавать просто. Океан казался им рекой. Но не видно у реки той края. На исходе лошадиных сил вдруг заржали кони, возражая тем, кто в океане их топил. Кони шли на дно и ржали, ржали, все на дно, покуда не пошли. Вот и все. А все-таки мне жаль их, рыжих, не увидевших земли». Стихотворение Бориса Слуцкого имеет вполне реальную основу. Мы знаем, что в годы Второй мировой войны между Соединенными Штатами Америки и Англией, а позже СССР, осуществлялись вот такие очень активные грузовые перевозки. Необходимо было поставлять оружие, необходимо было поставлять какие-то материалы, пищу. Для этого были построены многочисленные суда под названием «Либерти». Говорят, что с 1939 по 1945 год на верфях США было спущено со стапелей более 2600 судов вот такого класса. В одной из брошюр 1943 года сообщается, что такое судно могло взять на борт 2840 джипов или 525 бронетранспортеров или 440 легких танков или 260 средних танков, ну и так далее. То есть мы понимаем, что вот эти суда, они обладали такой очень хорошей грузоподъемностью и на самом деле помогали во время войны вот в таких грузовых перевозках. После войны вот все эти суда были распроданы, и, ну, такой очень известный факт, что как раз именно вот эти «Либерти» и составили основу торгового флота очень известного миллионера Анасиса. Какое же отношение эти корабли «Либерти» имеют к стихотворению Бориса Слуцкого? 14 июня 1945 года из Нью-Йорка в Триест как раз и вышел транспорт класса «Либерти». Грузом вот на этом корабле, наряду с одеждой, зерном, было 360 лошадей. 8 августа в Адриатическом море, когда уже корабль почти подходил к месту назначения, известно даже точные координаты, где это происходит, вот этот корабль натолкнулся на сорванную с якоря дрейфующую мину. 8 августа – это уже все. Война, во всяком случае, на территории Европы, она уже закончена. И кажется, уже вот никакие вот эти военные опасности, да, и вот эти события не должны повредить. А вот происходят очень знаковые события. Корабль натыкается на эту мину, получается пробоина, и корабль идет ко дну. Команда успела погрузиться на шлюпки и отправилась к ближайшему берегу. Причем берег-то находился недалеко, на расстоянии где-то мили. И за шлюпками, на которых уплывали люди, плыли лошади. То, как пишет Борис Слуцкий, плыл по океану рыжий остров, а в море синем остров был гнедой. На самом деле 360 лошадей, плывущих вот по этому Адриатическому морю, океану, да, как это трансформируется у Бориса Слуцкого. Потрясающее сознание человека, который это видит, зрелище. 6 лошадей смогли достичь берега, но вот для большинства этих лошадей, с 360, вот эти 6 миль до берега оказались препятствием совершенно непреодолимым. Все члены экипажа при этом были спасены. И вот об этом был составлен рапорт, который как раз и зафиксировал это происшествие. И об этом была написана одна из таких небольших заметок, маленьких заметок в каком-то из массовых изданий. И вот, собственно, об этом Борис Слуцкий узнает от своего друга, которого звали Георгий Рублев. Сам Борис Луцкий об этом пишет так. «Как-то вспомнился рассказ Жоры Рублева об американском транспорте с лошадьми, потопленном немцами в Атлантике». То есть мы с вами видим, даже вот это первое воспоминание, да, оно так абсолютно трансформирует, оно выхватило из того события, которое произошло, самое главное, самое потрясшее, наверное, Бориса Слуцкого. Не корабль, на котором там и зерно, и одежда, 300 лошадей, команда и так далее, а американский транспорт с лошадьми, который потоплен немцами. А мы помним, он подорвался на мине, как бы последствия вот этой Второй мировой войны. Слуцкий пишет дальше. Жора вычитал это в каком-нибудь тонком международно-политическом журнале вроде «Времени», откуда обычно черпал вдохновение. «Я начал писать с самого начала, со строк. Лошади умеют плавать, но ни хорошо, ни далеко. И очень скоро, а в те годы я писал еще очень медленно, написал все. Правил после мало. Это почти единственное мое стихотворение, написанное без знаний предмета. Почти. В открытое море я попал впервые спустя 15 лет. Правда, как плавают лошади, наблюдал самолично, так как ранней весной 1942 года переплыл на коне ледовитую подмосковную реку». То есть мы понимаем, какие контексты вдруг в этом стихотворении возникают. Это не просто те лошади, да, которые плывут, но это еще вот это вот личное ощущение той боли, когда человек преодолевает вот эту ледяную подмосковную речку, да, наверняка очень небольшую. Но это война, да, это обстоятельства вот такого предельного кризиса. Это вот то пограничье, когда ты между жизнью и смертью выживешь или нет. Это впечатление человека, который преодолевает те же самые препятствия. Как пишет Борис Слуцкий, это сентиментальное небрежное стихотворение до сих пор у меня самое известное. Даже Твардовский, хвалить чужие стихи не любивший, сказал мне в Париже в 1965 году, что он эти стихи заприметил. И дальше «но рыжие и гнедые разные масти». Замечает Твардовский. Мы помним, Твардовский – крестьянский сын, поэтому для него масть лошади – это то, что ну, никак спутано быть не может. Слуцкий продолжает. Даже Смеляков, рассуждая о том, как составлять циклы для антологии советской поэзии, в числе других примеров привел. Но у Слуцкого надо взять лошадей в океане, физиков и лириков, еще что-нибудь. Почему же это стихотворение посвящено Илье Эренбургу? Да, если, как мы помним, саму эту историю, вычитанную из какого-то американского журнала, рассказал Борису Слуцкому его друг Жора Рублев. А дело в том, что Эренбургу эти стихи очень понравились, когда он их прочитал. А поскольку Слуцкий был обязан Эренбургу первыми публикациями своими, то он ему это стихотворение посвятил. При переиздании он вот это посвящение всегда сохранял. Интересна реакция на это стихотворение людей, которые знали хорошо Бориса Слуцкого и сами отзывались об этом стихотворении. Ну вот, например, он вспоминает, что когда он познакомился с Марией Степановной Волошиной и читал ей вот это стихотворение о лошадях, она сказала, что это настоящее христианское стихотворение. Николай Тихонов также говорил о том, что у Слуцкого в первую очередь надо печатать лошадей. И приводил такую параллель. Знаете, как у Бунина о раненом олене? «Красоту на рогах уносил». Опубликован этот текст был в журнале «Пионер». Слуцкий помнит, что это произошло в 1956 году. Бенедикт Сорнов вот опубликовал это стихотворение как детское стихотворение о животных. И вот это обстоятельство веселило и самого Бориса Слуцкого, и очень многих его знакомых. А затем перепечатали лошадей в таком журнале, как «Москва». И вот после этого оно начинает печататься уже в серьезных изданиях, как вполне серьезное стихотворение. Это стихотворение было положено на музыку, и оно вошло в нашу культуру не только как стихотворный текст, но еще и как музыкальный текст. «Дети в пионерских лагерях», и вот тут прямая отсылка, наверное, к журналу «Пионер», это стихотворение любили очень петь на своих там кострах. Да, почему? А вот очень точно, еще раз напоминаю, вот эта оценка Марии Степановны Волошиной, которая говорит о том, что это настоящее христианское стихотворение. В нем на самом деле очень многое сошлось. Вот это стихотворение, которое вырастает из реального случая, вот из того, что корабль подорвался на мине, история, связанная даже, наверное, не с Россией, воспринимается как абсолютно русское стихотворение, да, и вот как пережитое где-то у нас, да, несмотря на то, что никаких океанов у нас там, может быть, и нет. Мы помним целый ряд произведений, в которых вот это отношение к лошади становится мерилом человечности. И «Преступление и наказание», и «Хорошее отношение к лошадям» Маяковского. Но, кроме того, тот личный контекст, о котором мы говорили, сам Борис Слуцкий спасается вместе с лошадью, преодолевая подмосковную реку зимой 1942 года. Но есть еще один контекст, который наверняка накладывался на восприятие этого стихотворения. Дело в том, что одним из таких очень щемящих воспоминаний у тех, кто покидал Россию после гражданской войны, особенно у казачьих офицеров, было вот воспоминание, когда они прощаются с лошадью. И вот здесь я прочитаю еще одно стихотворение казачьего офицера Николая Туроверова, которое было написано уже в 30-е годы в Париже. «Уходили мы из Крыма среди дыма и огня. Я с кормы все время мимо в своего стрелял коня, а он плыл, изнемогая за высокую кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою. Конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Мой денщик стрелял не мимо, покраснела чуть вода. Уходящий берег Крыма я запомнил навсегда». Для казака лошадь — это больше, чем друг. Есть, кстати, совершенно замечательная статья о том, как лошадь в литературном произведении существует рядом с человеком. И она называется «Люди-кентавры». Да, вот это единство человека и животного. А для казака это, наверное, все еще с удесятеренной силой ощущается. И вот на самом деле прощание с родиной – это еще и вот утрата коня, утрата того, кто тебя спасал в бою, кто понимал тебя без слов, кто был для тебя самым надежным другом. И затем мы вспоминаем с вами еще один уже кинематографический контекст. Он появится после того, как вот это стихотворение вошло в нашу культуру, в наш обиход. Но, может быть, это симптоматично, потому что получается, что это, значит, совпадает с чем-то, что очень ценного есть в нашем национальном сознании. Это фильм 1974 года «Служили два товарища». И вот там есть эпизод, который в точности повторяет мотив брошенного коня у Туроверова. В фильме белогвардейского офицера играет Владимир Высоцкий. Он пытается пробиться на корабль со своим боевым другом конем. Но вот коня на этот пароход не пускают. Тогда герой Высоцкого целится в коня, плывущего вслед кораблю. Он не в силах выстрелить и обращает пистолет против самого себя. Вот все эти контексты, которые на это стихотворение, на наше восприятие накладываются. Но еще раз повторяю, конь для человека всегда был чем-то больше, чем просто животное, которое рядом с ним существует. Конь спасал, конь выручал, конь был как бы мерилом человечности в человеке. И вот, вероятно, стихотворение Бориса Слуцкого в себе это все и саккумулировало.
1: Когда б вы знали, из какого сора –

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 14. Тобольск. Дом губернатора. С 8 сентября по 7 ноября 1917 года.
3: Утро светлого праздника Рождества Богородицы 8 сентября выдалось сырым и холодным. Таким неуютным, что Алексею долго не хотелось покидать постель. Даже терпеливый Нагорный в конце концов не выдержал. «Да вставайте ж, наконец, ваше высочество! Приказано сегодня вас пораньше поднять!» В комнату заглянула Анастасия.
4: «Ты еще лежишь? Ты не знаешь?» — она сделала большие глаза. «Мы в храм сегодня идем, на службу! Все уже во дворе собрались!» И мгновенно исчезла. Алексей тут же вскочил. «Почему-то мне не сказал!» С укором махнул рукой матросу и, не ожидая его помощи, сбросив пижаму, быстро натянул брюки, не застегнув их, схватил рубашку. Дядька только всплеснул руками. «Да погодите вы, Алексей Николаевич, не спешите так, без вас не уйдут. Надо же, не знал я, что в церковь, не сказали мне». Все собрались во дворике у калитки, за которой начинался городской сад. Не было только государыни. Ее у крыльца дома ожидал лакей с креслом на колесах. Алексей не мог унять легкую дрожь от утренней мороси. На одежде и лице постоянно оседала пленка влаги, вытирать которую было бесполезно. Сестры с опухшими от сна личиками, отец сосредоточенный, нахмуренный, зевающие фрейлины, которые разоделись даже для раннего похода в храм, няня с помощницей в шерстяных платках, слуги в сторонке. Все посматривали на полковника Кобылинского, который нервно поглядывал то на часы, то на солдат, стоявших у забора. Это утро ничем не напоминало Алексею ту тихую радость, что испытывал он дома перед походом в собор, тот трепет от ожидания встречи с Богом в его доме. Долгое ожидание чуда, необыкновенного счастья от возможности снова оказаться в церкви, сейчас превращалось в будничность. Вокруг никто не радовался, близкие казались озабоченными, а охрана не скрывала раздражения из-за раннего подъема и необходимости терпеть холод серого утра. Наконец, лакей с трудом покатил кресло с присоединившейся к остальным императрицей, которая подскакивала, раскачивалась на неровной земле. Калитку открыли, и стала видна узкая дорожка через сад, вдоль которой с двух сторон стояли цепи солдат. В ранних сумерках сложно было толком рассмотреть улицу вдалеке, храм на другой ее стороне. Шли не спеша. Кресло государыни, ехавшее медленно впереди процессии, задерживало движение, что еще больше злило замерзших стрелков и заставляло нервничать комиссаров Панкратова и Никольского, ожидавших арестованных в конце дорожки. Зазевавшаяся Анастасия, по своему обыкновению быстро вертевшая головой, чтобы ничего не пропустить, зацепившись ногой о кочку, со всего маху растянулась на земле, но, к счастью, не сильно ударилась. Встав, она так беззаботно расхохоталась из-за собственной неловкости, что вмиг изменило настроение близких. Старшие сестры улыбнулись, понимающе переглянувшись с отцом. Настаська в ответ им подмигнула и помахала рукой, повернувшейся к ней в кресле матери. У Алексея потеплело на душе, когда он увидел, что солдаты вокруг него тоже невольно заулыбались, а через минуту настроение у него совсем исправилось. Впереди вырастала приближавшаяся на глазах церковь. У дороги, отделявшей городской сад от храма, императрица с усилием поднялась, опершись на руку императора. Оставшийся путь к храму прошла сама. Из-за спин караула семью во все глаза рассматривали немногочисленные любопытные тобольцы, не побоявшиеся холодного утра. Они переругивались со стрелками, которые говорили недовольным горожанам, что у них приказ в церковь людей не пускать, что эта ранняя литургия будет только для царской семьи и ее приближенных. Народ громко возмущался. С горожанами взялся скандалить Никольский, пригрозивший, что для наведения порядка и силу применить можно. Алексей вдруг услышал, как в толпе, позабыв о спорах с комиссаром, закричали: «Наследник! Смотри, сам наследник!» И он больше не смог заставить себя поднять глаза на этих людей, стоящих совсем рядом за спинами охраны, то ли показывающих на него пальцами, то ли тянувших к нему руки. Ему было почти страшно, но окружавшие его родные казались самой лучшей защитой. Он взял за руку Марию. Уже входя в церковь, Алексей услышал, как тихо вздохнул отец. Что еще нужно всем этим людям? Однако стоило переступить порог храма, и неприятная встреча у его порога сразу забылась. В полутемном пространстве церкви сияли лампады и свечи. Тонко, изысканно пахло ладаном. Незнакомый иконостас от взглядов с него привычных ликов сразу стал своим, словно уже где-то виденным. Отец Алексей, к которому арестованные успели привыкнуть за время домашних служб, с улыбкой встречал своих новых прихожан, впервые

Дружбы вытеснил волнение. Ему вдруг показалось, будто их собор в царском селе и этот храм на другом конце России были породнены, связаны. Теперь нужно было только причаститься, чтобы стать частью этого целого святого мира. Сегодня, в праздник Рождества Богородицы, к счастью, это стало для их семьи возможным. Дорога назад из храма в губернаторский дом Алексею не запомнилась совсем, так как он был погружен во впечатление от прошедшей службы. Дома его ждал еще один подарок к празднику. Месье Жильяр, заглянувший к нему на минутку перед завтраком, улыбаясь, сообщил: «Алексей Николаевич, сегодня к вам придет Коля». Полковник Кобылинский договорился с комиссаром. «Коля!» — расцвел цесаревич. «Он уже здесь?» «Он будет к обеду», — подмигнул учитель. «А мне пора, у меня скоро урок с Марией Николаевной». «А где Нагорный? Позовите мне его», — засуетился Алексей. К приходу Коли в комнате цесаревича на полу они с матросом расставили две армии солдатиков. На столе дядька разложил сладости и принес маленькие чашечки. Оставалось только прибавить кофейник. Алексей долго тормошил засмущавшегося друга, который отводил взгляд от сияющих счастьем глаз цесаревича. «Ялок!» — вспомнил цесаревич их старую игру — называть друг друга именами наоборот. «Как ты? Тебе Тобольск нравится? А нас не выпускают из дома посмотреть город, зато в церкви мы сегодня были. Сейчас кофе попьем». Он кивнул на Нагорного, входящего с кофейником. «Садись к столу. Смотри, тут булочки, конфеты, пастила. Выбирай, что нравится. Твой папа говорил, что в Петрограде мало продуктов». Пока Коля не спеша ел булку с маком, Алексей успел набросать ему на тарелку разных сладостей и сам тоже взял кусочек пастилы. «Ты ешь, не стесняйся». «Сейчас поиграем», — кивнул он на солдатиков, — «потом в сад пойдем. У меня качели там. Хочешь, покатаемся?» «Да, Алексей Николаевич, с удовольствием», — улыбнулся Коля. «Не нужно меня больше называть Алексеем Николаевичем. Говори просто Алексей, или лучше Сискела. Теперь можно просто по имени». «Мне папа не разрешит вас так называть». Он положил булку назад на тарелку и немного помолчал. «Простите». «Ну хорошо, как знаешь». Ничто сегодня не могло испортить Алексею настроение. Через час оба мальчика лихо катались на качелях, по очереди и вместе, с криками, хохотом. Так заразительно, что люди в доме притихли. Такими прекрасно мирными были эти звуки. Осень наступала будто волнами. То несколько дней оставалось тепло, то задувало холодом. Постепенно ненастные периоды становились дольше, а солнечные дни появлялись реже. Однако никто из царской семьи, кроме императрицы, плохо переносившей перепады погоды, не думал отказываться от прогулок. Княжны приносили из садика охапки разноцветной опавшей листвы. Потом пышные букеты из нее расставляли по всему дому в вазочках, и пряный запах прелых листьев, приятный, навевающий светлую печаль, постоянно заполнял комнаты. Благодаря этому в доме и вне его окружающее сливалось в общее осеннее пространство. Дни были похожи один на другой, словно кто-то снимал с них кальку и предлагал переживать вновь и вновь перечень привычных, надоедавших дел. Только совсем недолго покой казался удовольствием. Размеренность существования в какой-то момент стала пугающей. Весь мир будто решил забыть о бывшей совсем недавно такой важной для него главной семье. Письма, каждому из которых радовались как дорогому подарку, приходившие сначала часто, по нескольку в день, понемногу начали иссякать. Кто-то забывал в суете своих забот о недавно боготворимой, а теперь ставшей ненужной, уже не венценосной семье. Другие просто боялись осложнений с новой властью. В газетах постоянно писали о предстоящем суде над царем, сочиняли небылицы об убежавших из-под стражи то одной, то другой княжнах. Впрочем, газет приходило меньше. Часто единственным источником новостей была небольшая, на серой бумаге местная газетка,
печатавшая неизвестно откуда появлявшиеся слухи.

0: а письма продолжали писать только самые близкие. Вскоре и появление Коли перестало утешать Алексея. Были перепробованы все игры. Да и нечасто пускали к цесаревичу друга. Надежда на прогулки по городу постепенно совсем растаяли. Вскоре и свите разрешили покидать дом не каждый день и только в сопровождении стрелков. Охране это быстро надоело. Солдатский комитет постановил, что приближенным царя хватит похода в город только раз в неделю. Нечего им бестолку шляться по улицам. Особенно возмущался такой несправедливостью князь Долгоруков, который, с трудом сдерживая негодование, едва терпел недовольство плетущегося за ним конвоира и мог позволить себе сделать ему замечание. Каждый день он с пафосом обещал отказаться от прогулок, но это было выше его сил. Полковник Кобылинский долго уговаривал строптивого князя не дразнить комиссаров и отрядный комитет, боясь ухудшения и без того нелегкого положения арестованных. Скука наступала вместе с осенью так же неотвратимо. Стиснутые в небольшом пространстве дома, люди не выдерживали напряжения и, несмотря на хорошее воспитание, начинали раздражать друг друга. По незначительным мелочам в свите разгорались споры, иногда доходившие до истерик. Многие слуги также поддавались каким-то невозможным в прежней жизни искушениям. На кухне пропадали продукты, от безделья кто-то начал пить. Но любые склоки разбивались о непререкаемый авторитет императора. Даже простой угрозы доложить о неподобающем поведении его величеству было достаточно, чтобы строптивцы успокоились. Саму царскую семью не затрагивали мелкие обывательские бури, не волновали возникающие неудобства. Их удивительное родовое достоинство производило впечатление даже на комиссаров. А Панкратов вскоре начал вставать вместе со всеми мужчинами, если в комнату входила императрица или кто-нибудь из великих княжон. Каждый вечер после обеда Алексею приходилось долго уговаривать маму и доктора Боткина разрешить ему остаться в гостиной вместе со всеми. Идти спать в 9 часов, когда начиналось самое интересное, было ужасно обидно. Если он чувствовал себя хорошо, доктор не возражал. Мама сдавалась, и сияющий Алексей присоединялся к играм сестер. Мужчины курили, обсуждая новости из наконец-то пришедших газет. В столице продолжались погромы и демонстрации. Снова громили винные погреба Зимнего дворца. «Удивительные люди», — пожал плечами император. «Теперь это все принадлежит им. Зачем же уничтожать прекрасные вина?» Да, мечтательно улыбался генерал Татищев. Коллекция вин была отменная. «Помню на балах. Жаль старые вина. Это такая потеря». «Быдло», — не выдержал Долгоруков. «Они все разрушат. Что они понимают в винах? Им бы только напиться, неважно чем. Вы посмотрите на нашу охрану. Редкий караул не пьян». «Солдаты теперь сами себе предоставлены. В церковь и то перестают ходить», — соглашаясь, вздохнул генерал. «Что вы хотите? Офицеры больше для них не авторитет. Все этот солдатский комитет. Однако и сейчас не все пьют». «Я согласен с вами, Илья Леонидович», — поддержал государь генерала. «Есть хорошие стрелки. К примеру, 3-я рота, фронтовики. Алексей, когда они на дежурстве, постоянно у них в караулке гостит». «Что?» — услышал свое имя цесаревич, который с азартом следил, как Мария с Анастасией уже битый час сражаются в крестике-нолике. Все время удерживалась ничья, как обе девчонки не старались. На вопрос Алексея никто не ответил, да и он сразу забыл о нем. «Давай, ставь сюда свой нолик», — пытался он помогать Марии. «Не мешай», — отмахивалась она от него. Месье Жильяр составил компанию императрице и фрейлинам, игравшим в безик. Доктор Боткин и полковник Кобылинский пили кофе вместе с комиссаром Панкратовым, который как-то незаметно стал появляться вечерами в гостиной вместе со свитой. Тихий нрав комиссара, легкая рассеянность, его казавшиеся государю смешными утопические взгляды революционера-романтика все странным образом сблизило эсера, отсидевший 18 лет в одиночной камере Шлиссельбургской крепости за убийство жандарма и 7 лет проведшего в ссылке в Сибири, с его подопечными. «Расскажите нам еще что-нибудь о ваших скитаниях», — попросила Мария комиссара, который уже не один вечер развлекал всех своими рассказами о Якутии и якутах, о Вилюйской тайге, о Балдане, о нанайцах и еще о многих интереснейших вещах, которые он видел, работая в ссылке в геологических партиях. Все знали, что Марии комиссар не сможет отказать. Сестры давно уже подтрунивали над ней, заметив, что их растрепанный охранник неравнодушен к расцветающей, очаровательной русской красотой княжне. Панкратов покраснел, смутился. «Ну, если вам интересно...» — поставил он чашку с кофе на столик, будто она помешала бы ему говорить. — «Вы даже представить себе не можете, до чего красивое явление — северное сияние. Когда мороз сводит холодом все вокруг, перехватывает дыхание, приходится прятать даже лицо, чтобы не отморозить щеки. Небо в такую полярную ночь не рассмотреть, какая-то черная бесконечность вокруг». «Вам нужно писать книги», — доброжелательно заметила Ольга, продолжая вышивать салфетку. Но комиссар увлекся и не заметил слов старшей княжны. И тогда вспыхивает северное сияние. Огромные разноцветные полосы, как набор из множества радуг, заливают небо. Не просто как на застывшей картине лежат краски, нет. Эти огромные светильники мерцают, как живые. «Вот бы увидеть такое!» — вслух помечтал Алексей. «И долго так бывает?» — поинтересовалась Татьяна. «Да, очень долго», — покивал головой комиссар. «Мы ведь совсем рядом с этим всем», — махнул рукой куда-то за окно цесаревич. «Нет, ну что вы!» — улыбнулся Панкратов. «Россия большая. Даже отсюда нужно много дней ехать в места, где бывает северное сияние». «Надо же!» — Мария отвлеклась от крестиков-ноликов. Анастасия тут же обиделась. «Не отвлекайся, твой ход!» «Господи, какая необыкновенная у нас родина!» Оказалось, что императрица, играя в карты, тоже прислушивалась к разговору. «Нет-нет, не может Господь ее долго наказывать!» Она перекрестилась, и за ней все, кто был в гостиной, кроме комиссара. «Да чего же скучно мы здесь живем», — покосился на него Алексей. Среди рассказов комиссара о Сибири, разговоров приближенных государя о политике, обсуждений последних писем, полученных великими княжнами и фрейлинами, Алексей не заметил, кто и почему вдруг предложил устроить домашний театр. Идея сразу всем понравилась. Пьесу поручили подобрать месье Жильяру, который, как настоящий учитель, тут же предложил для практики в иностранных языках ставить спектакли не только на русском, но и на французском и английском. В конце концов, начать все же решили с водевилей Чехова. С раннего утра следующего дня Алексей носился по дому, помогая учителю с постановкой. Он вместе с Нагорным перерыл спрятанные в чердаке в багаже зимние вещи, откопав чью-то старую смешную меховую безрукавку, пушистый шарф и валенки. С сестрами полдня подбирал подходящее платье для Татьяны, которая согласилась в водевиле «Юбилей» сыграть ветреную жену банкира. Роль самого банкира предстояло исполнить месье Жильяру. Мария с Анастасией в свободное время переписывали для актеров роли в отдельные тетрадки. Им помогала даже сама государыня. Ольга в спектакле участвовать отказалась, но с удовольствием помогла Татьяне. «Вот так будет хорошо», — пришивала она вместе с горничной Нютой к скромненькому желтому платью сестры пышные пестрые воланы. «Должно быть, чуть пошловато». «Тань, ты такая смешная в этом платье!» — ухахатывался, упав на диван Алексей. «Жилик будет доволен, а мне нужно бородку соорудить. Оля, у тебя мех есть какой-нибудь ненужный?»
1: «Я найду», — пообещала Нюта.
0: Первую репетицию назначили перед обедом в комнате месье Жильяра. Для этого к нему собрали стулья со всего первого этажа. Солдаты караула с подозрением посматривали на эту шумную возню. Еще непонятно было, каким получится сам спектакль,
1: но чтение и заучивание ролей уже оказались занимательным делом. Мсье Жильяр распоряжался как заправский режиссер. Алексей сразу был признан его заместителем и помощником. Теперь делу цесаревича было не в проворот. Костюмы, реквизит, репетиции – он старался везде успеть. И, может быть, поэтому одним из последних узнал о приезде из Петрограда барона Боде, который привез из царского села целый обоз разных полезных и нужных вещей. Однако то, что привез барон, в губернаторском доме не увидели даже на следующий день. По приказу отрядного комитета все вещи сложили у свиты в доме купца Корнилова для обыска. Оказалось, что добрый барон привез, кроме всего прочего, несколько ящиков хорошего вина. Среди солдат это вызвало настоящий бунт. Вечером в гостиной доктор Деревенко возмущался. Уму непостижимо. Стрелки требуют немедленно уничтожить все бутылки. Устроили целый митинг. Я просил их отдать вино в лазарет для больных. Куда там? Орут друг на друга, чуть не подрались, даже комиссаров не слушают. Дескать, нам пить не разрешают, а арестованным, он смущенно посмотрел на императора, можно. Несколько раз обыскивали привезенные бароном Боде вещи. Думают, там еще спрятано вино. Ящики под замком у Панкратова. У двери его комнаты часовой. «Ах, поэтому его целый день не видно!» — ухмыльнулся князь Долгоруков. «Хорошо, что мне не пришлось наблюдать все это...» — он долго подыскивал определение. «Безобразие!» «Скандал только из-за вина?» — пожал плечами генерал Татищев. «Может быть, еще какая-то причина есть?»
2: «Да какая им еще нужна причина?» — не выдержал князь. «Этому быдлу только бы напиться!»
1: «Валя!» — укоризненно остановил князя император. «Начнем?» Он взял в руки книгу и пересел к столику с настольной лампой. Все находившиеся в комнате переместились поближе к нему. Алексей с Анастасией сели на ковер прямо у ног отца. Только государыня осталась с вязанием на своей кушетке. «Лесков. Некуда», — начал читать император. Утром следующего дня, прямо посреди урока, который давал Алексею месье Жильяр, к ним прибежали Анастасия с Марией. «Простите», — кивнула Мария учителю, — «но вы должны это видеть», — махнула она в сторону улицы. Все подошли к окну. От дома купца Корнилова вдоль улицы растянулась целая процессия. Впереди шли стрелки, за которыми ехала телега с ящиками вина. Возле них с воинственным видом сидел помощник комиссара Никольский, сжимавший в руках топор. За телегой шел, наверное, весь свободный от нарядов особый отряд, человек 100. Солдаты что-то бурно между собой обсуждали. «Полковник Кобылинский только что нам сказал», — всплеснула руками Анастасия, «что комитет всю ночь заседал и постановил утопить вино в Иртыше».
2: «А топор Никольскому зачем?» — удивился Алексей.
1: «Они сначала все бутылки разобьют. Такое постановление», — улыбнулась Мария. «Не понимаю», — пожал плечами месье Жильяр. «Из-за вина целая буря. Почему?»
2: «Это для них важно? Разбить вино?» — Алексей, понимающе переглянулся с учителем. «Вокруг такое, а они вино бьют».
1: Телега с вином ехала медленно. Идущие впереди солдаты то и дело оглядывались и о чем-то переругивались со зло размахивающим топором Никольским. На обочине собрались зеваки, бурно обсуждавшие непонятную для них демонстрацию. Они вступали в разговоры со стрелками, те им что-то азартно объясняли, какая-то баба плевала вслед телеги с вином, дети побежали рядом с солдатами, ехавшей навстречу общему потоку пролетки пришлось притереться к заборчику палисадника у небольшого деревянного дома. Возница возмущался, грозя всем кулаком. «Ничего не понимаю», — подытожил происходящее Алексей.
3: Продолжение следует.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. 21-й международный фестиваль-конкурс народного творчества «Хрустальный ключ» состоится 25 июля в Сартакове. Православные следопыты отряда «Навигатор» Сормского благочения впервые провели царский слет. Свыше 37 тысяч человек посетили фестиваль народных художественных промыслов «Мастера Золотого кольца» в Городце. Подробнее об этих событиях. 25 июля в Сартакове Нижегородской области на территории музейного комплекса «Березополье» состоится 21-й международный фестиваль-конкурс народного творчества «Хрустальный ключ». Он объединит более 300 участников, представляющих различные жанры и виды творчества. Организаторами выступают Нижегородская епархия, Министерство культуры Нижегородской области, администрация Нижнего Новгорода и музейно-выставочный комплекс «Березополье». Основателем фестиваля является почетный гражданин Нижегородской области, государственный и общественный деятель России Владимир Исаичев. По традиции, день откроет божественная литургия в храме в честь святого князя Владимира. Она начнется в 9 часов утра. В 11 часов для гостей фестиваля начнет работу картинная галерея, где собраны произведения российских и нижегородских художников. В полдень состоится торжественное открытие фестиваля с награждением победителей конкурса «Хрустальный ключ», лауреатами которого стали коллективы, солисты и мастера декоративно-прикладного творчества из Нижегородской, Кировской, Владимирской, Костромской, Ивановской областей и Республики Северная Осетия. Затем пройдет гала-концерт с участием победителей конкурса и приглашенных гостей. Также в программе фестиваля выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества с участием около 100 мастеров и различные творческие мастер-классы. В поселке Дубравный Сормовского района Нижнего Новгорода на территории православного семейного центра «Очаг» состоялся скаутский слет, посвященный царственным страстотерпцам. Он проходил с 13 по 17 июля. В мероприятии приняли участие православные следопыты отряда «Навигатор» Сормовского благочиния Нижегородской епархии, первого в Нижегородской области отряда православных следопытов, открывшегося в семейном центре «Очаг» в марте этого года, а также представители центров «Ковчег» Молитвского благочиния и «Пересвет» Борского благочиния и отряд «Братства православных следопытов» имени Андрея Дубенского из Владимира. 5 дней дети вместе с инструкторами жили в палатках, готовили еду на костре. Каждый день они проходили специальные скаутские испытания. Рассказать о том, как прошел слет и подвести его итоги, мы попросили помощника руководителя епархиального молодежного отдела, директора и духовника центра «Очаг», ответственного за развитие братства православных следопытов на территории Нижегородской епархии Дионисия Чебиряева.
1: Здравствуйте, друзья! Первый в нашей епархии слет братства православных следопытов сразу оказался межепархиальным, благодаря отряду из города Владимир. Слет был посвящен памяти царственных страстотерпцев. Каждый день и опытные следопыты, и совсем новички узнавали что-то новое из жизни царской семьи. А во время очень непростого похода по следам старинного скаутского отряда «Арго» ребята обнаружили икону цесаревича Алексея. Очень насыщенным получился и выезд в город. Следопыты прошли с экскурсиями по стене и по храмам Нижегородского Кремля. Вся программа слета совмещала в себе и духовные, и физические испытания. Преодолевать непростые погодные условия, успешно сдавать скаутские нормативы и испытания, проходить военно-спортивные упражнения помогали ежедневные утренние и вечерние молитвы на построении. И, конечно, большой духовной радостью была для нас ночная литургия в домовом храме «Очага». Мы благодарим Союз православных предпринимателей города Нижнего Новгорода за полное обеспечение слета продуктами питания. Благодарим наших гостей. Надеемся на открытие новых отрядов братства православных следопытов в Борском и Молитовском благочиниях. А сами приложим все силы, чтобы царский слет стал традиционным для Нижегородской земли. Будь готов, всегда готов за Бога и Россию.
0: Квей. Свыше 37 тысяч нижегородцев и гостей региона стали участниками фестиваля народных художественных промыслов «Мастера Золотого кольца» в Городце. Об этом сообщили в Министерстве туризма и промыслов Нижегородской области. Фестиваль состоялся в минувшие выходные при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство». Он стал центральной точкой празднования Дня города и 90-летия фабрики «Городецкая роспись» и объединил мастеров народных художественных промыслов из городов Золотого кольца, а также из Нижегородской области и городов-соседей. Двухдневная программа включала более 50 мероприятий, выступления творческих коллективов, ярмарку народных художественных промыслов, гастрономические зоны и мастер-классы для всей семьи. Как отметил председатель регионального парламента Евгений Люлин, обращаясь к участникам фестиваля, статус города Золотого кольца – высокая оценка того, как Городец бережно хранит и приумножает свое наследие. И теперь Городец, как жемчужина Нижегородской земли, засиял на главном туристическом маршруте России. Напомним, что в этом году в состав маршрута «Золотое кольцо» вошли 10 городов и сел Нижегородской области. Это Арзамас, Богородск, Выкса, Большой Болдин, Зеленоградец, Дивеево, Пурих, Нижний Новгород, Павлово и Чкаловск. В следующем году знаменитый маршрут отметит свое 60-летие. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 23 градуса, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 56%, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Взгляд патриарха. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
4: Мысли на каждый день года. Великий идеал. Митрополит Никодим Ротов был человеком церкви, и значит, он был человеком мира в исконном кафолическом понимании слова. Подобно Мартину Лютеру Кингу, он мог бы сказать: «У меня есть мечта». Его мечтой было могучее единство всех последователей Христа, воссоединение христианской экумены современного мира на основе Писания и преданий древней неразделенной церкви апостольского века. И не его вина, что этот великий идеал остается недостижимым в помраченном грехом и разделившемся в себе человеческом сообществе. Чтобы внести разделение, не требовалось больших усилий. Но чтобы преодолеть разделение, нужны поистине героические усилия и, кроме того, особая божественная помощь, говорил Владыка. Слово на церковно-научной конференции, посвященной 30-летию со дня кончины митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима Ротова 4 сентября 2008 года.

0: Северная Фиваида. Православные монастыри русского севера. Ликуй, Фиваида русская, красуйтесь пустыни и дебри белозерские и вологодские, возрастившие святое и славное Отец множества. Канон всем святым в земли российской просиявшим.
1: Русскую культуру невозможно представить без монастырей. История монастырей и монашества в России тесно переплетается с историей нашего Отечества, и возрождение их в наше время воспринимается как возрождение национальной идентичности и традиционных ценностей, как символ нравственного оздоровления общества. Значение монастырей сегодня далеко выходит за рамки удовлетворения религиозных потребностей верующих людей. Поэтому как в прошлом, так и сейчас в монастыри устремляются православные паломники и светские туристы. Их не оставляют вниманием политики и деятели культуры. Русский север. Таинственный и волшебный. Загадочный и полный открытий. Зимой он серьезный и суровый, а вот летом – нежный и ласковый. Северная Фиваида – поэтическое название северных русских земель, появившееся как сравнение с древнеегипетской областью Фиваидой, известным местом поселения раннехристианских монахов-отшельников. Это мощное духовное явление православный писатель и исследователь истории русской святости Андрей Николаевич Муравьев в своей книге о паломничестве по Вологодским и Белозерским святым местам назвал «Русская Фиваида на севере». Православные монастыри русского севера – это бесценное наследие, завещанное нам. Щедро явленный духовный свет. Это удивительная загадка. В условиях продолжительной суровой зимы возникла монументальная храмовая архитектура, живопись, философия, литература. Сейчас Северная Фиваида – это часть территории Ярославской, Вологодской и Архангельской областей. Здесь просияло множество святых и было основано большое количество монастырей в период с XIV по XVI века. Только по берегам Кубинского озера было основано свыше десятка обителей. Некоторые из основанных великими подвижниками обителей стали известными монастырями. Это Кирилло-Белозерский мужской и Горицкий воскресенский женский монастыри, Свято-Троицкий Павло-Обнорский монастырь, Ферапонтов монастырь. Эти и другие наиболее известные северные русские монастыри дошли до наших дней в почти неискаженном виде. Уцелели гробницы их основателей. Суровые крепостные стены и храмы с уникальными росписями. Сохранились даже древние иконы и предметы старины, наполнявшие до 1917 года монастырские соборы и ризницы. Многие из этих раритетов хранятся теперь в местных и столичных музеях и библиотеках. Общественное мнение давно признало за Северной Фиваидой ее исключительное значение для всей русской культуры. И теперь как никогда ясно, что выдающиеся памятники истории, искусства и архитектуры не могут существовать вне ландшафта, вне окружающего растительного и животного мира. Сохранить в неприкосновенности природу Северного края призван самый молодой в стране национальный природный парк «Русский Север», вобравший в себя историческую Северную Фиваиду. Северная Фиваида – уникальный регион, суровый, труднодоступный, на многие века стал духовным центром России. Список всех монастырей Русского Севера займет не одну страницу. И у каждой обители свои особенности, каждая как самоцвет в большой мозаике. По ком звонят колокола старых храмов? Что сотнями лет формировало русский характер? Что влияло на духовность народа? Может быть, именно в старинных деревянных храмах и нужно искать ответы на загадки таинственной русской души. Цикл программ «Северная Фиваида» – это рассказ об уникальных православных обителях. Он позволит нашим слушателям познакомиться с прекрасным и загадочным миром русского севера и его святых мест –

0: В начале было слово.
1: Как зеницу ока.
2: Деньги? Деньги всегда во всякий возраст нам пригодны, но юноша в них ищет слуг проворно. И не жалея шлет туда-сюда, старик же видит в них друзей надежных и бережет их, как зеницу ока.
1: Так говорит ростовщик в скупом рыцаре Пушкина.
2: Сальные свечи тоже покупной товар. Берегли, как зеницу ока. И когда в доме не было гостей, то по зимам долго сумерничали и рано ложились спать.
1: Так описывает нравы пошехонской старины Салтыков-Щедрин. Беречь, как зеницу ока, значит дорожить, бдительно, заботливо и тщательно хранить, оберегать. Как и большинство крылатых выражений, этот образ восходит к первоисточнику, к Священному Писанию, к 16-му псалму Давида, где есть такие строки. «Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня».
0: В начале было слово.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Иоганнес Брамс «Венгерские танцы», произведения, которые принесли немецкому композитору всемирную известность. Эти виртуозные сочинения, уникальный цикл музыкальных пьес, выражение подлинной любви к самобытному фольклору венгерского народа. Первоначально «Венгерские танцы» были написаны для фортепиано в четыре руки. В 1869 году вышли из печати две тетради танцев с первого по десятый. В 1872 году их авторское переложение в две руки. В 80-х годах XIX века третья и четвертая тетради для фортепиано в четыре и две руки с 11 по 21. Эти пьесы имели феноменальный успех. Позднее замечательный скрипач, друг Брамса Йозеф Иоахим совместно с композитором подготовил виртуозные обработки всех венгерских танцев для скрипки и фортепиано. Из всего цикла пьес только танцы 11, 14 и 16 являются оригинальными мелодиями Брамса. Остальные построены на венгерско-цыганских мотивах из репертуара скрипача Эдери Миньи. Самый знаменитый танец номер 5 основан на чардаше Белла Келлера, дирижера и композитора. Брамс же ошибочно полагал, что эта мелодия народная.

Венгерские танцы Иоганнес Брамс написал в период знакомства с венгерским скрипачом и композитором Эдери Миньи. Его игра отличалась поразительной музыкальной ритмичностью и яркой импровизацией. Даже исполняя классические произведения, Реминьи привносил в них самобытный национальный колорит. В основе венгерских танцев лежит своеобразное направление венгерской музыки – вербункаш. В переводе этот термин означает «вербовочный». Он возник в XVIII веке в связи с вербовкой новобранцев в армию, во время которой в Венгрии устраивались танцы с характерным музыкальным сопровождением. Интересно, что это направление инструментальной музыки сочетает в себе венгерские черты с влияниями цыганской, славянской, итальянской и венской традиций. Для трех танцев – 1, 3 и 10 – Брамс написал оркестровые партитуры. А в феврале 1874 года под руководством автора в Лейпциге состоялась премьера. Остальные пьесы были оркестрованы при жизни композитора другими аранжировщиками. На сегодняшний день существует множество обработок танцев. Появляются новые редакции для симфонического оркестра, придавая новое звучание без изменения общего характера произведения. Так, в последующей редакции вводятся новые инструменты или изменяется порядок частей.

Иоганнес Брамс одинаково уверенно чувствовал себя и в сфере ученой, интеллектуальной музыки для знатоков. Его по праву считают крупнейшим симфонистом второй половины XIX века. И в сфере так называемой легкой музыки, о чем и свидетельствуют его цыганские песни, вальсы и популярнейшие венгерские танцы. Кроме дара композиторского и прежде него, был у Брамса еще один талант. Великий композитор был и замечательным пианистом. Шуман назвал его игру «высокогениальной». Современники отмечали силу и мощь исполнения, серьезность и простоту интерпретации, сердечность певучего тона и мужественную энергию ритма. Но все, что было связано с внешними эффектами, претило Брамсу. По совести говоря, признавался он друзьям, «мне противны публичные выступления». Склад пианизма Брамса наложил свой отпечаток на его фортепианную музыку. И здесь технические трудности, порой весьма значительные, возникают не для создания эффектного концертно-виртуозного наряда, а для выражения своеобразия содержания.

последнее произведение. Швейцарский писатель Йозеф Виктор Видман впервые увидел Брамса во время выступления за роялем и так описывал свое первое впечатление. «Брамс сразу же показался мне могучей личностью, не только благодаря мощи своей игры, но и благодаря своей внешности. Широкая львиная грудь, геркулесовы плечи, могучая голова, которую он, играя, порой откидывал энергичным движением назад, задумчивый, прекрасный, как бы светившийся внутренним светом лоб и меж светлых ресниц, брызжущие чудесным огнем германские глаза. Все это выдавало художественную индивидуальность, которая, казалось, до кончиков пальцев была заряжена флюидами гениальности».

Настоящей страстью Иоганнеса Брамса были книги. Чтение для него было и забавой, и передышкой в работе, и необходимостью. Позднее он говорил своим ученикам: «Чтобы стать хорошим исполнителем, надо не только много упражняться на инструменте, но и много читать. Книга будет воображение, не дает лениться уму. Читайте, господа, читайте как можно больше». Ученики удивлялись, ведь инструмент – это главное. Он требует времени, сил. На это Брамс отвечал: «Было бы желание, а уж время всегда найдется. Например, сам я, еще будучи ребенком, вынужден был зарабатывать на жизнь, играя всякую ерунду в матросских кабачках Гамбурга. Я довольно сильно томился таким времяпрепровождением, пока не догадался поставить на пюпитр вместо нот книгу. Правда, порой, зачитавшись, я и не замечал, как вместо танцев принимался играть сонату Бетховена. Но, честно говоря, матросам было все равно. Они плясали и под Бетховена. Так что и они, и я проводили вечера во взаимном удовольствии». Еще ребенком Иоганнес Брамс любил играть оловянными солдатиками. Став знаменитым композитором, он не оставил своего увлечения. Близкие недоумевали и считали, что он теряет время, предназначенное для творчества. На что композитор говорил: «Господа, вы ничего не понимаете ни в творчестве, ни в оловянных солдатиках. Стоит мне выстроить мою верную армию и скомандовать ей вперед, как ко мне немедленно приходит вдохновение, и в то время, как мои солдаты бегут на штурм, я бегу к роялю».

Иоганнес Брамс и Рихард Вагнер. В позднем немецком романтизме эти замечательные мастера олицетворяли два противоположных полюса. Имя Вагнера было символом радикального новаторства. Брамс же воспринимался как хранитель классических традиций. Многие современники называли Брамса академистом и консерватором. Вокруг Вагнера и Листа сгруппировалась так называемая «Веймарская школа», выступившая за коренное обновление музыкального языка, новые формы, программность, синтез музыки и драмы. Иной была позиция Брамса. Стремясь к гармонии нового и традиционного, он не считал, что классические жанры и формы исчерпали себя, и их нужно обязательно заменить чем-то новым. Он работал и в новых романтических жанрах – миниатюре, балладе, рапсодии, явно тяготея при этом классическим жанрам симфонии, сонаты, концерта. И именно благодаря Брамсу возродились некоторые принципы еще более старинных жанров и форм эпохи барокко.

жизнь Иоганнеса Брамса была лишена бурных событий. Спокойный творческий труд составлял основное содержание его жизни. В последние годы, заслужив известность и всеобщее уважение, Брамс удостоился разных почестей. Был выбран членом Берлинской академии искусств, получил звание почетного гражданина города Гамбурга, степень доктора музыки Кембриджского и Бреславльского университетов. Его жизненный уклад все последние годы оставался неизменным. Лето он проводил среди природы Австрии, Швейцарии, Италии, где всегда много и усердно работал, зимой концертировал. В одном из писем, написанных за несколько лет до смерти композитора, мы читаем: «В последнее время я многое начинал, симфонию и тому подобное, но ничего не получалось. Я думал, что я стал стар. Действительно, всю свою жизнь я был прилежен, многого достиг, моя старость обеспечена, почему бы мне ею не наслаждаться? И когда я так подумал, то успокоился, стал счастливым и довольным и вновь принялся сочинять». Иоганнес Брамс, последний крупнейший представитель немецкой музыки XIX века, ушел из жизни 3 апреля 1897 года. Он был похоронен рядом с Бетховеном и Шубертом.

0: Пространство музыки. В эфире радио «Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие радиослушатели, 21 сентября радио «Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
3: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
4: Читаем классику. Василий Макарович Шукшин. Письмо. Рассказ читает народный артист России Александр Познанский. Запись из личного архива Александра Познанского.
5: Письмо. Старухе Кандауровой приснился сон. Молится, будто на Богу. Усердно молится о пустом углу. Иконы-то в углу нету. И вот она молится и думает про себя: да где же у меня Бог-то? Проснула старуха в страхе. До самого утра не могла заснуть, обдумывала сон. Страшный сон. К чему бы? Уж не с дочерью ли чего? Дочь старухина, младшая, жила в городе, работала в хорошем месте продавцом. Она славная дочь, всей родне посылки слала. Кофточки импортные, шали, даже машины стиральные. Не за так, конечно, деньги ей, конечно, высылали. Но поди теперь, допросись и за деньги-то купить. Все некогда им, вечно они там заняты. А это находило время. Нет, она хорошая, Катерина. Вот только с мужем неважно живут. Черт его знает, что за мужик попался. Приедет... молчи целыми днями. костлявый какой-то. Сечета думает, газетами без конца шуршит, зевает. Не поговорить, не пошутить, как лисина сухая. Дочь жаловалась матери на него. Утром старуха собралась, пошла к Ильичихе. Ильичиха разгадывала сны. «И, милая, — запела богомольная Ильичиха, — так у тебя иконка-то есть ли?» «Есть, она, правда, в шифонере. Вынь, вынь, Кузьмовна, грех пошь ее в потемках держать. Вынь, да повесь, куда положено. Как же это ты так? Так своих жду. Катька-то сулились, а зять партийный. Ну, как коситься начнет. Плюнь, кому какое дело? Нынче закон такого нет. Да закон-то нет, а и так-то они неважно живут. А тут я еще... Не гневи, бог, Кузьмовна, не гневи. Кому какое дело? Вон, у меня есть коль понавешено. Кому какое дело? А ты ее в шкаф запятила? Бесстыдница!» «Не ездит никто, оно и дел никому нет, — сердцем сказала Кузьмовна. — Не все так-то живут. Ко мне люди ездят». «Знамо, татаркой-то не живу, — обиделась Ильичиха. — Люди к ей есть. Гляди-ка, наездили. Раз в год приедут, так она из этого икону в шкаф запятила. Ни стыда, ни совести у людей». «А ты не кричи. Чё ты рот-то разинула? Чё ты созываешь всех? Припадочная? Ну, кто тебе виноват? Ишь, не рожала. А теперь злиться. Нечего и злиться теперь. Вон, мы нарожали их, а толку-то?» «Вот те на. Как-то толку-то? У меня же смысл был. Я их растила, учила, старалась. А ты-то для чего живешь? Прокуковала весь свой век, а теперь злиться. Нечего и злиться теперь. Вон, мы наплодили их, а теперь поете, ходите. Ванька не пишет, колька денег не шлет, такаянная. Зачем тогда их было рожать? Лучше не рожать, не гневить потом Бога. Не было у меня условий, я и не рожала. Не все подкулачники-то были. Куркули, знамо, лодырит куркулями никогда не живут. Где ты куркулей-то видела? Да вас же на волосок только не раскулачили в 29-м годе. Ты забыла, какая у тебя память-то дырявая. А ты чё гордишься, что в бедности жила? Нам в 22-м годе землю всем одинаково дали, а к 29-му году они уж снова бедняки. Лодыри, вы ж бедняки-то советские сделались, а вы поругались, старухи. И вот ведь дурная деревенская привычка. Двое поругаются, а всю родню с обеих сторон сюда же пришьют. Никак не могут без этого. Всех помянут и всех сделают плохими. И живых, и покойных. Всех. Домой старуха Кандаурова шла расстроенная. Болела душа за дочь. Неладно у Катерины. Сердце чует, неладно. Вечером старуха села писать письмо дочери. Решил написать большое письмо, поучительное. «Добрый день, дочь Катя, а также зять Николай Васильевич и ваши дети Коля и Светочка, внучаточки мои ненаглядные. Ну, когда же вы приедете? Я уж все глазоньки проглядела, а все гляжу на дорогу. Вот, может, покажется, вот покажется. Но нет, не видать. Катя, доченька, видела я этой ночи худой сон. Я не стану его описывать, да там описывать-то нечего, но сон шибко плохой. Вот я и задумалась, не у вас ли чего? Ты, Катерина, маленько не умеешь жить. А станешь вас учить, вы обижаетесь. А чего обижаться-то? Надо наоборот, мол, спасибо, мама, что дала добрый совет. Мы когда-то тоже росли у отца с матерью, тоже не слушались ихнего совета, а потом жалели, да поздно было. Ты подскажи своему мужу, чтобы он был маленько поразговорчивей, поласковей. А то они... Ты так скажи. Коля, что ж ты, ядрёна мать, букой-то живёшь? Ты, мол, сядь со мной да поговори. Расскажи чё-нибудь. А то, скажи, спать поврозь буду. Старушка отодвинула письмо и стала смотреть в окно. Вечерело. Где-то играла гармошка. Старуха вспомнила свою молодость, своего нелюдимого мужа. Муж ее, Кандауров Иван, был мужик честный, работящий, Но Бука несусветная. За всю свою женатую жизнь, может, 2 или 3 раза приласкал жену. Не обижал, нет, но и не замечал. Старухе стало жалко себя, свою жизнь. Если б я тогда послушала свою мать, я бы сроду не пошла за твоего отца. Я в своей жизни тоже ласки не знала. Но тогда жизнь такая была, вроде не до ласки. Одна работа на уме. А если так-то разобраться, пошта? Ну, работа работой, но человек же не каменный. Да если б его приласкать, он в 3 раза больше сделает. Животное-то ласку любит, а человек тем более. Ты скажи, сам угрюмый, а на тебя, глядя, и сын начнет задумываться. Они маленькие, все на отца глядят, как он, так они, походить стараются. Да я, скажи, и буду с вами, с такими-то. Мне что же тогда, с самой собой остается разговаривать? Да что это за мысли такие, день-деньской думать? Ты скажи, ослабони маленько голову-то для семьи. Че думать-то? Ладно бы думал-думал, додумался, большим начальником сделался. А то так, сбоку припеку. Че ж тогда ей утруждать головушку-то, если она не приспособлена для этого дела? Нечего тогда и утруждать. Ты скажи, будешь думать, а я что ж сидеть возле тебя, да в глаза тебе заглядывать? Да пошел ты от меня подальше, сыч. Я, скажи, не кривая, не горбатая сидеть-то возле тебя. Я, мол, приоденусь, да на танцы завьюсь, будешь знать. Да сударчик себе найду. Скажи ему так, скажи. А полезет с кулаками, ты в милицию. Ему же его хвост прижмут. Это ничего, что он сам в милиции, ему тоже прижмут. С ими нынче не чикаются, это не старое время. Это раньше бывало... И писать-то про то неохота. Нет, скажи, ты у меня живо повеселеешь, столб грустный. Ты меня за 2 улицы встречать будешь с работы. А то моду взяли. Нет, скажи, ты у нас будешь разговорчивый. А не изменишь свой гранитный характер? Вот тебе дверь, выметайся. Иди на все 4 стороны, читай газеты и молчи, сколько влезет. Попиновали мы таких журавлей задумчивых. Дай ему месяц сроку. Если не исправится, гони его в шею. Пусть летит, ступеньки считает. Старуха вдруг представила, что это письмо читает ее задумчивый зять. Улыбнулась и стала опять смотреть в окно. Гармонь все играла, хорошо играла. Ей негромко подпевал незнакомый женский голос. «Господи!» — думала старуха. «Хорошо!» Хорошо на земле, хорошо. А ты все думаешь. Че ты выдумаешь? Ничего ты не выдумаешь. Лучше б научился на гармошке играть. Читай, зятек, почитай. Я и тебе скажу. Проугрюмись весь свой век. Глядь, помирать пора. Ты послушай меня. Я жизнь прожила с таким, как ты. Нехорошо так. Тяжело. Я тут про тебя всякие слова написал, прости, если в нечаянно задел, но правда, возьми себя в руки. Тяжело так жить. Ведь она мне дочь родная, у меня за нее душа болит. Мне тоже охота, чтобы она порадовалась на этом свете. И чего ты, журавь, все думаешь-то? Получаешь неплохо, квартирка хорошая, деточки здоровенькие. Ты же виды радуйся, да других радуй. Я не про службу твою говорю, там, конечно, не обрадуешь, а про самых тебе дорогих людей. Я вон жду вас, не дождусь. А если ты опять приедешь такой угрюмой, огрею тебя шумовкой по голове, у тебя мысли-то и перестроятся. Это я пошутила, конечно. Но правда, приезжайте. У нас тут хорошо, лучше всяких курортов. Ты не серчай на меня, я ведь тоже все думаю, не стой тебя. Но мне-то хоть есть о чем думать. А вы-то чего? Господи, жить да радоваться, а не... Ну, приезжайте. Катя, как поедете, купи мне сицу на занавеске. У нас его нету. Купи голубенького, я повешу, вы проснетесь, а утром в горнице такой цвет хороший. «Коля, внучек мой милый, скажи папке с мамкой, чтоб ехали. У нас тут велики хорошие продают. Будешь на велики ездить и рыбачить будешь ходить. Приезжайте, дорогие мои. Жду вас, как Христова дня. Жить мне осталось мало, и хоть на вас порадуюсь. Одной-то шибко плохо. Время долго идет. Приезжайте. Целую вас всех, баба Оля». Старуха отодвинула письмо и стала опять смотреть в окно, а за окном уж ничего почти не видно, только огоньки в окнах. Теплый, сытый дух исходил от огородов, и пылью пахло теплой, остывающей. Вот тут, на этих улицах, прошла жизнь. А давно ли? Господи, ничего не понять. Давно ли еще была молодой? Вон там, недалекой, теперь еще закоулок сохранился. Там Ванька Кандауров сказал ей, чтоб выходила за него. Господи, еще бы раз все повторилось. Черт с ним, что угрюмый, он не виноват. Такая жизнь была. Работал мужик, не пил зряшно, не дрался. Хороший. Квасов тот, конечно, побойчее был. Зато попивал. Да нет, чего там, ничего бы другого и не надо. Еще бы разок, все с самого начала. Старуха и не заметила, что плачет. Поняла это, когда слеза защекотала щеку. Вытерла глаза кончиком косынки, встала, пошла разбирать постель. Поспать, а там опять день будет, может, правда приедут. Все скорей. «Старая», — сказала сама себе, — «гляди-ка, еще раз жить собралась». Видали ее?
4: Рассказ Василия Макаровича Шукшина «Письмо» читал народный артист России Александр Познанский. Запись из личного архива Александра Познанского.

0: Пора читать.
1: Максим Гуреев. Святые русской Фиваиды. Серия «Жизнь замечательных людей», 2024 год. В 2024 году издательство «Молодая гвардия» выпустило книгу писателя и режиссера-документалиста Максима Гуреева «Святые русской Фиваиды». В ней рассказ о жизни и деяниях святых подвижников, основателей монастырей на обширной северной территории России. В труднодоступных местах севера русские монахи предавались молитве и проповедовали христианство среди местных язычников. Потом к ним присоединялись другие отшельники, и таким образом образовывались обители. Кубинское озеро стало ядром, центральной областью русской Фиваиды. Именно на Кубинском озере, на крошечном островке, еще в 1260 году был основан монастырь Спасокаменный. Он и является самым древним на русском севере. Речь идет о тех далеких временах, когда, далее цитата, «на северо-западную оконечность Кубинского озера, а точнее к месту впадения в него реки, первые иноки-отшельники пришли из Новгорода еще в XIII веке. Тут ими была возведена деревянная церковь во имя святого Антония Великого, а также устроено монашеское поселение, имевшее распространение в древней церкви, то есть во времена того же Антония Великого, основоположника христианского монашества и, в частности, отшельничества». Книга Максима Гуреева «Святые русской Фиваиды» вышла в серии «Жизнь замечательных людей». Она воскрешает память о святых подвижниках русского севера и связанных с ними местах, сочетая историческую справедливость с художественным вкусом автора.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: С чего начать лечение зависимости?
3: Как вести себя с человеком, который попал в зависимость?
4: Мой муж пьет и не хочет лечиться. Что делать?
5: Как избежать срывов?
0: Выход есть. Интервью с экспертами, истории выздоровления, советы по профилактике. Через вино, как бы через дверь, человек приходит к другим порокам. Архиепископ Никон Рождественский.
6: Как невозможно жить без пищи и питья, так без хранения ума и чистоты сердца, что и называется трезвением. Невозможно душе достигнуть чего-либо духовного и Богу угодного или избавиться от греха. Преподобный Исихий Иерусалимский. Здравствуйте, друзья! В эфире программа для тех, кто желает жить вне зависимости. Выход есть. Меня зовут Марина Дружкова. Сегодня мы продолжаем тему реабилитации зависимых людей в Нижегородской епархии. В нашу прошлую встречу, которая выходила в эфир 4 декабря, мы не успели осветить все аспекты этой важной темы. И сегодня в нашей студии протоиерей Александр Николаев, клирик Казанской церкви села Великий Враг Кстовского Благочиния, духовник реабилитационного центра «Семедь», а также администратор этого центра Андрей Сергеевич Диченко и выпускник реабцентра Сергей Аникин. Здравствуйте, уважаемые гости!
7: Добрый день.
8: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
6: Батюшка, я по доброй традиции в начале нашей встречи прошу вашего благословения.
7: Пусть Господь наш милосердный благословит всех нас.
6: Друзья, кто не слышал прошлый выпуск программы «Выход есть» в эфире, его можно прослушать в любое время на странице сообщества «Радиообраз» ВКонтакте. А сегодня, повторюсь, мы продолжаем тему реабилитация и предлагаю некоторые аспекты этой темы углубить, дополнив их новыми примерами из пасторской практики, а также личного опыта преодоления выпускников этого центра и его работников. Наша программа выходит в такой день, 1 января, в День памяти, это, с одной стороны, да, его все знают как главный первый день нового 2006 года. Ну, а люди верующие, церковные, знают, что это еще и день памяти мученика Ванифатия Тарсийского, которого, к слову, именуют покровителем трезвости. Так вот, если взглянуть на его жизнь, ничего общего с добродетелью трезвости, воздержания мы не увидим. Вместе со своей хозяйкой и сожительницей римлянкой Аглоидой он предавался земным удовольствиям и пагубным привычкам. Но когда оказался среди свидетелей жестоких казней христиан, проходивших в городе Тарсе, сам себя объявил христианином и был подвержен страшным мучениям. И вот у меня первый вопрос – к отцу Александру его обращу. Как так получилось, что именно мученик Ванифатий стал тем человеком, кому молится об избавлении от пагубных привычек, от пьянства? Хотя сказать, что в жизни его как раз ничего такого-то и не было. Он предавался земным удовольствиям, жил в роскоши, в богатстве и любил выпить вина.
7: Ну и блудить тоже, скажем так. Потому что в наше время это тоже достаточно много. Вообще, этот человек, когда увидел образ правильной, чистой христианской жизни, когда он увидел, что есть люди, которые реально хотят жить в Царстве Отца нашего Небесного, он положил, видимо, на весы свои, полную чашу.
6: Полная чаша, да, полнокровная, да. с точки зрения таких вот земных ценностей, даже пожелать.
7: Ну, вот ценности, конечно, даже прямо таких, совестно сказать, а то вообще это не ценность. Ну, наверное, для современного мира это, да, ценности, но если для христианина это совсем не ценности. Он увидел это все. И, видимо, он увидел их глаза, этих людей, которые идут на мучения, осознавая, понимая, сейчас его будут мучить, его сразу убивают. Он: а я-то как? А я-то что? А я как с этим-то жить-то буду? А я ведь тоже хочу. Вот эти, которые идут на мучения, они, будучи пока еще на земле, у них появляются вечные небо, то есть светлые, Духом Святым покрытые. А я как? А я вот с этим в пьянстве, в блуде буду жить? Это же скоро кончится, а там вечность. Представляете, вечность. Как его может человек измерить, вечность? Нет такого аппарата, чем бы можно измерить вечность. И вот этот человек измерил своим сердцем эту вещь. Он говорит, я вот отказываюсь от всего этого, то, что у меня было. Я вот вечность выбираю. Ну вот, это очень важно. И опять-таки, по Божьей милости, по великому промыслу Божьему, именно на Новый год мы празднуем память этого святого человека. Тот, который смог сделать выбор. Вот именно этот человек смог сделать выбор. Вообще, вот, скажем так, мы все хотим рай. Среди христиан, наверное, нет таких, которые бы не хотели бы. Но ведь, да, я хочу. Дальше что? Видимо, какие-то надо шаги делать. Вот первый шаг – это «я хочу». Второй шаг – надо веру свою изучить. Какие-то знания должны быть. Укрепиться должны вере. Дальше что? Решимость. Третья ступенька – это решимость. То есть человек должен принять решение. Ну да, принял решение. Ну вот хорошо. Когда я сижу на диване у компьютера, я все принимаю решение. А следующая ступенька – это действия какие-то. Вот у этого человека все эти ступеньки есть. У нас, да, бывает, хочу есть. Знание, наверное, тоже есть. Так-то, как-то, как-то. Решимость тоже есть. Все, решил, больше я не буду ни блудить, ни пить, ни курить. А действия какие? Увы, вот так у этого человека все эти ступеньки есть.
6: Как хорошо вы сказали, батюшка, спасибо вам. Как вы замечательно объяснили, потому что у меня все равно был такой вопрос в благоразумном разбойнику, который раскаялся в последние, скажем так, часы своей земной жизни. Мы же не молимся, хотя понимаем, что он попал в Царствие Небесное. Сам Господь нам об этом сказал. А вот, например, мученику Ванифатию, который тоже прожил блудную такую жизнь, мы почему-то молимся. А вот действительно, он, да. Вот он это действие совершил.
7: Да,
6: и действительно,
7: да.
6: Когда мы читаем жизнь вот этого человека, его сожительницы, ведь они неплохими были людьми, они были христианами, кстати, и всегда их мучила совесть за то, что они живут вне законом брака.

0: разными зависимостями. И наркомана, и алкозависимого, никотинового зависимого, любого другого, который в глубине души бы не понимал, что он неправильно живет, что что-то с ним не так. Но вот подняться вот до той ступеньки не хватает. Вот про это мы сегодня будем говорить. И у нас в студии, как я уже сказала, сегодня присутствует Андрей Сергеевич Диченко, который является администратором реп-центра «Семедь». А у меня к вам вопрос вот такой будет. Заметила, читая истории разных людей, истории тех, кто исцелился, ну, как не совсем исцелился, выздоравливающим является, да, человеком, истории людей, которые там помогают, как волонтеры. Чаще всего туда, в эту сферу, приходят люди, которые сами столкнулись с этой проблемой, либо через родственников, либо вкусив последствия употребления уже в личном опыте. Вот как это было у вас? Можете поделиться с нашими радиослушателями?
1: Ну да, у меня тоже была проблема, как у многих. У меня алкоголь, с алкоголем проблемы были. Ну, я работал на работе. Как бы меня отец называл еще покойник. Кстати, отец от никотина умер 60 лет, еще бы пожил. Вот, и у меня была никотинная проблема. В общем, употреблял. И по выходным употреблял. Тем не менее, у меня проблемы были с алкоголем. Вот. Я живу в Семете тоже. Вот, у меня были с алкоголем проблемы. И волей Божией так получилось, что я вот познакомился с батюшкой, я искал выходы, вот опять же действий, да, ну, как говорили, я искал выходы, я понимал, что что-то не так со мной в жизни происходит. И понимаю, у меня проблемы. А что такое, вот подумать о том, что это из-за алкоголя, из-за никотина, я даже, ну, мысли не приходили, думаю, меня все обманывают, вот тут я плохой, тут плохие, а про себя подумать. Ну, видимо, гордость мне не позволяла этого. Вот, это. Оказывается, вот сейчас я проанализировал всю жизнь, и я понимаю, что были проблемы все именно из-за алкоголя. Хотя употреблял только по выходным дням. Вроде бы немного, казалось бы.
0: Вот. Многие так вот,
1: да, скажут. Да, ну, культурный пятищик, скажем так, как сейчас называют. Вот. И получилось так, что я вот познакомился с батюшкой. Ну, я живу в этой деревне, так вот, ну, туда приходил помолиться в храм. Потом позже в центр приходил к ребятам, меня тянуло.
0: Уточню. А храм, он находится в поселке Семедь, есть храм?
1: Да. Реабилитационный центр, он находится на территории храма. И меня тянуло туда, я приходил на молитву, бывал так вот, и прошел у батюшки школу трезвения. 10 занятий батюшка преподавал. И, слава Богу, после того момента, ну, я не употребляю.
0: А сколько уже лет прошло, как в трезвости вы живете?
1: В трезвости я уже 7 с половиной лет. В августе было 7 лет, как я школу трезвения закончил. Вот. Потом прошло некоторое время, ну, я опять же приходил там к ребятам периодически, мне благословил батюшка там, ну, как бы с ним там по сварке помочь что-нибудь, там потрудиться в свободное время. И когда администратора не стал, батюшка меня вот назначил. Вот. Если бы я не прошел школу трезвения, у меня тоже, ну, проблемы в семье, сын, ну, как бы на этом почве параллельно начал увлекаться наркотиками.
0: То есть параллельно, когда выходили,
1: да,
0: в реп-центр,
1: да,
0: помогать?
1: Да, я не знал об этом, даже не мог заподозрить. Незаметно, в общем, так получилось. И через 2 месяца его посадили в тюрьму.
0: За распространение?
1: Да, за распространение. Он попробовал, как он тогда говорит, и надо было на что-то употреблять. Он начал закладки закладывать и посадили на 10 лет. Вот, если бы я школу трезвения не прошел, я бы, наверное, сорвался и начал бы опять употреблять, потому что, ну, тяжелые времена были, поэтому по-другому никак. Вот, без Божьей помощи через батюшку, скажем так, я, слава Богу, живой и прошел через это все, пока... Ну вот, работает администратором, слава Богу. Вот.
0: С нами также присутствует Сергей Аникин. А Сергей является выпускником этого реп-центра. И он готов с нами поделиться своей личной историей, как я уже говорила неоднократно и в прошлой программе, о том, что личная история, жизнь человека – это лучший пример для тех, кто сейчас находится в этом состоянии безвыходности. Казалось бы, безвыходности, но оказывается, все-таки выход есть. И перед нами живой пример. Сергей, поделитесь, пожалуйста, своей историей. Во-первых, как так случилось в вашей жизни, что вы обратились за помощью именно в православный реп-центр, именно в Семедь пришли?
2: Да, про этот центр я знал, что он у нас существует в Семете. Пробовал туда прийти, но не получилось. Зависимость, она не пускала меня.
0: А какая у вас? Расскажите немножко вот свою историю до прихода в реп-центр. Какие проблемы у вас были?
2: Алкоголь, наркотики, сигареты. Все подряд употреблял. Все, что не дай, все съем.
0: С какого возраста уже? Какой был
2: С 13 лет я начал употреблять. То есть

0: 13, это уже осознанно мы с друзьями первый раз выпили пиво. Напились до состояния нестояния, падали с ног. Это было в 13 лет. И вот с тех пор я четко это уже в центре прям осознал и понял. С тех пор у меня заморозились чувства, и мной стал управлять только зависимость. Вот с того, с 13 лет. Мы все делали для того, чтобы где нам найти что-то, какую-то отраву, яд, чтобы в себя влить.
1: То есть цель вашей жизни, она крутилась вокруг либо бутылки, сигареты, либо... Там,
0: вокруг любого вещества. Вокруг любого вещества, которое изменит мое состояние. Как мне казалось, доставит мне комфорт, радость и наслаждение. И постоянно употреблял то и дело. То есть работы постоянной не было.
1: А на этом фоне как протекала ваша жизнь? Что вы делали? Какие вы перед собой, ну, другие, может, параллельно ставили цели? В учебе, в работе, в карьере, в личной жизни, в семье? Что-то, как у вас устраивалась вообще жизнь параллельно с тем, что вы где-то добывали, да, вот нужное вещество для поддержания своего какого-то там такого, как вам казалось, плюсового состояния, да?
0: Да, да, да. С учебой не сложилось сразу. Во-первых, так как в 13 лет начал употреблять, я не понимал, чего я хочу, кем я вообще хочу стать.
1: Что я хочу от жизни.
0: Да, что я хочу от жизни, кем я хочу стать. Я хочу только употреблять. Вот, вот это мне, больше ничего не надо. Поэтому после школы я поступил в институт, не понимая, зачем вообще я туда иду. Я вообще туда не хотел идти. Просто меня родители отправили, что, мол, надо. Ну да, надо, вроде бы все идут. И пошел. Через полтора года меня отчислили. Я в институте не учился, я в институте гулял. Сразу с первых же дней, сразу эти вот студенческие загулы. Вот и все. В общем, через полтора года меня отчислили. Потом я пробовал еще несколько раз учиться.
1: Восстановиться.
0: Восстановиться, на заочное отделение перейти в другой университет. Поступал тоже на заочное уже отделение. Ну, опять же, тоже нет. Зависимость не давала это. Хотя желание и решимость... Она была.
1: Уже появилась.
0: Да, да, времени. Да, что мне нужно жить в трезвости, мне нужно образование, и что я могу стать успешным человеком в труде. То есть у меня было желание, у меня была решимость, а вот четвертой ступенчики действия не было. Ну, я прям хотел, и я знал, что у меня все получится, и все, но не делал. Я вроде бы вот поступал, а тут же прекращал вот это вот свое движение к цели, потому что зависимость. Как только дорывался до вещества, у меня уже все только в мечтах. Только в мечтах, в голове.
1: И в проектах.
0: Да, и в проектах. А действий никаких на самом деле...
1: Но, Сергей, вот даже до этой ступенечки дойти, какая она у нас? Хотя бы на уровне мысли уже осознать, что какая-то цель у человека должна быть, что ему нужно там закончить, получить образование, работу, реализоваться как-то в жизни, помогать. А как она у вас возникла? Ведь вы не сразу, вы говорите, сначала вы вообще не видели своего будущего.
0: Ну да. Ну, это, наверное, по Божьей милости, только он послал мне в голову.
1: Вы ведь могли остаться вообще на той, на самой первой ступени и вообще никуда дальше не пойти.
0: Наверное,
1: есть такие,
0: да,
1: просто примеры, есть такие люди.
0: Наверное, да, мог. Mm-hmm. Ну, видимо, Бог вдалбил в мою голову, что можно жить лучше и нужно жить лучше. Но я не понимал тогда,
1: так,
0: что это Бог и что это, что можно, просто надо. Мной управляли просто желание хорошо, как я думал, жить, как вот Бонифаций, чтобы быть успешным человеком, чтобы хорошо зарабатывать и жить. О Боге, конечно, я тогда вообще ничего даже и не помышлял, не думал. Потом, спустя 10 лет употребления, или ты сколько уже там, 15 лет, в общем, ближе к 30 годам, я первый раз закодировался. С учебы уже не сложилось, потерял несколько хороших работ, перспективных, где я мог вырасти, да, ну, большой карьерный рост мог произойти.
1: Именно по причине употребления.
0: Да, да, да. Все свои хорошие работы я только по причине употребления, только по этой причине, в общем, не было у меня. Прекращалась моя работа. И каждый раз после этого, когда я 2 месяца приходил в себя, так скажем, и тут я начал обращаться к Господу. Господи, помоги мне. Вот я напился, вот я неправильно сделал. Помоги мне, Боже, помоги. Устрой меня на хорошую работу. Находил какую-нибудь хорошую работу. Вот на эту работу меня, Господи, устрой. Обещаю, все, пить не буду. Буду хорошим человеком. И он сразу давал. Все, и меня брали. И шел карьерный рост. Развитие, пожалуйста. Но 3-4 месяца проходило, и я уходил опять в употребление. И через полгода, через год уже никакого роста не было, работа прекращалась.
1: И сколько вот в этом, именно в этой фазе вы прожили, что вы находите работу, снова срыв, находите срыв?
0: Ну, это вот примерно с 27 до 37 лет.
1: Так, и что случается в 37 лет? Что вы, как вы...
0: Вот в 37 лет случилась очередная такая же ситуация. Господи, дай мне эту работу. Бог мне дает эту работу. Я работаю, это хорошая была работа. Мне нравилась она. Хорошая оплата, отличные условия. В Московской области работа, на большом складе. Ну и, соответственно, все как и раньше. Очередной срыв. Я в чужом городе, в чужой области. Срыв на съемной квартире. Денег в кармане нет. Надо домой уже как-то возвращаться. С работы уже уволили. Все, я понимаю. До этого я уже пробовал кодироваться несколько раз. 3 или 4 раза. И без кодировки. Прекращал употребление с кодировкой. Прекращал. Но максимум на 9 месяцев мне хватало. И вот в 37 лет. 38 точно не помню. 37, наверное. В общем, вот это вот последняя работа. Все, я в чужой области, без денег, на съемной квартире. Ну, бомж на улице, все, без ничего. Ну, все, точно надо ехать. Мне уже надо спасаться, надо избавляться от пьянства, от этого, потому что оно меня губит жизнь окончательно. Говорю своему потребителю, с которым мы на съемной квартире. Он тоже из Нижнего Новгорода. Я говорю, слушай, я поеду вот в этот революционный центр. Я уже знал про этот центр, я поеду туда. Поехали, говорю, со мной. Ну, он отказался. Я нашел сайт революционного центра, нашел телефоны, прочитал программу. Я понимал, что мне нужно именно изменение сознания моего, мышления, потому что кодировки и просто прекращение употребления мне никак не помогали, я обратно возвращался. Я понимал, что мне нужно изменить мышление свое, мое сознание. Вот я прям это четко осознавал. Я прочитал программу на сайте Трезвения, очень подробно описана программа, сколько часов, по каким дисциплинам там преподают в этом центре и что вообще преподают. Я все это прочитал и понял, что вот, ну, это да, это то, что надо, и это изменит. Когда увидел срок реабилитации, тут, конечно, я немного испугался, но этот испуг, он прошел прям, я скажу, моментально. Прям
1: чуть-чуть. А срок какой, напомните, год?
0: Год. Реабилитации проходит год. Ну, я 10 минут поголебался, то, что год не год, нет, надо. 1 год и еще жизнь впереди. Это, в общем, надо. Позвонил вот Андрею, он был администратором на тот момент, как сейчас. Он сказал, приезжай, нужно сдать то-то, то-то. Пожалуйста, приезжай, все в любой день.
1: Сергей, вот. А что вас в этой программе больше всего заинтересовало? Что вы поняли, да, вот это то самое место, где мне помогут?
0: Там просто вот 3 самых основных аспекта. Это духовная составляющая. К Богу тогда уже я стал приближаться. Даже было какое-то время, читал утренние и вечерние правила. В храм еще я не ходил, но утренние и вечерние правила начинал читать. Потом, конечно, бросал. Но все-таки это
1: было... Кто-то вам посоветовал? Или вы сами почувствовали голос Бога в душе, его призыв?
0: Сам почувствовал. И Библия была дома, откуда-то взялась. Может быть, это и не сама Библия, Евангелие. Это был Евангелие, какое-то печатное издание такое в мягкой обложке. Ну, в общем, я его прочитал.
1: То есть Господь стучался в ваше сердце?
0: Да. И я молился Господу, бывало. Вот, ну, полгода я читал утренние и вечерние правила. Ну, в общем, и тянуло меня к Богу после этого. Потом я хоть и бросал правила читать, но я чувствовал, что меня вот, что Он есть, что эта жизнь — это не конец, что после жизни... земной наступает жизнь вечная. Я понимал, осознавал, что это все есть, но ничего для этого, опять же, не делал. Продолжал употреблять. И когда я уже зашел на сайт этого центра, то есть там вот духовная составляющая. О, супер, Господи, слава Богу, я к тебе. Но я понимал, что одной духовной составляющей и просто веры для меня мало, потому что мне это ни о чем не говорит. Ну что это для меня? Это я понимал, я осознаю, и это я вот так вот, может быть, говорю, что прям осознаю. Ну как я осознавал? Просто вот понимал, что что-то есть, а так-то это сейчас осознаю, а через
1: но
0: день...
1: Ну, основ вер, конечно,
0: да,
1: конечно,
0: да,
1: я
0: что
1: не
0: это
1: знаю,
0: такое,
1: в кого я верю, почему...
0: Да, поэтому как бы вот...
1: Ни писания, ничего, понятно.
0: Просто самой духовной составляющей я понимал, что мне будет, ну, крайне недостаточно для меня этого. И читаю следующее, и работа с психологами. График смотрю, что психологи там приезжают и работают с реабилитантами несколько раз в неделю. То есть плотная, упорная работа психологическая идет. Это самое главное, что для меня и есть изменение сознания, это вот именно работа с психологами. На том этапе развития, в который я был, что это поможет. Ну и третье – это труд, послушание. Не хотелось, но я понимал, что послушания, они просто нужны, так как это приучает к дисциплине.
1: Дисциплинирует.
0: Да, да. Вот, и все. И вот и самые три главных составляющие.
1: Тем более, я думаю, что у зависимых у них как раз вот в сфере воли больше всего и проблем. И вот труд он дисциплинирует, правда, отец Александр?
2: Выход есть.
1: Напомню радиослушателям, которые только что сейчас к нам присоединились, что вы слушаете программу «Выход есть» на частоте 98FM. Мы продолжаем сегодня тему реабилитации зависимых людей на примере той помощи, которая оказывается в епархиальном центре реабилитации «Семедь», который расположен в Кстовском районе. С нами сегодня в студии духовник этого реабцентра протоиерей Александр Николаев, администратор центра «Семедь» Андрей Сергеевич Диченко и выпускник Сергей Аникин. Сергей нам только что рассказал свою историю. С какими последствиями употребления он в своей жизни столкнулся? Как он стал искать выход и почему именно его заинтересовал этот центр «Семедь». И мы также уже подошли к тому, что одной из составляющих, кроме работы со священником, с пастырем, да, кроме работы с психологом, уделяется много внимания и труду. И вот в связи с этим я тоже хочу обсудить вот эту тему более подробно. Дело в том, что всем нам известный Петр Кащенко, психиатра, который работал главным врачом Нижегородской земской больницы в Нижнем Новгороде и открыл за городом деревни Ляхово, ныне это Прюкский район Нижнего Новгорода, специально такой санаторий, колонию для хронически больных людей, то есть для людей, которые выведены из состояния острого в хроническое. Так вот, он был таким новатором человеком, и он внедрил первым, кстати, в психиатрии трудотерапию. То есть больные работали в мастерских, в теплицах, огородах, которые были расположены на территории больницы. И вот как интересно Кащенко писал о привлечении больных к труду. Я процитирую. «Работа отвлекает больного от бреда, внося в его духовный мир, да, обращая внимание, новые ощущения и представления, приучает к порядку и дисциплине. Без работы больной большей частью валяется на постели, привыкает к лени, опускается». Представляете, это вот все сказано, можно сказать, и не только про человека, имеющего отклонение в психике, но и про человека, который находится в зависимости, причем любой, правда, батюшка, в зависимости.
3: Так, так.
1: Вот расскажите, пожалуйста, о значении труда. Про это же и святые отцы пишут в духовной жизни человека, в борьбе со страстями.
3: Из жизни Антония Великого. Его великим не просто назвали. Это действительно великий человек. Он, скажем так, из тех людей, первых христиан, которые подвязались и оставили после себя трактаты о своих трудах духовных. Как там описывается, я примерно буду говорить. Значит, он молится, говорит: «Господи, как же мне спастись? Помыслы доливают». Когда он молится, вроде ничего. Нужен человек, он устает молиться. «Что, Господи, делать, как не спастись?» И Бог ему показывает образ. Вот, типа образа Антония, молится и трудом занимается. Молится, опять трудом занимается. Бог говорит, Антоний говорит, делай так. Молись, потом трудись. Молись, потом трудись. Немножко тело подержи пищей, опять трудись. Вот так вот. То есть из житий святых Господь нам вот такой образ дает. Из жития Антония Великого. В основной части, которая приходит к нам на реабилитацию, в течение своей жизни некоторые даже сами редко постель дома заправляли. В основном это такой контингент.
1: Вот фраза «валяются в постели». Вот они,
3: да, да,
1: и
3: да.
1: Постель сама.
3: То
1: такая,
3: есть ответственности не было. Ну так вот жизнь прошла. Вот так 20, 30, 40, 50 лет он прожил. Вот так и не получилось. Вот так после себя чашки помыть или сготовить что-либо, или постирать, либо что-либо после себя. Ну вот так не сложилась жизнь так. А тут вот, понимаешь, вот тут... Тут у нас правила такие. У нас все так делают. Андрей послушание раздает. Вот у кого кролики, у кого там курицы, у кого еще чего-то, у кого-то вот огород. То есть у всех послушание есть. Поэтому это обязанность. Ну, тут ведь маленькая общинка. Но сказать «я не хочу», конечно, говорят, бывает. Но это совсем неудобно, потому что вот этот брат делает, а я не делаю. А почему я не делаю? Там на сообщество придется уже отвечать братьям, а что я не делаю? А я не хочу, оказывается. А почему? То есть вопросы приходят, они сами с собой приходят. Это потихонечку человека дисциплинирует. Это очень важно. И потом, что хочу сказать, у нас живность есть. Живность, так она несложная. Вот, ну, там кролики, там это все овцы. Вот. Они, общаясь с животными, у них что-то меняется в душе. Они же заботятся. 30, 40, 50 лет все это пролетело. Они не успели ни о ком позаботиться. А тут вон первая забота, может быть, о жизни этого человека, о кролике. Человек берет вот так.
1: Прижимает к себе,
3: да,
1: этот комочек.
3: Да, да. Это может вообще первый раз в жизни. Это очень важно.
1: Да, удивительно. Андрей Сергеевич, расскажите вот как раз про трудотерапию. Как она организована в вашем реццентре? Вы же говорите, когда только помогали, как волонтеры туда приходили, тоже же работали именно с ребятами, сваркой занимались?
4: Ну да, я хотел бы личный пример привести сначала, потому что когда вот, ну, именно когда я... Ну, я так вообще в жизни люблю потрудиться, но когда я закончил школу трезвения, образовалась пустота внутри. Ну, с чем-то можно это сравнить, наверное. Пустота внутри, я не знал, чем ее заполнить. Ну, в храм я, конечно, ходил периодически, но пустота, вот чего-то не хватает. И эту пустоту именно заполнял вот трудами. Или себя дома, там, в гараже что-нибудь делал, или в центр пойду. Именно вот трудами что-нибудь делаю, меня это как-то отвлекало. При том, что вот, ну, с молитвой, как мы говорили уже, что... Ну, не всегда получалось, но вот, ну, там Иисусу молитву там читали, еще какие-нибудь на память приходят, вот легче становилось. Вот это как свой пример. А потом, ну, в центре хотел сказать, вот у нас есть правила проживания, я ребятам, ну, даю, когда приходят вот прочитать правила проживания, там жирным шрифтом прям написано несколько строчек. Одно из основных правил – это вот послушание. То есть выздоровление, оно не только психологами, это важная часть, психологи, духовная часть важна. А когда послушание, вот именно сам процесс, вот как батюшка говорит, с животными общение, и когда вот это вот, ну это, конечно, уже высоко сказано, но терпение проявляешь, не смирение, а терпение для начального этапа проявляет человек, реабилитант, скажем, да, приходит и вот послушается он. Если по-монашески сказать, послушается, если так, ну, там, выполняет работу определенную. То есть он терпит и делает это, через себя перешагивает. Вот это трудно, когда зависим человек, там, неохота, не по-моему, это не мое, он неправильно там команды дает. И вот приходится проживать через это, слушаться, и идет процесс выздоровления. Это вот, ну, сколько это, я уже 5,5 лет администратором, как бы, ну, вот, зрительно наблюдаю за этим, за ребятами, как меняются, они даже лицом меняются, когда время проходит, и по общению уже, ну, как бы, другой человек становится. Ну, не зря вот говорят, что как бы перепрограммирование идет. Да, на самом деле, это как будто человек перепрограммируется, прям интересно наблюдать за этим процессом, прям. Ну, невозможно это выразить, как вот у меня мурашки по коже идут от этого. Вот. То есть приходит один человек, и со временем он меняется, уже уходит совсем другой человек. Вот. Конечно, жаль, не все остаются трезво жить. Ну, причины я не могу сказать, нет определенной причины. Но есть, конечно, причины, там, нарушения, нарушают элементарные рекомендации, там. Сначала перестают молиться, потом перестают дневник писать, вот так потихоньку-потихоньку начинают, видимо, употреблять. Вот. А послушание вот так влияет.
1: А какие у вас есть послушания?
4: Вообще в центре там, ну, как бы много послушаний всяких. Во-первых, в чем универсальность нашего центра? То, что они парни себе полностью как бы обеспечивают. Ну, кроме продуктов, я езжу, закупаю, они себе готовят. Кушать, вот,
1: делают.
4: Потом мы дрова заготавливаем, у нас газа нет, мы дрова заготавливаем, ездим там, ну, в общем, с дровами колют, прикладывают, скажем так, снег, ну, снег это естественно чистит, там траву косим, животное привозим, вот это сено, все, то есть внутри у нас трудотерапия происходит, вот. Ну, немного по храму там работаем, где еще, вот, плетем сетки для войны. ну, для военных сети, вот эти окопные сети, маскировочные, да, делали, сейчас, правда, не делаем, делаем эти свечи, эти окопные тоже свечи делали для войны, вот такие послушания, что еще у нас. В общем, внутри у нас труда хватает. Здесь построить, здесь приколотить, здесь открутить. Вот, вот так вот. Ну, вроде всем хватает.
3: Да, вот можно я добавлю. Вообще, вот Андрей тут важный момент сказал. Послушание. Как-то на прошлой встрече мы говорили, что человек, душа человека состоит из трех частей. Умной части, раздражительной части и волевой части. К сожалению, зависимый человек... Он весь чувствительный. Это что означает? Он привык в течение этих десятков лет жить только «я хочу», «мне надо», «я хочу».
1: И «мне должны».
3: «Мне все должны». Вот так он привык жить. По-другому голова у него не работает. И работать пока что не будет. Вот этот человек пришел, вот говорят ему, Андрей говорит, вот типа послушание, вот дрова. Ну, я не хочу. Вот, то есть, потом говорит, у тебя сегодня дежурство. Ты должен вот пол помыть, потом сначала готовить, потом все помыть после всех. А я не хочу. То есть, к сожалению, бывают какие-то случаи, но в основном, в основной части люди как-то вот... Ну, тут же общинка маленькая. А почему вот вчера вот Ваня готовил, а ты что, не будешь готовить? То есть приходится потихонечку, вот это «я хочу» переламливается. Вот это послушание, вот для чего нужно. То есть три части у нас души. Умная, чувствительная, волевая часть. У этого человека только чувствительная часть. Умной части почти нету. А волевая часть, как служанка чувствам. Вот тут происходит перепахивание вот это все. Это его поле потихонечку, не сразу. Это тяжелый процесс. Тяжелый процесс. Это очень важный процесс. Вот смотрите, Андрей говорит, когда я был зависимый, вот перестал потреблять, и вот у меня там пустота. Пустота – это что? То есть в душе «я хочу» осталось, я понимаю, что потреблять нельзя, а вот это все осталось. Потом в головном мозге те изменения, которые произошли во время потребления, это тоже остались. То есть гормона радости тоже пока что нет. Надо куда-то переключаться. Вот «я хочу» надо как-то переломить. Вот, слава Богу, по Божьей милости, он приходил...
1: Хочу в могу.
3: Да, он приходил сюда, к нам, на реабилитацию. Он часто бывал на наших сообществах. То есть он начал познавать, как работать с тягой, как с этим бороться, как вообще жить, как вообще в этом мире радость обрести. Вот этот процесс, он непростой. Вот так он идет, то... Все-таки у кого-то все-таки получилось перебороть «я хочу», «мне все должны». У того получается и получится. Потому что реабилитация ведь не заканчивается вот этим процессом, то, что у нас в селе Семедь. Реабилитация – это в течение всей жизни. Это год в нашем центре – это только основная часть. А потом дальше в течение всей жизни человека придется работать. Да. Я хотел вот это добавить.
1: Очень спасибо, очень важное замечание, отец Александр. Тем более я уже где-то в конец нашей беседы заготовила такой вопрос обсудить. Если не успеем, перенесем на следующую встречу, ничего страшного. Как раз жизнь человека после реабцентра. Потому что там тоже человека поджидают различные риски.
3: Конечно.
1: И как должны с ним вести себя близкие люди, как он сам... на что ориентироваться, какие подпорки, и как вы, собственно говоря, человека выпускаете в мир, с какими, может быть, с какой программой на дальнейшую жизнь. Посмотрим, если успеем, значит, охватим. А сейчас я бы хотела перейти к рубрике «Жизненный урок», зачитать небольшую историю, она называется «Вопль к Богу». И у вас, уважаемые участники нашего разговора, попрошу прокомментировать каждый со своей стороны. От Александра как пастыря, да, вас как вот, может быть, вы что-то похожее в своем опыте и поделитесь, увидите.
2: Жизненный урок. Вопль к Богу. 13-я реабилитация тоже не помогла. Володя продолжал употреблять. Закончились деньги на героин. Пил водку. Он не мог понять, почему так. Он ведь так долго и так настойчиво просил у Бога трезвости. Работал по программе «12 шагов». Менял один реабцентр за другим. Правила и порядки этих центров он уже знал наизусть. Знал, какие задания дадут. Знал, как надо на них отвечать. Он все делал, презирал и делал. Только трезвость не приходила. В тот вечер Володя ночевал на чердаке, куда его с трудом пустили дворники. Он четко осознавал – это конец. Его измученное многолетним употреблением тело отказывалось больше ему служить. Было тяжело дышать. Все части тела сдавливала нестерпимая боль. Он знал – употребит – легче не будет. Но и без употребления до утра он не доживет. Мучила мысль – был же где-то выход. И вдруг, как вспышкой, его пронзила мысль. Она пришла откуда-то изнутра, которая разрывалась от боли. И из середины этой боли вырвалась даже не мысль, а вопль. «Господи, я понял. Я никогда не буду трезвым. Скорее всего, я сдохну. Прямо здесь и сейчас. Но, Господи, даже если это так, я хочу оставаться с Тобой». «Даже в смерти, в этом днище, в котором я оказался, прошу тебя об одном. Позволь мне остаться с тобой». И Володя протрезвел. Не в том смысле, что хмель ушел. Он протрезвел навсегда. С того момента он не употреблял больше ни капли алкоголя, ни грамма наркотиков. Да, еще год работы по программе трезвения ему понадобился, чтобы научиться жить трезвой жизнью. Еще 2 года, чтобы бывшая жена позволила видеться с детьми. Еще 3 года, чтобы он начал полноценно работать и зарабатывать. Но начало этой трезвости было именно тогда. В этом вопле к Богу.
1: Вот такая история.
3: Да, хорошая история, хорошим концом. Слава Богу. Вообще говорят, у каждого свое дно. Вот этот человек... Владимир, когда он лежал на чердаке, ножками своими почувствовал дно.
1: Дальше уже некуда.
3: Да.
1: Точка невозврата.
3: Вот он нашел это дно и оттолкнулся.
1: Вот как.
3: Вот, да. И хорошо, конец хороший, слава Богу.
1: Эта история взята из реальной жизни, а это, конечно, больше из разряда чуда, как вы думаете, или они случаются в жизни?
3: Такие случаи, все выздоровления, которые есть у нас, они все вот похожи один на другой. Mm-hmm. Все они похожи. То есть, если человек не почувствует этого дна, он никогда не выздоровеет. Он так и будет играть, продолжать играть. Это же Владимир-то, он почувствовал дно. Он же начал работать над собой. Говорит, Господи, помоги мне. Он же говорит, вот.
1: Хотя до этого тоже молился Богу, как здесь сказано, да?
3: Как вот сегодня Сергей говорит, я читал молитвы. Читать молитвы и молиться – это разные вещи. Мы многие читаем молитвы, но многие мы вообще не молимся. Вот так.
1: Молимся только вот словами, скажем так, но не сердцем, да?
3: Читаем слова молитвы, а не молимся. А вот этот Владимир взмолился.
1: Сергей, а что-то похожее было в вашем опыте, как думаете? Что, как вы?
0: Мне кажется, вот то, что здесь описано, это просто опыт каждого реабилитанта. И тут...
3: Это я, да?
0: Да, это я. И действительно, у каждого свое дно. Я почувствовал свое дно, очнувшись вот в этой вот съемной квартире, в чужой области.
1: Тоже без жилья, можно сказать,
0: без жилья,
1: да,
0: без денег
1: улице.
0: В кармане. Угу. Вот завтра надо съезжать с этой съемной квартиры. Припадок у соупотребителя, скорую вызываем, там, ну, умрет он сейчас, не умрет, непонятно, все это страшно. В голове какие-то голоса. Ну. И у каждого, да, вот у каждого свое дно, и пока человек его не почувствует, что это все, это предел, тут, конечно, трудно избавиться от зависимости. Вот, еще вот почему вот эти вот 13 реабилитаций предыдущих ему не помогли? Видимо, он тогда и не почувствовал, что все конец, а просто какая-то была для него, как батюшка правильно сказал, игра. Да, пойду попробую. Либо кто-то его туда отправил из родных, он на угоду им пошел, чтобы только отстали.
1: Бывает... Как вы когда-то учиться пошли, да,
0: да,
1: и числились, да, что-то,
0: да,
1: похожее.
0: Да, да, да. И проходя эту программу, то есть он относился к тем программам, которые проходил, с презрением, там вот сказано. То есть он не принимал эту программу, он не понимал, для чего она ему нужна, зачем она ему нужна. Она ему не была нужна абсолютно.
1: Поэтому она и не помогала,
0: поэтому,
1: да?
0: Поэтому не помогал. Работала. Он дальше хотел продолжать жить в употреблении, употреблять, жить так, как он хочет. А это он делает просто сейчас, пока чтобы вот на время от него отстали. Там родные, близкие летели, еще кто-то, чтобы самому перед собой...
1: Или совесть там,
0: как отстала. Совесть, да, да, да. Поэтому не помогало. А вот когда вот уже действительно он понял, что все, край, конец, и начал по-настоящему трудиться, и в итоге вот, когда уже начинает трудиться человек, действительно трудиться, и он понимает, для чего, да, он это делает, зачем...
3: Все, вот вы сказали насчет совести. Вот я хочу сразу сказать, что вот, наверное, слушают нас созависимые. Думать, что у ваших зависимых появится совесть, не надейтесь. Его пока нет. И долго еще не будет. Это вот прям 200%.
1: Потому что заморожено все?
3: Все заморожено. Вообще вы живете, зависимые и созависимые, в разных полюсах. Вообще разные полюса. Вот, поэтому... Он и не понимает, и понимать не будет. Вот так.
4: Конечно. Хорошая история, угу, с хорошим концом, но я думаю, что, слава богу, что ему повезло все-таки. Потому что многие это дно пролетают и уже на том свете оказываются.
1: Вот, очень важно. Вот. Да, замечание.
4: И хотелось бы, ну, посоветовать, может быть, я себе такую установку делаю, чтобы... Не оставлять на следующий раз, ну, стараться, во всяком случае, делать, что если я, ну, это как мотивация к неупотреблению, чтобы не употреблять, что если я употреблю, у меня уже этого шанса больше не будет. То есть, если употреблю, а вдруг у меня еще раз повезет, вдруг еще раз повезет. Надо, ну, понимать, ну, Бога, наверное, об этом просить, опять же, что у меня больше шанса не будет. Это последний шанс. Вот так вот себе говорить, мне кажется, надо и, ну... Может быть, это кому-то поможет. Еще много мешают, ну, созависимые. Ну, это, наверное, другая тема, как бы, да, но родственники мешают, думают, что помогают, а наоборот, этим мешают своими действиями, помощью, так называемой, вот, дна коснуться человеку, мешают самостоятельно жить, мешают, потому что именно самостоятельность, вот, и происходит этот процесс выздоровления. Спасибо.
1: Спасибо большое. Очень важное, да, дополнение. Сергей, мы уже обсудили с вами, насколько важна трудотерапия была лично для вас, да? С чем было сложно смириться? Может быть, вот тоже с послушаниями, подчинить волю другому старшему человеку?
0: Самое трудное – это с режимом дня. А здесь, как вот батюшка и Андрей правильно говорят, дисциплина и терпение. И все это переламывает и вырабатывает волю. Все правильно. Все было трудно. И вот этот вот режим дня, когда мне нужно встать...
1: По часам.
0: Ровно, да, ровно в 6 утра встать, пойти на молитву. Сразу идем мы в храм, молимся. А не валяться до обеда в кровати, как я раньше до этого делал. И потом дальше пришли из храма, позавтракали, сразу трудиться. Как так трудиться? Куда? Ну, мне надо полежать полчасика,
1: да,
0: чтобы
1: дохнуть,
0: поел.
1: Там, чтобы все там усвоилось.
0: Да, да, да, еще и не проснулся. Тут сразу... трудиться. А куда трудиться? Да я не трудился никогда в деревне, вообще не рос. Для меня деревня – это что-то, ну, невыносимое для меня, вот, жизнь в деревне. Отдых в деревне пару дней – это да. А чтобы работать и трудиться в деревне, ну, надо. Шел и делал, потому что понимал, что если я сейчас не пойду и не сделаю, и уйду отсюда, из центра, я понимал, что я сейчас просто обратно вернусь и опять окажусь в употреблении. Ну, и в итоге на улице, или в тюрьме, или умру, неизвестно.
1: Андрей Сергеевич, сразу хочется дополнение от вас услышать. А что делается в таком случае, если бойкотируются правила? Вот, а не хочу, не буду, не пойду.
4: Ну, у нас есть такая небольшая доска, оценки такие. Вот, допустим, там флажки там красный, зеленый и белый. Вот красный флажок как раз вот ставится за непослушание, допустим. Вот, невыполнение послушания. Если определенное количество набирается, там...
1: Штрафных баллов, скажем.
4: Да, там уже поднимается вопрос об отчислении или какие-то там, ну, накладываются там, ну, наказания какие-то. Отрабатывают потом эти флажки, вот так вот. какая еще мотивация?
1: То есть нарушение дисциплины, да. Все-таки всегда человек нес ответственность, да? Вот да. Ты не выполнил, нарушил, так будет там обязан.
4: Да, это недопустимо, потому что наш же центр-то он добровольный, и, ну, не закрывается на решетку. То есть на добровольном основе я тоже думаю, что хорошо, что насильно не закрывает, а вот добровольный человек вот эти моменты проживает именно, проживает сам, борется сам с собой, со своим внутренним «я».
1: Вот этот перелом. Иначе как закалить волю, да?
4: Да, да.
1: Только через борьбу.
4: А когда, если бы это было там, родственники, к примеру, закрыли бы, и там, вот там, то это же совсем другое дело.
1: Как зверь в клетку посадили.
4: Да.
1: А здесь... Выпусти только его на волю.
4: Человек здесь вообще основано на... В общем, я бы одно слово бы даже назвал «труд». Не будет чудес не будет. Вот пришел, как у меня один пришел. Вы мне сделаете электрический шок, и я тут выздоровею. Я говорю, да не будет волшебства, нету этого волшебства.
1: Нет,
4: в этом
1: мире
4: не будет. Да, тут надо над собой трудиться. Мы заболевали всю жизнь. Сколько мы себя травили? 20, 10, там, 30 лет. И выздоровление не меньше, это, ну, встать на ноги, это надо трудиться. То есть человек, если идет на этот шаг, он должен понимать, что это труд. Это не просто так вот лежу на кровати, давайте меня лечите. Этого не будет. Просто не будет. Хочешь, ну, встать на путь, ну, на правильный путь, вот надо трудиться над собой во всех смыслах. Задания делать от психологов, задания от духовного отца выполнять, себя переламывать, на молитву вставать. То есть это везде труд. Тоже как это там...
1: Это понуждение.
4: Да, себе. Это понуждение постоянно. То есть вся жизнь, даже реабилитация закончилась. После реабилитации надо себя понуждать. Остановишься, назад покачешься, как по эскалатору. Вот, ну, идет эскалатор вверх, остановился, ну, раз опять вниз полетел. Это все уже...
1: А то есть лететь быстрее, чем годы.
4: Это уже прописано на всю жизнь. Выздоровление только так будет. И другого нету. Просто нет. Труд. Везде труд будет над собой до конца жизни. Вот, потому что это болезнь смертельная, хроническая, как только ни назови. То есть это надо понять, принять, что я больной, я смертельно больной, и путь только такой. Дневник, храм, без Бога, без дневника, без старших советов, старших, без этого уже просто мы не можем жить. Если по-другому, то в употреблении. Только два пути, и больше нет другого пути.
1: Возвращаю вам слово. Вот мы вы остановили как раз на том, что вам сложнее всего давалось. Да? Вот привычка к труду, привычка к дисциплине. А что-то еще?
0: Вначале меня поддерживало только желание быть в трезвости. Но все, что там происходило... В реабилитационном центре в начале пути со мной мне давалось все очень тяжело.
1: Все тяжело.
0: Все вместе, потому что и послушания трудовые, и работа с психологами, и написание дневника.
1: Тоже тяжело.
0: И молитва. Дневника. Это самое тяжелое.
1: Подумать.
0: Мне дневник написать — это разобраться в себе, а что я делал сегодня, а о чем думал, а какие чувства я испытывал в тот момент, а какие чувства я испытывал в другой момент. И ведь дневник нужно писать именно в конце дня, именно перед сном написал и лег спать. Потому что именно так меняются нейронные связи в голове. И когда уже вот целый день вот трудовые послушания, занятия, и потом еще уборка там по общему жилью, по общему корпусу.
1: Территории, да?
0: Ну, территории, да, дома, корпуса. После этого хочется просто упасть, грохнуться в кровать, но нужно сесть за стол, написать дневник. Дневник — это самое трудное, но и при этом самое важное. Дневник — это все-таки самое трудное и, на мой взгляд, самое важное.
1: Объясните,
0: вещь.
1: Почему настолько трудно? Ковыряться в своих чувствах, озвучивать их трудно, признаваться самому себе, увидеть, вот, что внутри меня страшно, встретиться с настоящим в себе.
0: Просто лень.
1: А, лень опять.
0: Просто лень. Мне просто лень. Мне просто лень. Я весь день трудился, уже и так перетрудился.
1: Останься
0: весь.
1: От меня,
0: да. Да. Мне просто лечь и уснуть. Еще и завтра вставать опять по новой. А тут еще что-то надо писать. И писать не просто писать, а если нужно писать, понять, разобраться. А когда начинаешь разбираться в себе, то тут уже после лени приходит и страх, и непонимание, и протест. Это я? Да нет, это не я. Поначалу врал я себе там в дневнике, что что-то приукрашивал, так. А потом начал искренне писать. И потом написание дневника у меня уходило часа полтора уже со временем. Стало все больше и больше. Не мог остановиться. Прямошка.
1: А это больше уже психотерапевтично на вас действовало?
0: Да.
1: Освобождение такое.
0: Именно. Вот вылил из себя вот все, что накопилось за день, негатив, вот вылил на бумагу, все, и легче стало, и хорошо. А позитиве написал, И он удвоился сразу. Mm-hmm. Просто вот сел и написал эту работу, вот над собой провел. Уже получил я удовлетворение. То есть я вот не хочу, мне не надо. Я сел, но я написал. Тут в процессе работы пошло. Ага, мысль поймал, развил ее, проработал, закончил, лег. И чувствую, как же мне хорошо. Вот прям удовлетворение себя внутри такое. Вот я молодец.
1: А дневник,
0: слава Богу.
1: В виде теста, вопросника какого-то, вот на конкретный вопрос отвечать, себя анализируется по каким-то критериям, параметрам.
0: Там есть список
1: день,
0: вопросов, да, который направляет человека, именно в то, мысли человека, именно в том направлении, в котором нужно. В общем, направляет человека как в ту сторону, куда нужно идти. Что делал, какие мысли и чувства были, была ли тяга в течение дня или нет, в каком месте была, как проявлялась тяга. То есть здесь я уже, анализирую. Так, вот у меня сегодня тяга была из-за того, что я повздорил с братом, например.
1: Угу.
0: Что мне делать, чтобы в следующий раз эта тяга не происходила? Наверное, я постараюсь не допустить подобной ситуации в следующем. Но если эта ситуация произойдет, как я себя поведу? Ну, наверное, не отвечу грубостью, как в этот раз, потому что это разовьет конфликт и усилит мою тягу, а как-то смягчу конфликт, например, или просто отстранюсь от него. И таким образом избегу возникновения тяги в этой ситуации. Таких ситуаций много-много-много разных происходит. И это все прописывается в дневнике, анализируется. И
1: а тяга возникает в результате чаще всего конфликтов? Или какие еще провоцирующие факторы могут быть?
0: Очень много факторов. Но в основном вот самые основные четыре состояния для зависимого человека, наиболее опасные, которые нужно вот прям категорически избегать, это злой, голодный, одинокий и усталый. Вот эти вот четыре.
1: Это для всех, для нас, правило. Тут я могу поделиться своим опытом. Я пришла голодная после репортажа, весь день не ела, и сразу же я тут сорвалась на своего коллегу. Нам всем полезно такие дневники писать, правда, отец Александр?
3: Полезно, полезно. Потому что это ведь не только для зависимых, но мы ведь тоже грешники. Вот мы, которые сидим в студии, мы, у нас тоже грехи какие-то есть. То есть мы зависимы от какого-то греха. Если вот этот анализ, если мы сумеем сделать в течение, ну, перед сном, это будет хорошо. Я добавлю быстренько, попытаюсь сказать. Святитель Игнатий Причанинов говорит, что дьявол входит в душу человека через помыслы и через чувства. Особенно те чувства, которые нам уже знакомы были, то есть по тем грехам. Вот эта дорога есть. Нам научиться.
1: Она проторена.
3: Да, да, через анализ мыслей и чувств мы пытаемся бороться грехом, то есть тягом, тем пороком, которые у нас были или еще есть. Это святые говорят. Это не какой-то... мы сейчас вот взяли, придумали. Святые давным-давно, там, в начале христианства это уже знали. Этим пользовались.
1: Спасибо, уважаемые гости. Спасибо за ваши советы, за ваши истории, за вашу искренность, за ваше открытое сердце. Я надеюсь и верю, что наша с вами встреча кому-то поможет, обязательно поможет избавиться от зависимости, встать на путь избавления.
3: Да,
1: скорее всего, сначала
3: Господи.
1: Встать, что путь этот будет непростой, длинный, многолетний, и всю жизнь, наверное, мы на этом пути. Еще много чего хочется обсудить, поэтому наши передачи будут продолжаться, встречи тоже. Еще раз вас всех благодарю. Напомню нашим уважаемым радиослушателям, что сегодня с нами были протоиерей Александр Николаев, духовник репцентра «Семеть», администратор этого центра Андрей Дьяченко и выпускник Сергей Аникин. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.
3: До свидания.
4: Спасибо. До свидания.
0: До свидания. Спаси, Господи.
5: Выход есть.

0: редакция «Радиообраз» Л. Номер ТУ 5201-260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Классическая музыка на «Радиообраз».

Русский композитор Александр Бородин был удивительно разносторонней личностью. Многими талантами был наделен этот замечательный человек. Незаурядное литературное дарование проявилось в написанном Бородиным либретто оперы «Князь Игорь», в собственных текстах романсов и в письмах. Успешно выступал он в качестве дирижера и музыкального критика. Александр Бородин вошел в историю и как великий композитор, и как выдающийся химик, ученый и педагог, и как активный общественный деятель.

Шуми, шуми, зеленый лес, знаком мне шум твой величавый, и твой покой, и блеск небес над головой твоей кудрявой. Как я любил, когда порой краса угрюмая природы, ты спорил с сильным.

Нюрнбергские «Мейстерзингеры» Рихарда Вагнера – самая длинная классическая опера. В несокращенном варианте она длится 5 часов и 15 минут. Ее героем стал один из самых плодовитых и разносторонних немецких поэтов Ганс Сакс. Причем поэзией и музыкой он занимался лишь в свободные часы, так как был работящим башмачником. Премьера оперы состоялась в Мюнхене под управлением Ганса фон Бюлова и стала триумфом Вагнера и его покровителя, короля Людвига Баварского.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске проходит традиционный крестный ход из Нижнего Новгорода в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. 21-й международный фестиваль-конкурс народного творчества «Хрустальный ключ» состоится 25 июля в Сартакове. Патриаршая гуманитарная миссия проводит набор добровольцев для помощи пострадавшим на Донбассе. Подробнее об этих и других событиях. Традиционный крестный ход из Нижнего Новгорода в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь проходит с 17 по 30 июля по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия. Шествие началось 17 июля в 108-ю годовщину расстрела царской семьи от Нижегородского храма в честь Воскресения Христова после состоявшейся там божественной литургии. Крестоходцев сопровождает клирик храма в честь Преображения Господня Старопечерской церкви иерей Михаил Козлов. Присоединиться к крестному ходу можно на любом его этапе. Привалы и ночлеги запланированы в разных населенных пунктах. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. Участники крестного хода прибудут в Дивеево к началу торжеств, посвященных празднованию Дня памяти преподобного Серафима Саровского. Добавим, что в тот же день, 17 июля, по благословению епископа Городецкого и Ветлужского Парамона, в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь отправился традиционный крестный ход из Городца. Шествие началось после божественной литургии в Федоровском соборе Городецкого Федоровского мужского монастыря. 25 июля в Сартакове Нижегородской области на территории музейного комплекса Березополье состоится 21-й международный фестиваль-конкурс народного творчества «Хрустальный ключ». Он объединит более 300 участников, представляющих различные жанры и виды творчества. Организаторами выступают Нижегородская епархия, Министерство культуры Нижегородской области, администрация Нижнего Новгорода и музейно-выставочный комплекс Березополье. Основателем фестиваля является почетный гражданин Нижегородской области, государственный и общественный деятель России Владимир Исаичев. По традиции, день откроет божественная литургия в храме в честь святого князя Владимира. Она начнется в 9 часов утра. В 11 часов для гостей фестиваля начнет работу картинная галерея, где собраны произведения российских и нижегородских художников. В полдень состоится торжественное открытие фестиваля с награждением победителей конкурса «Хрустальный ключ», лауреатами которого стали коллективы, солисты и мастера декоративно-прикладного творчества из Нижегородской, Кировской, Владимирской, Костромской, Ивановской областей и Республики Северная Осетия. Затем пройдет гала-концерт с участием победителей конкурса и приглашенных гостей. Также в программе фестиваля выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества с участием около 100 мастеров и различные творческие мастер-классы. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. К другим новостям. Открыта регистрация в преддверии второго сезона образовательной программы «Активное долголетие. Нижегородская область». В ней могут принять участие жители региона в возрасте от 55 лет и граждане, вышедшие на пенсию по выслуге лет. Цель программы, которая реализуется корпоративным университетом правительства Нижегородской области, создание комплексной среды для вовлечения людей старшего поколения в экономическую и социальную жизнь региона через раскрытие личностного потенциала, поддержку здоровья и финансового благополучия. Это соответствует задачам национального проекта «Семья». Участников ждут лекции, семинары, мастер-классы, командообразующие мероприятия и встречи с работодателями. В течение 3 месяцев они будут знакомиться с возможностями развития на территории Нижегородской области, получать предпринимательские компетенции и навыки использования современных технологий, обучаться цифровой грамотности и заниматься волонтерской деятельностью. По итогам обучения определятся 100 победителей, которых наградят дипломами от Корпоративного университета правительства Нижегородской области. Финалисты и активные участники получат сертификаты и благодарственные письма. Подать заявку на участие можно до 16 сентября этого года на официальном сайте программы «Активное долголетие. Нижегородская область». Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 23 градуса, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 56%, ветер юго-западный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Добрая песня на радио «Образ». Песня.
3: В моей душе покоя нет.
2: Автор.
3: Автор музыки Андрей Петров, стихотворная основа Роберт Бёрнс в переводе Самуила Маршака.
4: Песня «В моей душе покоя нет» из фильма «Служебный роман» основана на стихотворении шотландского поэта Роберта Бёрнса в переводе Самуила Маршака, а музыку к ней написал композитор Андрей Петров. Таким образом, история создания песни заключается в переводе стихотворения Бёрнса и последующей музыкальной адаптации этого текста для фильма Эльдара Рязанова. В фильме «Служебный роман» песню «В моей душе покоя нет» исполнили главные герои картины.
3: Исполняет Андрей Мягков и Алиса Фрейндлих.

0: Добрая песня на радио «Образ».
1: Всего вам доброго.

0: Малая Родина.
1: Балахна – старинный русский город. Он был основан в 1474 году. Необычные названия города объясняют по-разному. Одна из версий связана с повелением царя Ивана Грозного выдавать людям, работавшим на добыче соли, белые балахоны. Другая – с наличием большого количества болот. Связывают название города и с русскими словами «балахна», «ворота», «одежи» или «рот настежь», «на роспошь», относя это к небрежности. Имеется в виду характер планировки города, очень большого по площади. Под собственным именем Балахна впервые упоминается в русских летописях с момента постройки в ней крепости в 1536 году. В это время казанский хан Сангирей практически уничтожил город. После этого мать Ивана Грозного Елена Глинская велела построить здесь крепость, которая сгорела в XVIII веке. Как водится, в народе слагаются свои легенды об основании родного города. И вот одна из них. Балахну основали братья Плесянычи, жители маленького городка Плёса. Занимались они судовым промыслом, плавали на своих судах в низовьях Волги. Однажды судно дало течь, и это обстоятельство заставило их пристать к правому берегу реки. Стали искать братья дерево на сруб, годное для починки судна. Тут-то они и увидели яму с водой, окраины которой белели и искрились на солнце. Вода оказалась соленой, а при кипячении, выпариваясь, становилась все солонее и солонее. В конце концов превратилась в соль. Братья обрадовались и решили перебраться сюда со всеми домочадцами. Построили они себе дома и варницы, таким образом положили начало Балахнинскому усолью. Как бы то ни было, после покорения Великого Новгорода Иваном III в 1478 году сюда были сосланы новгородцы, знакомые с солеварением, что способствовало оживлению соляных промыслов. И на протяжении многих веков Балахна была крупнейшим центром соледобычи, конкурируя с солью на Вычегде. Историк Архангельский пишет, что Балахна в XVI-XVII веках носила определенные промышленные черты, начиная от многочисленных церквей, построенных солепромышленниками, и кончая убогой келью бобыля, который работал на тех же промыслах. В 70-х годах XVII века в Балахне насчитывалось 33 рассольных трубы. Рассол выпаривался на 86 варницах, в результате чего получалась соль. Она продавалась на месте, но большую ее часть вывозили на стругах по Волге, Оке и Клязьме. В XVII веке Балахна из 254 городов русского государства стояла на 12-м месте. Только вдвое по числу дворов уступала она Нижнему Новгороду. Но в конце XVII, в начале XVIII века соляной промысел в Балахне начинает падать и к концу XVIII практически прекратился. Причин упадка солеварения было несколько. Введение пошлин на всю отправляемую из Балахны соль, дороговизна дров, являющихся единственным видом топлива при варке соли, опустошительные пожары, частые и сильные весенние разливы Волги, приводившие к большим разрушительным последствиям, конкуренция других соледобывающих районов России, где соляной раствор был более насыщенным, а дрова много дешевле. К концу XIX века солеварение прекратилось и вовсе. Балахнинцы наряду с солеварением были известны на Руси как первоклассные судостроители, и Балахна истори славилась своим судостроением. Настоящее свое искусство балахнинские строители показали в 1636 году, построив по заказу Галштинского посольства один из громаднейших для того времени, первый построенный в России, корабль «Фридрих». Во времена царствования Петра I, начиная с 1699 года, Балахна стала одним из центров строительства парусных военных судов для Азовского похода царя. На строительстве судов работали не только местные жители, но и мастера, пришедшие из Костромской, Владимирской и других губерний. После того, как замерло Балахнинское усолье, судостроение стало играть самую видную и важную роль в промышленной жизни Балахны. В 1845 году балахнинцы начали строить пароходы и баржи. Ежегодно в Балахне строили около 100 барж. Однако баржестроение продолжалось только до конца XIX века. Балахнинское судостроение не выдержало конкуренции со стороны построенного по соседству Сормовского завода. Итак, мы перелистнули еще одну страничку истории Нижегородского края.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Сегодня, наверное, каждый человек, работающий с бумагами, использует степлер. Но мало кто знает историю его происхождения. Впервые подобие современного степлера было изготовлено в 18 веке для французского короля Людовика XV. Скобы этого приспособления были украшены королевским знаком. Отмечу, что с появлением все большего количества грамотных людей, умеющих работать с бумагами, потребность в канцелярских принадлежностях, в том числе степлере, возрастала. Во второй половине 19 века Джорджу МакГиллу был выдан первый патент на приспособление для скрепления листов из латуни. Вскоре он запатентовал еще одно подобное изобретение, предназначенное уже для скрепления бумажных листов. В переводе с английского оно называлось «одиночный ударный пресс МакГилла для скрепок». Первоначально в это устройство можно было вставить только одну скобу. Название степлер появилось значительно позже самого изобретения. До 1909 года все приспособления для сшивания бумаги называли по названию фирмы, которая их выпускала, или просто скреплятелями. В американских офисах такими устройствами начали пользоваться лишь в 1914 году. Однако они не получили широкого распространения. Соотношение количества сотрудников и степлеров было 500 к 1. И это неудивительно, поскольку скреплятели, которые применялись в то время, было достаточно сложно использовать. В них вставляли только одну скобу, что доставляло немало трудностей. Однако в 1923 году был разработан первый степлер, в который можно было заправить целую полоску склеенных между собой скоб. Модель, приближенную к современному механическому степлеру, выпустили в конце 30-х годов. Для того, чтобы заправить прибор скобами, достаточно было открыть его верхнюю крышку. Чуть позже изобрели электрические степлеры, но обычному офису вполне достаточно механических моделей. Принцип работы степлера прост. Скоба проходит через пачку листов насквозь, а затем ее концы упираются в отклоняющую пластину. Также среди канцелярских принадлежностей вскоре появился и антистеплер. Это небольшое устройство для извлечения скоб от степлера с помощью загнутых клиньев.

0: Вянет, вянет лето красно, улетают ясные дни, стелится туман ненастной ночи в дремлющей тени, опустели злачные нивы, хладен ручеек игривый, лес кудрявый посидел, свод небесный побледнел. Свет, Наташа, где ты ныне? Что никто тебя не зрит? Иль не хочешь час единый с другом сердце разделить? Ни над озером волнистым, ни под кровом лип душистым ранней, позднею порой, не встречаюсь я с тобой. Скоро, скоро холод зимний рощу, поле посетит. Огонек в лачушке дымной скоро ярко заблестит. Не увижу я прелестный, и как чижик в клетке тесной, дома буду горевать и Наташу вспоминать. Александр Пушкин.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером на юге региона будет малооблачная погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 23 градуса, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Жители севера области ожидают облачной погоды, местами возможен дождь. Столбики термометров покажут плюс 21 градус, ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду без осадков. Температура воздуха плюс 22 градуса, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Иоганнес Брамс «Венгерские танцы», произведения, которые принесли немецкому композитору всемирную известность. Эти виртуозные сочинения, уникальный цикл музыкальных пьес, выражение подлинной любви к самобытному фольклору венгерского народа. Первоначально венгерские танцы были написаны для фортепиано в четыре руки. В 1869 году вышли из печати две тетради танцев с 1 по 10. В 1872 году их авторское переложение в две руки. В 80-х годах XIX века третья и четвертая тетради для фортепиано в 4 и 2 руки с 11 по 21. Эти пьесы имели феноменальный успех. Позднее замечательный скрипач, друг Брамса Йозеф Иоахим совместно с композитором подготовил виртуозные обработки всех венгерских танцев для скрипки и фортепиано. Из всего цикла пьес только танцы 11, 14 и 16 являются оригинальными мелодиями Брамса. Остальные построены на венгерско-цыганских мотивах из репертуара скрипача Эдери Миньи. Самый знаменитый танец, номер 5, основан на чардаше Белла Келлера, дирижера и композитора. Брамс же ошибочно полагал, что эта мелодия народная.

Венгерские танцы Иоганнес Брамс написал в период знакомства с венгерским скрипачом и композитором Эдери Миньи. Его игра отличалась поразительной музыкальной ритмичностью и яркой импровизацией. Даже исполняя классические произведения, Реминьи привносил в них самобытный национальный колорит. В основе венгерских танцев лежит своеобразное направление венгерской музыки – вербункаш. В переводе этот термин означает «вербовочный». Он возник в XVIII веке в связи с вербовкой новобранцев в армию, во время которой в Венгрии устраивались танцы с характерным музыкальным сопровождением. Интересно, что это направление инструментальной музыки сочетает в себе венгерские черты с влияниями цыганской, славянской, итальянской и венской традиций. Для трех танцев первого

множество обработок танцев. Появляются новые редакции для симфонического оркестра, придавая новое звучание без изменения общего характера произведения. Так, в последующей редакции вводятся новые инструменты или изменяется порядок частей.

Иоганнес Брамс одинаково уверенно чувствовал себя и в сфере ученой, интеллектуальной музыки для знатоков. Его по праву считают крупнейшим симфонистом второй половины XIX века. И в сфере так называемой легкой музыки, о чем и свидетельствуют его цыганские песни, вальсы и популярнейшие венгерские танцы. Кроме дара композиторского и прежде него, был у Брамса еще один талант. Великий композитор был и замечательным пианистом. Шуман назвал его игру «высокогениальной». Современники отмечали силу и мощь исполнения, серьезность и простоту интерпретации, сердечность певучего тона и мужественную энергию ритма. Но все, что было связано с внешними эффектами, претило Брамсу. По совести говоря, признавался он друзьям, «мне противны публичные выступления». Склад пианизма Брамса наложил свой отпечаток на его фортепианную музыку. И здесь технические трудности, порой весьма значительные, возникают не для создания эффектного концертно-виртуозного наряда, а для выражения своеобразия содержания произведения. Швейцарский писатель Йозеф Виктор Видман впервые увидел Брамса во время выступления за роялем и так описывал свое первое впечатление. «Брамс сразу же показался мне могучей личностью, не только благодаря мощи своей игры, но и благодаря своей внешности. Широкая львиная грудь, геркулесовые плечи, могучая голова, которую он играет...»

0: Пространство музыки. В эфире радио «Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». В этом выпуске хочу рассказать вам немного о храмах, которым в этом году юбилей. Не о всех сразу, пока только о двух. И первым в этом повествовании будет храм, который многие видели, но мало кто знает. Это старинная каменная церковь в селе Елизарьево, неподалеку от Дивеево. Она была построена в 1820 году попечением владелицы села графини Степаниды Толстой. Однопрестольная церковь была расписана учениками художественной школы Ступино. Мы туда поехали снимать сюжет. Этот храм в честь святителя и чудотворца Николая полон историей и историями. Там прямо в стенах живут пчелы. Брусчатку туда привезли из Дивеево со Святой Канавки. Святыни не в каждом большом соборе такие есть. Появляются они буквально чудом, промыслом Божиим. А настоятель этого храма и еще пяти приходов, отец Антоний, повествует все эти истории с любовью и радостью. И первая его личная история такая. Отец Антоний рассказывает. «Захожу я в храм Николая Чудотворца. А у меня первая дочка родилась на Николая Чудотворца 22 мая. Захожу, смотрю. Икона Даниила Пророка. В храме-то они встречаются редко, а у меня сын второй Даниил. Теперь еще и зять Даниил. Потом, гляжу, есть икона Неопалимой Купины. А третья дочка родилась на Неопалимую Купину. Захожу за угол, там икона Андрея Первозванного, а у меня пятый сын Андрей. И в итоге, как будто храм становится родным». В 1930-х годах церковь в Елизарьеве была закрыта. Это самая печальная и кровавая страница истории храма. В эти годы неоднократно арестовывали настоятеля, отца Якова Гусева. 20 ноября 1937 года его арестовали прямо в храме и, не позволив зайти домой, увезли в Арзамасскую тюрьму. В этот день в Горьком расстреляли его младшего брата, протоиерея Михаила. Он был причислен к лику святых как новомученик в 2001 году. Отца Иакова приговорили 2 декабря и расстреляли через месяц после брата, 26 декабря 1937 года. В 2003 году имя священномученика Якова Гусева включено в собор новомучеников и исповедников российских 20 века от Нижегородской епархии. Церковная жизнь в Елизарьеве была возрождена в 1991 году. В 2006 митрополит Георгий совершил чин освящения храма. Так что в этом году там 2 юбилея – 20 лет со дня освящения и 35 от возобновления богослужений. В храме вообще происходит много интересного. В прошлом году решили заменить устаревшие двери, вскрыли нишу над дверным проемом и нашли там множество пчелиных сот, наполненных медом, прямо в здании храма. В общем, отремонтировали проем, заменили двери и пчел решили не трогать. Они сейчас там летают, жужжат, трудятся. Храм постоянно благоукрашается, реставрируется. Каждую субботу, воскресенье, в праздники в старинной Никольской Елизарьевской церкви совершается богослужение. История храма продолжается.
0: Личные впечатления.
1: Во второй части программы расскажу про церковь в селе Яковлевка. Это тоже недалеко от Дивеева. Сейчас там идут активные строительные работы, хотя церкви этой 120 лет. Это ведь был первый храм, заложенный в честь именно преподобного Серафима Саровского, буквально в считанные дни, месяцы после его канонизации. Тогда, в 1903 году, государь-император Николай Александрович с императрицей и свитой возвращался из Сарова сразу после прославления преподобного Серафима. А местные жители вышли неподалеку на дорогу, остановили кортеж и пожаловались государю, что у них в селе нет храма. Так начиналась история этой церкви. Предводитель дворянства Нижегородской губернии Алексей Нейтгард строил этот храм. Он выкупил местные земли, на свои средства построил жилые дома для причта, пожертвовал на содержание клира 17 десятин леса, 35 десятин пахотных земель и сенокосных угодий. В 1906 году состоялось освящение храма. Через 12 лет попечитель многих приходов, сиротских приютов, учебных заведений Алексей Нейтгард был расстрелян и в 2000 году прославлен в лике святых как новомученик. В годы лихолетия храм был разрушен, и только уже с 2007 года первый его настоятель в новое время, отец Николай Захаров, начинает возрождать духовную жизнь в Яковлевке. Выкупили у администрации старое здание школы, разделили поперек пополам, и получился храм. Бывшая учительская – алтарь. Интересную историю рассказал нам староста храма. Зовут его Андрей Бродский. Он в 2004 году приехал как паломник на Дивеевскую землю и остался. Из Америки в паломничество приехала его будущая жена и осталась. Сейчас у них 9 детей. Живут в Яковлевке. Старинный каменный храм в честь преподобного Серафима сейчас реставрируется. Стены восстановлены, подведена крыша, запустили новую котельную, установили окна, работа идет. Параллельно с этой работой ведутся архивные изыскания. Историю храма, описание его убранства, если оно сохранилось, другие свидетельства ушедших времен тоже еще предстоит восстановить. Такие вот две истории. И за каждой судьбы, люди, Божье провидение. За каждым храмом святой новомученик. Яков Гусев из Елизарьева расстрелян в 1937 году. Строивший храм в Яковлевке блестящий дворянин Алексей Нейтгард расстрелян в 1918. Когда-то строили всем миром, радовались, молились. Через 100 лет, в 90-е годы 20 века, тоже всем миром возрождали, с энтузиазмом и слезами работали. Людей, разрушающих храмы, давно нет. А храмы есть. И расстрелянные есть. Они святые. Такие вот личные впечатления. До встречи в эфире «Радио Образ».
0: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».Притча дня. Поучение в примере.
2: На пути к цели. Жил-был царь, у которого не было наследника, и он решил кого-нибудь усыновить. Он приказал своему советнику открыть ворота и пустить во дворец всех, кто захочет стать наследником престола. И при этом распорядился приготовить пир, бассейн с благовониями, пригласить во дворец артистов и музыкантов. Царю хотелось, чтобы каждый приходил к нему свежим, отдохнувшим и хорошо накормленным. Тогда ему будет легче выбрать себе сына. Ворота открылись, и во дворец пришли многие, кто жил в этом городе. Люди принимали ванны и плескались в бассейне, кто-то припрятывал в кармане пузырьки с благовониями, чтобы унести домой. Когда пришло время обедать, горожане стали паковать еду в коробки, чтобы было чем поужинать дома. Затем наступило время музыки и танцев, которые продолжались до самой ночи. Пришла ночь, и царь сказал: «Что случилось? Почему ко мне никто не явился?» Советник ответил: «Ваше Величество, мы сами ничего не можем понять. Мы открыли ворота и дали людям все, что было велено. Но в конце концов все разошлись по домам и унесли с собой то, что набрали во дворце». Что же случилось? А случилось то, что часто бывает со всеми нами. На пути к цели сама цель оказалась забытой.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Николай Алясов.
1: Константин Бальмонт. Бог создал мир из ничего. Бог создал мир из ничего. Учись, художник у него. Если твой талант крупица, соделай с нею чудеса. Взрасти безмерные леса и сам, как сказочная птица, умчись высоко в небеса, где светит вольная зорница, где вечный облачный прибой бежит по бездне голубой.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Радио «Образ». Все образуется.
4: Литературные прогулки с филологом Леонидом Большухиным.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И сегодня, продолжая наши неспешные прогулки по русской литературе, мне бы хотелось поговорить об одном из самых удивительных писателей второй половины XX века – о Юрии Трифонове. Когда-то Трифонов был необычайно популярен, затем в 80-е и 90-е годы, кажется, его известность несколько померкла, трифоновское творчество ушло на второй план, стало частью истории литературы, но, как всегда бывает в искусстве, то, что обладает качествами истинной жизни, то, что обладает свойствами настоящего, никогда не уходит в поле забвения навсегда. И в последнее время мы снова обращаемся к Трифонову все более и более внимательно. Мы заново начинаем его прочитывать, понимая, что это один из самых крупных писателей второй половины XX века. Если посмотреть на творческий путь Трифонова, если подумать о своеобразии его судьбы в русской литературе, то пример Трифонова крайне любопытен. Любопытен чем? Трифонов дебютирует ярчайшим образом. Будучи еще студентом литературного института и выполняя дипломная работа являла собой некий художественный текст, но подразумевалось, что это всего лишь первая проба пера, это текст, который адресован исключительно выпускной комиссии литературного института, и вдруг студент Трифонов пишет повесть «Студенты», которая не просто получает высшую оценку в стенах института, она публикуется, и вскоре Трифонов получает за нее сталинскую премию. Повесть признается одним из лучших произведений конца 50-х, начала 60-х годов. Успех к Трифонову приходит мгновенно. А затем последуют рассказы, «Утоление жажды», еще ряд произведений, обращенных к тем темам, которые были характерны для литературы соцреализма. А затем наступит некая пауза, после которой явится совершенно другой Трифонов. И первым произведением совершенно иного качества, произведение, которое станет знаком поворота Трифонова в совершенно другом направлении, будет небольшая повесть «Обмен», посвященная такой бытовой и очень привычной для советского человека ситуации, как обретение, сохранение и увеличение жилплощади. И, как мы помним, главный герой, узнав, что его мама больна раком, должен сделать выбор – либо обменяться квартирами, чтобы соединить квартиру мамы с своей собственной квартирой и получить большую жилплощадь. Но в таком случае он должен сообщить матери о страшном диагнозе, который от нее скрывают, либо поступить иначе и уберечь самого близкого для него человека от страшной вести. Потом будут другие повести, потом будет «Долгое прощание», потом будут предварительные итоги, затем замечательная повесть «Другая жизнь» и, наконец, трилогия, связанная с темой московской жизни, жизни московских мальчиков и девочек, юношей и девушек в 30-е годы в Москве, в том числе в знаменитом Доме правительства, в доме на набережной. Это станет темой его первого большого романа «Дом на набережной». Затем последует «Исчезновение», «Время и место». И именно эти произведения, это итоговые тексты, созданные Трифоновым, и окончательно заставят нас понять. Трифонов – писатель колоссальной силы. И в полной мере мы до сих пор не смогли, оказались неспособны оценить то, что он сказал. Если посмотреть на раннее творчество Трифонова и на то, что будет им написано после обмена, то разница очевидна. И разница в том, что ранний Трифонов пытается соответствовать духу эпохи, пытается быть оптимистичен, пытается показать мир таким, каким его видела официальная идеология, мир, развернутым в будущее, мир, устремленным в будущее, мир, который ставит перед собой глобальные задачи, как в том числе, вспомним, утоление жажды, покорение пустыни, строительство водохранилищ, создание новых каналов и прочее. И оказывается, что в этих текстах, где Трифонов проявлялся как большой художник, он не мог выразить главного – того умонастроения, того отношения к жизни, которое зрело постепенно и проявило себя в полной мере лишь в его последних произведениях. Тему трифоновских произведений последних лет можно определять по-разному. Они очень многогранны. Одним из ключей для понимания Трифонова становится осознание его близости к творчеству Антона Павловича Чехова. И можно говорить о разных аспектах, позволяющих сблизить чеховские произведения с произведениями Трифонова. Я скажу лишь об одном. Чехов, как писатель, вырастает из некой банальности. У Чехова очень много банальностей, но удивительно, что то, что кажется очевидным, вдруг в его творчество обретает совершенно иные черты. Вот утрачивает это свойство быть плоским, очевидным. И одна из таких тем, которая как раз и роднит Чехова и Трифонова, это тема быстротечности жизни. Если мы обратимся к произведениям писателей, лишенных большого таланта, если мы просто посмотрим на кипу дилетантской литературы, то в ней можно легко выделить некие темы, которые повторяются чаще всего. И одна из таких тем, очевидно, это тема быстротечности жизни. Многим кажется, что это они открывают данную тему. На самом деле, это часть нашего коллективного мировосприятия, причем характерная именно для культуры XX века, когда мы осознали, наша жизнь проходит с удивительной быстротой. И именно вокруг этой темы построено все творчество Чехова. Собственно говоря, до Чехова русская литература не осознавала эту быстротечной жизни. Точнее, она ее не интересовала. А Чехов, обратившись к этой теме, и строит вокруг нее все. И делает это так, что чеховский мир остается многообразным, ярким. И в этом одна из величайших тайн чеховского творчества. И Трифонов фактически повторяет именно этот отрезок чеховского пути. Трифонов в своих последних произведениях, ну, собственно говоря, это правильнее сказать, произведениях второго этапа, начатых еще в начале 60-х годов, создаваемых им до смерти, он вдруг остро осознает, как скоротечна жизнь. Как в жизни, как видится Трифонову, наступает некий перелом, некая точка невозврата, когда человек, еще не достигнувший преклонных лет, человек, который с точки зрения его физических кондиций еще находится в рассвете своих сил и возможностей, вдруг завершает свою жизнь. И все, что будет потом, становится неинтересно, становится незначимо. И чеховские герои – это герои, которые пытаются найти тот или иной способ остановить вот это безжалостное течение времени, оставить нечто в своей памяти. Трифоновский мир – это мир борьбы с тем, что можно назвать безжалостным течением жизни. Трифоновский мир – это мир борьбы с тем, что Державин определил, как река времен в своем движении стирает все дела людей. И поэтому одна из самых интересных повестей Трифонова «Другая жизнь» – это повесть о историке, который изучает историю русского освободительного движения второй половины XIX века и умирает очень рано от болезни сердца, так и не успев завершить свой труд, так и не успев сказать самое главное, и начинается повесть с внутреннего монолога его жены, которая, вспоминая о муже и вспоминая о прошлом, как раз ищет способ каким-то образом остановить время. Вот как начинается повесть «Другая жизнь». И опять среди ночи проснулась, как просыпалась теперь каждую ночь, будто кто-то привычно и злобно будил ее толчком. «Думай, думай, старайся понять». Она не могла. Ни на что, кроме самомучительства, не было способно ее существо. Но то, что будило, требовало упорно. «Старайся понять. Должен быть смысл. Должны быть виновники. Всегда виноваты близкие. Жить дальше невозможно. Умереть самой. Вот только узнать, в чем она виновата. Еще другое. Тайное и стыдное. Неужели на этом все кончилось? Какая дура, как я могу думать о смерти, когда у меня есть дочь?» Однако она легко думала о смерти, как о чем-то неприятном, но неизбежном, что следовало пережить, как о том, например, что надо лечь в клинику на операцию. Мысли о смерти были гораздо легче памяти. Та доставляла боль, а эти ничего, кроме мимолетной задумчивости. Мне кажется, это очень важная мысль Трифонова о соотношении памяти и смерти. Смерть трифоновских героев практически никогда не пугает. Вот это удивительно, они все живут с ощущением того, и это, в первую очередь, авторское ощущение, что жизнь проходит необычайно быстро, но не смерть их пугает, а пугает их чувство, что все прожито бессмысленно. И поэтому воспоминания о прошлом самые разные и становятся тем механизмом, который останавливает время и заставляет прошлое осмыслять с некой уникальной нравственной позиции. А если мы обратимся к финалу повести «Исчезновение», то финал этой повести очень прост и печален. Главный герой, вспоминая о своем детстве, о 30-х годах, вспоминает о нелепом детском эпизоде, когда дома собрались семья, отец, мама, гости. Мальчик вдруг увидел клопа, бегающего по столу. И вместо того, чтобы не заметить эту неприятную деталь интерьера, он громко об этом закричал, вызвав смущение родителей, даже получив пощечину от отца. И герой, переживая свой стыд, приходит к маме. И последние строки повести звучат так. Он никак не мог уснуть, и когда Женька уже спала мертвым сном, и Валерка тоже храпел на кушетке, он босиком в одной рубашке подбежал к столовой, на секунду открыл дверь и вызвал маму. Она пришла и села на кровать. Они долго шептались. Сначала для отвода глаз, он говорил обо всех школьных делах, а потом спросил, забудут ли когда-нибудь про этого клопа. «Конечно, забудут», — сказала мама. «Я думаю, что уже завтра или, в крайнем случае, послезавтра забудут. Главное, чтобы ты сам забыл». Но прошло много лет. И трифоновский мир — это мир, где герой именно в способности помнить и видит способность жить. Трифоновский мир – это один из миров, где, отталкиваясь от совершенно банальной мысли о скоротечности жизни, герой пытается в этом движении времени, которое все стирает, все превращает в прах, найти возможность остановиться. И, конечно, трифоновский мир бесконечно трагичен. Может быть, сегодня мы так неохотно берем Трифонова в руки, потому что сегодняшний мир не хочет трагедии. Сегодняшний мир ищет какие-то способы закрыться от трагической изнанки жизни. Но времена никогда не бывают одинаковыми. И в тот момент, когда культура, общество, человек снова испытает потребность в глубоком осознании природы нашей жизни, в глубоком осознании каких-то важнейших механизмов, которые ответственны за смысл жизни, которые ответственны за то, что позволяет нам найти смысл жизни, тогда возвращение к Трифонову неизбежно.
4: Литературные прогулки с филологом Леонидом Большухиным.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости Нижнего Новгорода. Меня зовут Лидия Гусева, и я приглашаю вас прогуляться по нашему городу. Я нахожусь на улице Ильинской. Многие дома в Нижнем Новгороде связаны с именем выпускника Петербургской академии художеств Георга Ивановича Кизеветера. Он построил в нашем городе около 500 домов, а на улице Ильинской спроектировал целый градостроительный ансамбль, который дошел до наших дней практически в первозданном виде. Известно, что нижегородские купцы отстраивались, исходя из величины капитала, собственных амбиций, ну и, конечно, модных архитектурных веяний. На этой улице, когда-то выложенный булыжником, переплели стили нескольких столетий. Классицизм, эклектика, модерн, в том числе и деревянный, ретроспективизм, зданий советской эпохи, неомодерн конца 20 века. Под номером 96 на улице Ильинской расположен дом Фролова с четырьмя полуколоннами на главном фасаде и межэтажным декоративным поясом. На углу улиц Ильинской и Малой Покровской стоит бывший доходный дом Верениновых. Здесь, на втором этаже в 19 веке, располагались лучшие гостиничные номера. Перейдем на улицу Малую Покровскую. Перед нами трехэтажный каменный особняк. Это бывшая аптека Петра Ремлера, который в конце 19 века стал монополистом по продаже аптечных средств. Этот дом был построен в 1898 году. Еще в начале 18 века съезды в город перегораживались переносными рогатками-решетками. Так и повелось название часовни у Ильинской решетки. Сюда подъезжали подводы с Муромско-Московской дороги. Каменную часовню спроектировал и возвел в 90-е годы 19 века нижегородский епархиальный архитектор Алексей Никитин. В 1847 году в Нижнем Новгороде был построен дом специально для первого в нашем городе детского приюта. Сейчас это дом номер 78. Приют был назван Александровским в честь императрицы Александры Федоровны. Кроме постоянно живших здесь 40 мальчиков, в грамоте и ремеслу обучались еще 40 городских детей. По достижении 12-летнего возраста мальчиков переводили в ремесленное училище для обучения сапожному, портняжному и переплетному делу. Надеюсь, наша небольшая прогулка по Нижнему Новгороду для многих из вас станет только началом вашего собственного знакомства с заповедными уголками нашего удивительного города.

0: назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
1: Губернская хроника. На пляж, на воздух, на солнце. На Окских песках открыт дневной санаторий. На Гребневских песках состоялось открытие дневного туберкулезного диспансера на 100 коек для туберкулезных больных, рабочих Канавинского района. Для Канавина это стало большим событием, ведь до сих пор во всей Нижегородской губернии насчитывалось всего около 200 диспансерных коек. Теперь каждый канавинский рабочий и работница, предрасположенные к заболеванию туберкулезом, не разрывая связи с семьей и не оставляя работу, могут восстанавливать здоровье. Дрова. Несмотря на летнее время, спрос на дрова полностью не удовлетворяется. Мелкие партии дров, появляющиеся на местном рынке, быстро раскупаются. За последние дни цена кубической сажени березовых дров у частных торговцев дошла до 65-66 рублей. Государственные лесозаготовительные организации дровами пока не торгуют. Сельхозпрокатные пункты в губернии. По ориентировочным данным ГЗУ, по губернии числится 76 сельхозпрокатных пунктов, имеющих 2333 сельскохозяйственные машины, из которых 1165 орудий. Плуги, культиваторы, бороны, сеялки, уборочные машины, молотилки и другие. Самое большое количество прокатных пунктов можно отметить в Сергачском, Арзамасском, Лукояновском и Семеновском уездах. Лучше всего обеспечены машинами 6 прокатных пунктов Лысковского уезда.

0: на Мытном.
1: Ну, в том, что
2: упаду.
3: Посердный, любящий, стоит возле нас и ждет. Поспешим же воскликнуть: ей гряди скоро, Господи Иисусе. Книга Откровения, глава 22, стих 20.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: С чего начать лечение зависимости?
3: Как вести себя с человеком, который попал в зависимость?
4: Мой муж пьет и не хочет лечиться. Что делать?
5: Как избежать срывов?
0: Выход есть. Интервью с экспертами, истории выздоровления, советы по профилактике. Через вино, как бы через дверь, человек приходит к другим порокам. Архиепископ Никон Рождественский.
6: Как невозможно жить без пищи и питья, так без хранения ума и чистоты сердца, что и называется трезвением. Невозможно душе достигнуть чего-либо духовного и Богу угодного или избавиться от греха. Преподобный Исихий Иерусалимский. Здравствуйте, друзья! В эфире программа для тех, кто желает жить вне зависимости. Выход есть. Меня зовут Марина Дружкова. Сегодня мы продолжаем тему реабилитации зависимых людей в Нижегородской епархии. Нашу прошлую встречу, которая выходила в эфир 4 декабря, мы не успели осветить все аспекты этой важной темы. И сегодня в нашей студии протоиерей Александр Николаев, клирик Казанской церкви села Великий Враг Кстовского Благочиния, духовник реабилитационного центра «Семедь», а также администратор этого центра Андрей Сергеевич Диченко и выпускник реабцентра Сергей Аникин. Здравствуйте, уважаемые гости!
7: Добрый день.
8: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Батюшка, я по доброй традиции в начале нашей встречи прошу вашего благословения.
7: Пусть Господь наш милосердный благословит всех нас.
6: Друзья, кто не слышал прошлый выпуск программы «Выход есть» в эфире, его можно прослушать в любое время на странице сообщества «Радиообраз» ВКонтакте. А сегодня, повторюсь, мы продолжаем тему реабилитация и предлагаю некоторые аспекты этой темы углубить, дополнив их новыми примерами из пасторской практики, а также личного опыта преодоления выпускников этого центра и его работников. Наша программа выходит в такой день, 1 января, в день памяти, это, с одной стороны, да, его все знают как главный первый день нового 2006 года, ну, а люди верующие, церковные, знают, что это еще и день памяти мученика Ванифатия Тарсийского, которого, к слову, именуют покровителем трезвости. Так вот, если взглянуть на его жизнь, ничего общего с добродетелью трезвости и воздержания мы не увидим. Вместе со своей хозяйкой и сожительницей римлянкой Аглаидой он предавался земным удовольствиям и пагубным привычкам. Но когда оказался среди свидетелей жестоких казней христиан, проходивших в городе Тарсе, сам себя объявил христианином и был подвержен страшным мучениям. И вот у меня первый вопрос – к отцу Александру его обращу. Как так получилось, что именно мученик Ванифатий стал тем человеком, кому молится об избавлении от пагубных привычек, от пьянства? Хотя сказать, что в жизни его как раз ничего такого-то и не было. Он предавался земным удовольствиям, жил в роскоши, в богатстве и любил выпить вина.
7: Ну и блудить тоже, скажем
6: да.
7: так. Потому что в наше время это тоже достаточно много. Вообще, этот человек, когда увидел образ правильной, чистой христианской жизни, когда он увидел, что есть люди, которые реально хотят жить в Царстве Отца нашего Небесного, он положил, видимо, на весы свои, ну, скажем так, полную чашу.
6: Полную чашу,
7: да,
6: полнокровная,
7: да.
6: скажем
7: да,
6: так,
7: да,
6: с точки
7: да,
6: зрения
7: да,
6: таких вот да, земных ценностей,
7: да,
6: даже пожелать.
7: Ну, роскошь, ценности, конечно, даже
6: земных
7: прямо
6: таких,
7: совестно сказать, это вообще это не, даже это не ценность. Ну, наверное, для современного мира это, да, ценности, но если для христианина это совсем не ценности. Он увидел это все. И, видимо, он увидел ихние глаза, этих людей, которые идут на мучения, осознавая, понимая, сейчас его будут мучить, его сразу убивают. Он, а я-то как? А я-то что? А я как с этим-то жить-то буду? А я ведь тоже хочу. Вот эти, которые идут на мучения, они, будучи пока еще на земле, у них появляются вечные нимбы, то есть светлые, Духом Святым покрытые. А я как? А я вот с этим в пьянстве, в блуде буду жить? Это же скоро кончится, а там вечность. Представляете, вечность? Как его может человек измерить, вечность? Нет такого аппарата, чем бы можно измерить вечность. И вот этот человек измерил своим сердцем эту вечность. Говорит, я вот отказываюсь от всего этого, что у меня было. Я вот вечность выбираю. Ну вот, это очень важно. И опять-таки, по Божьей милости, по великому промыслу Божьему, именно на Новый год мы празднуем память этого святого человека. Тот, который смог сделать выбор. Вот именно этот человек смог сделать выбор. Вообще, вот, скажем так, мы все хотим в рай. Среди христиан, наверное, нет таких, которые бы не хотели бы. Но ведь, да, я хочу. Дальше что? Видимо, какие-то надо шаги делать. Вот первый шаг – это «я хочу». Второй шаг – надо веру свою изучить. Какие-то знания должны быть. Укрепиться должны в вере. Дальше что? Решимость. Третья ступенька – это решимость. То есть человек должен принять решение. Ну да, принял решение. Ну вот хорошо. Когда я сижу на диване у компьютера, я все принимаю решение. А следующая ступенька – это действия какие-то. Вот у этого человека все эти ступеньки есть. У нас, да, бывает «хочу есть», знание, наверное, тоже есть. Так-то, как-то, как-то. Решимость тоже есть. Все, решил, больше я не буду ни блудить, ни пить, ни курить. А действия какие? Оба. Вот так у этого человека все эти ступеньки есть.
6: Как хорошо вы сказали, батюшка. Спасибо вам. Как вы замечательно объяснили. Потому что у меня все равно был такой вопрос о благоразумном разбойнику, который раскаялся в последние, скажем так, часы своей земной жизни. Мы же не молимся, хотя понимаем, что он попал в Царство Небесное. Сам Господь нам об этом сказал. А вот, например, мученику Ванифатию, который тоже прожил блудную такую жизнь, мы почему-то молимся. А вот действительно, он, да. Вот он это действие совершил.
7: Да, да,
6: и действительно,
7: да, да.
6: Когда мы читаем жизнь вот этого человека, его сожительницы, ведь они неплохими были людьми, они были христианами, кстати, и всегда их мучила совесть за то, что они живут в незаконном браке. Ну, мы понимаем, что законы Рима не позволяли рабу и женщине такое привилегированного положения вступить в законный брак, и их мучила совесть. Но, тем не менее, вот дойти, они как-то пытались примирить вот это и творить добрые дела, загладить свои грехи. И она его отправила за мощами мученика, что сделать у себя дома церковь на гробе этих мучеников. И, тем не менее, вот святыми-то они стали после того, как вот жена третью ступеньку поднялись.
7: Да, да, на четвертую.
6: А, это четвертая ступенька.
7: Да, да, да, это действия какие-то.
6: Вот, про действия. Вот про это мы сегодня с вами как раз и говорим. Будем про действие, да, что все мы понимаем, и, наверное, нет такого человека, страдающего и разными зависимостями, и наркомана, и алкозависимого, никотинового зависимого, любого другого, который в глубине души бы не понимал, что он неправильно живет, что что-то с ним не так. Но вот подняться вот до той ступеньки не хватает. Вот про это мы сегодня будем говорить. И у нас в студии, как я уже сказала, сегодня присутствует Андрей Сергеевич Диченко, который является администратором реп-центра «Семедь». А у меня к вам вопрос вот такой будет. Заметила, читая истории разных людей, истории тех, кто исцелился, ну, как не совсем исцелился, выздоравливающим является, да, человеком, истории людей, которые там помогают, как волонтеры. Чаще всего туда, в эту сферу, приходят люди, которые сами столкнулись с этой проблемой, либо через родственников, либо вкусив последствия употребления уже в личном опыте. Вот как это было у вас? Можете поделиться с нашими радиослушателями?
5: Ну да, у меня тоже была проблема, как у многих. У меня алкоголь, с алкоголем проблемы были. Ну, я работал на работе. Как бы меня отец называл еще покойник. Кстати, отец от никотина умер 60 лет, еще бы пожил. Вот, и у меня была никотинная проблема. В общем, употреблял. И по выходным употреблял. Тем не менее, у меня проблемы были с алкоголем. Вот. Я живу в Семете тоже. Вот, у меня были с алкоголем проблемы. И волей Божией так получилось, что я вот познакомился с батюшкой, я искал выходы, вот опять же действий, да, ну, как говорили, я искал выходы, я понимал, что что-то не так со мной в жизни происходит. И понимаю, у меня проблемы. А что такое, вот подумать о том, что это из-за алкоголя, из-за никотина, я даже, ну, мысли не приходили.

0: Многие вот. Так.
1: Так интересно, Кащенко.
2: Он нашел вот это дно и оттолкнулся. Вот.
1: Вот как.
2: Вот, да. И хорошо, конец хороший, слава богу.
1: Эта история взята из реальной жизни, а это конечно. Больше из разряда чуда, как думаете, нет, или они случаются в жизни?
2: Такие случаи, все выздоровления, которые есть у нас, они все вот похожи один на другой. Mm-hmm. Все они похожи. То есть, если человек не почувствует этого дна, он никогда не выздоровеет. Он так и будет играть, продолжать играть. Это же Владимир-то, он почувствовал дно. Он же начал работать над собой. Говорит, Господи, помоги мне. Он же говорит, вот.
1: Хотя до этого тоже молился Богу, как здесь сказано, да?
2: Как и вот Сергей говорит, я читал молитвы. Читать молитвы и молиться – это разные вещи. Мы многие читаем молитвы, но многие мы вообще не молимся. Вот так.
1: Молимся только вот словами, скажем так, но не сердцем, да?
2: Читаем слова молитвы, а не молимся. А этот Владимир замолился.
1: Сергей, а что-то похожее было в вашем опыте, как думаете? Что, как вы?
3: Мне кажется, вот то, что здесь описано, это просто опыт каждого реабилитанта. И тут...
2: Это я, да?
3: Да, да, да, это я. Действительно, у каждого свое дно. Я почувствовал свое дно, очнувшись вот в этой вот съемной квартире, в чужой области.
1: Тоже без жилья, можно сказать,
3: без жилья,
1: да,
3: без денег в кармане. Вот завтра надо съезжать с этой съемной квартиры. Припадок у соупотребителя. Скорую вызываем там. Ну, умрет он сейчас, не умрет, непонятно. Все это страшно. В голове какие-то голоса. Ну. И у каждого, да, вот у каждого свое дно. И пока человек его не почувствует, что это все, это предел, тут, конечно, трудно избавиться от зависимости. Вот, еще вот почему вот эти вот 13 реабилитаций предыдущих ему не помогли? Видимо, он тогда и не почувствовал, что все конец, а просто какая-то была для него, как батюшка правильно сказал, игра. Да, пойду попробую. Либо кто-то его туда отправил из родных, он на угоду им пошел, чтобы только отстали.
1: Бывает... Как вы когда-то учиться пошли, да,
3: да,
1: и числились, да, что-то,
3: да,
1: похожее.
3: Да, да, да. И проходя эту программу, то есть он относился к тем программам, которые проходил, с презрением, там вот сказано. То есть он не принимал эту программу, он не понимал, для чего она ему нужна, зачем она ему нужна. Она ему не была нужна абсолютно.
1: Поэтому она и не помогала,
3: поэтому,
1: да?
3: Поэтому не помогала. Он дальше хотел продолжать жить в употреблении, употреблять, жить так, как он хочет. А это он делает просто сейчас, пока, чтобы вот на время от него отстали. Там родные, близкие летели... еще кто-то, чтобы самому перед собой...
1: Или совесть
3: там, как
1: отстала.
3: Совесть, да, да, да. Поэтому не помогало. А вот когда вот уже действительно он понял, что все, край, конец, и начал по-настоящему трудиться, и в итоге вот, когда уже начинает трудиться, человек действительно трудится, и он понимает, для чего, да, он это делает, зачем.
2: Вот вы сказали насчет совести. Вот я хочу сразу сказать, что вот, наверное, слушают нас созависимые. Думать, что у ваших зависимых появится совесть, не надейтесь. Его пока нет. И долго еще не будет. Это вот прям 200%.
1: Потому что заморожено все?
2: Все заморожено. Вообще вы живете, зависимые и созависимые, в разных полюсах. Вообще разные полюса. Вот, поэтому... Он и не понимает, и понимать не будет. Вот так.
4: Конечно. Хорошая история, угу, с хорошим концом, но я думаю, что, слава богу, что ему повезло все-таки. Потому что многие это дно пролетают и уже на том свете оказываются.
1: Вот, очень важно, вот. Да, замечание.
4: И хотелось бы, ну, посоветовать, может быть, я себе такую установку делаю, чтобы... не оставлять на следующий раз, ну, стараться, во всяком случае, делать, что если я, ну, это как мотивация к неупотреблению, чтобы не употреблять, что если я употреблю, у меня уже этого шанса больше не будет. То есть, если употреблю, а вдруг мне еще раз повезет, вдруг еще раз повезет, надо, ну, понимать, ну, Бога, наверное, об этом просить, опять же, что у меня больше шанса не будет, это последний шанс, вот так вот себе говорить, мне кажется, надо, и, ну, может быть, это кому-то поможет. Еще много мешают, ну, созависимые. Ну, это, наверное, другая тема, как бы, да, но родственники мешают, думают, что помогают, а наоборот, этим мешают своими действиями, помощью, так называемой, вот, дна коснуться человеку, мешают самостоятельно жить, мешают, потому что именно самостоятельности вот и происходит этот процесс выздоровления. Спасибо.
1: Спасибо большое. Очень важное, да, дополнение. Сергей, мы уже обсудили с вами

0: А насколько важна трудотерапия была лично для вас, да? С чем было сложно смириться? Может быть, вот тоже с послушаниями, подчинить волю другому старшему человеку?
1: Самое трудное – это с режимом дня. А здесь, как вот батюшка и Андрей правильно говорят, дисциплина и терпение. И все это переламывает и вырабатывает волю. Все правильно. И все было трудно. И вот этот вот режим дня, когда мне нужно встать...
0: По часам.
1: Ровно, да, ровно в 6 утра встать, пойти на молитву. Сразу идем мы в храм, молимся. А не валяться до обеда в кровати, как я раньше до этого делал. И потом дальше пришли из храма, позавтракали, сразу трудиться. Как так трудиться? Куда? Ну, мне надо полежать полчасика,
0: да,
1: чтобы поел уже.
0: Все там усвоилось.
1: Да, еще и не проснулся. Тут сразу трудиться. А куда трудиться? Да я не трудился никогда в деревне вообще ни разу. Для меня деревня – это что-то невыносимое для меня, вот жизнь в деревне. Отдых в деревне пару дней – это да. А чтобы работать и трудиться в деревне – ну, надо. Шел и делал, потому что понимал, что если я сейчас не пойду и не сделаю, и уйду отсюда, из центра, я понимал, что я сейчас просто обратно вернусь и опять окажусь в употреблении. Ну и в итоге на улице, или в тюрьме, или умру, неизвестно.
0: Андрей Сергеевич, сразу хочется дополнение от вас услышать. А что делается в таком случае, если бойкотируются правила? Вот, а не хочу, не буду, не пойду.
2: Ну, у нас есть такая небольшая доска, оценки такие, вот, допустим, там флажки там красный, зеленый и белый. Вот красный флажок как раз вот ставится за непослушание, допустим. Вот, невыполнение послушания. Если определенное количество набирается, там...
0: Штрафных баллов, скажем.
2: Да, там уже поднимается вопрос об отчислении или какие-то там, накладываются там, наказания какие-то. Отрабатывают потом эти флажки, вот так вот. Какая еще мотивация?
0: То есть за нарушение дисциплины все-таки всегда человек нес ответственность, да? Вот ты не выполнил, нарушил, так будет там обязан.
2: Да, это недопустимо, потому что у нас же центр-то он добровольный, и не закрывается на решетку. То есть на добровольном основе. Я тоже думаю, что хорошо, что насильно не закрывает, а вот добровольный человек вот эти моменты проживает именно, проживает сам, борется сам с собой, со своим внутренним «я».
0: Иначе как закалить волю, да?
2: Да, да.
0: Только через борьбу.
2: А когда, если бы это было там, родственники, к примеру, закрыли бы, то это же совсем другое дело.
0: Как зверя в клетку посадили.
2: Да. А здесь...
0: Выпусти только его на волю.
2: Человек здесь вообще основано на... В общем, я бы одно слово бы даже назвал «труд». Не будет чудес не будет. Вот пришел, как у меня один пришел. Вы мне сделаете электрический шок, и я тут выздоровею. Я говорю, да не будет волшебства, нету этого волшебства.
0: Нет,
2: в этом мире
0: таблетки
2: не будет. Да, тут надо над собой трудиться. Мы заболевали всю жизнь. Сколько мы себя травили? 20, 10, там, 30 лет. И выздоровление не меньше, это встать на ноги, это надо трудиться. То есть человек, если идет на этот шаг, он должен понимать, что это труд. Это не просто так вот лежу на кровати, давайте меня лечите. Этого не будет. Просто не будет. Хочешь встать на путь, на правильный путь, вот надо трудиться над собой во всех смыслах. Задания делать от психологов, задания от духовного отца выполнять, себя переламывать на молитву, вставать. То есть это везде труд. Тоже как это там...
0: Где понуждение.
2: Да, себе. Это понуждение постоянно. То есть вся жизнь, даже реабилитация закончилась. После реабилитации надо себя понуждать. Остановишься, назад покачешься, как по эскалатору. Идет эскалатор вверх, остановился, раз опять вниз полетел. Это все уже...
0: Просто лететь быстрее, чем гордо.
2: Это уже прописано на всю жизнь. Выздоровление только так будет. И другого нету. Просто нет. Труд. Везде труд будет над собой до конца жизни. Вот, потому что это болезнь смертельная, хроническая, как только ни назови. То есть это надо понять, принять, что я больной, я смертельно больной, и путь только такой. Дневник, храм, без Бога, без дневника, без старших советов, старших, без этого уже просто мы не можем жить. Если по-другому, то в употреблении. Только два пути, и больше нет другого пути.
0: Возвращаю вам слово. Вот мы остановили как раз на том, что вам сложнее всего давалось, да? Вот привычка к труду, привычка к дисциплине. А что-то еще?
1: Вначале меня поддерживало только желание быть в трезвости. Но все, что там происходило... В реабилитационном центре в начале пути со мной мне давалось все очень тяжело.
0: Все тяжело.
1: Все вместе, потому что и послушания трудовые, и работа с психологами, и написание дневника.
0: Тоже тяжело.
1: И молитва. Дневника. Это самое тяжелое.
0: подумать.
1: Не дневник написать, это разобраться в себе, а где, а что я делал сегодня, а о чем думал, а какие чувства я испытывал в тот момент, а какие чувства я испытывал в другой момент. И ведь дневник нужно писать именно в конце дня, именно перед сном написал и лег спать, потому что именно так меняются нейронные связи в голове. И когда уже вот целый день вот трудовые послушания, занятия, и потом еще уборка там по общему жилью, по общему корпусу.
0: Территории, да?
1: Ну, ага. Территории, да, дома, корпуса. После этого хочется просто упасть, грохнуться в кровать, но нужно сесть за стол, написать дневник. Дневник — это самое трудное, но и при этом самое важное. Дневник — это все-таки самый трудный и, на мой взгляд, самый важный.
0: Объясните,
1: вещь.
0: Почему настолько трудно? Ковыряться в своих чувствах, озвучивать их трудно, признаваться самому себе, увидеть, вот, что внутри меня страшно, встретиться с настоящим в себе.
1: Просто лень.
0: А, лень опять.
1: Просто лень. Мне просто лень. Мне просто лень. Я весь день трудился, уже и так перетрудился.
0: Отстаньте
1: весь.
0: От меня,
1: да. Да. Мне просто лечь и уснуть. Еще и завтра вставать опять по новой. А тут еще что-то надо писать. И писать не просто писать, а если нужно писать, понять, разобраться. А когда начинаешь разбираться в себе, то тут уже после лени приходит и страх, и непонимание, и протест. Это я? Да нет, это не я. Поначалу врал я себе там в дневнике, что что-то приукрашивал, так. А потом начал искренне писать. И потом написание дневника у меня уходило часа полтора уже со временем, стало все больше и больше. Не мог остановиться. Прямошка.
0: А это больше уже психотерапевтично на вас действовало?
1: Да.
0: Освобождение такое.
1: Именно. Вот вылил из себя вот все, что накопилось за день, негатив, вот вылил на бумагу, и все, и легче стало, и хорошо. А позитиве написал, и он удвоился сразу. Mm-hmm. Просто вот сел и написал эту работу, вот над собой провел, уже получил я удовлетворение. То есть я вот не хочу, мне не надо. Я сел, но я написал. Тут в процессе работы пошло. Ага, мысль поймал, развил ее, проработал, закончил, лег. И чувствую, как же мне хорошо. Вот прям удовлетворение себя внутри такое. Вот я молодец.
0: А дневник,
1: слава Богу.
0: В виде теста, вопросника какого-то, вот на конкретный вопрос отвечать, себя анализируете по каким-то критериям, параметрам.
1: Там есть список
0: день,
1: вопросов, да, который направляет человека, именно в то, мысли человека, именно в том направлении, в котором нужно. В общем, направляет человека как в ту сторону, куда нужно идти. Что делал, какие мысли и чувства были, была ли тяга в течение дня или нет, в каком месте была, как проявлялась тяга. То есть здесь я уже, анализирую. Так, вот у меня сегодня тяга была из-за того, что я повздорил с братом, например.
0: Угу.
1: Что мне делать, чтобы в следующий раз эта тяга не происходила? Наверное, я постараюсь не допустить подобной ситуации в следующем. Но если эта ситуация произойдет, как я себя поведу? Ну, наверное, не отвечу грубостью, как в этот раз, потому что это разовьет конфликт и усилит мою тягу, а как-то смягчу конфликт, например, или просто отстранюсь от него. И таким образом избегу возникновения тяги в этой ситуации. Таких ситуаций много разных происходит. И это все прописывается в дневнике, анализируется. И
0: а тяга потом возникает в результате чаще всего конфликтов? Или какие еще провоцирующие факторы могут быть?
1: Очень много факторов. Но в основном вот самые основные четыре состояния для зависимого человека, наиболее опасные, которые нужно вот прям категорически избегать, это злой, голодный, одинокий и усталый. Вот эти вот четыре.
0: Это для всех, для нас, правило. Тут я могу поделиться своим опытом. Я пришла голодная после репортажа, весь день не ела, и сразу же я тут сорвалась на своего коллегу. Нам всем полезно такие дневники писать, правда, отец Александр?
3: Полезно. Потому что это ведь не только для зависимых, но мы ведь тоже грешники. Вот мы, которые сидим в студии, у нас тоже грехи какие-то есть. То есть мы зависимы от какого-то греха. Если вот этот анализ, если мы сумеем сделать в течение, перед сном, это будет хорошо. Я добавлю быстренько, попытаюсь сказать. Святитель Игнатий Причанинов говорит, что дьявол входит в душу человека через помыслы и через чувства. Особенно те чувства, которые нам уже знакомы были, то есть по тем грехам. Вот эта дорога есть. Нам научиться.
0: Она проторена.
3: Да, через анализ мыслей и чувств мы пытаемся бороться грехом, то есть тягом, тем пороком, которые у нас были или еще есть. Это святые говорят. Это не какой-то... мы сейчас вот взяли, придумали. Святые давным-давно там, в начале христианства это уже знали. Этим пользовались.
0: Спасибо, уважаемые гости. Спасибо за ваши советы, за ваши истории, за вашу искренность, за ваше открытое сердце. Я надеюсь и верю, что наша с вами встреча кому-то поможет, обязательно поможет избавиться от зависимости, встать на путь избавления, да, скорее всего. Сначала Господи. Встать, что путь этот будет непростой, длинный, многолетний, и всю жизнь, наверное, мы на этом пути. Еще много чего хочется обсудить, поэтому наши передачи будут продолжаться, встречи тоже. Еще раз вас всех благодарю. Напомню нашим уважаемым радиослушателям, что сегодня с нами были протоиерей Александр Николаев, духовник репцентра «Семеть», администратор этого центра Андрей Дьяченко и выпускник Сергей Аникин. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.
3: До свидания.
2: Спасибо. До свидания.
1: До свидания. Спаси, Господи.
4: Выход есть.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Михаил Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». Эта опера стала одной из самых загадочных и знаковых произведений в пространстве русской классики. Удивительна и история ее создания, и сценическая жизнь. Михаил Глинка так вспоминал о зарождении замысла оперы. «Первую мысль о Руслане и Людмиле подал мне наш известный комик Шаховский. На одном из вечеров Жуковского Пушкин, говоря о поэме своей «Руслан и Людмила», сказал, что он многое бы переделал. Я желал узнать от него, какие именно переделки он предполагал сделать, но преждевременная кончина его не допустила меня исполнить это намерение». Глинка работал над оперой в течение 5 лет, начиная с 1837 года. К сочинению он приступил, не имея готового либретто, впрочем, так уже бывало. Из-за смерти Пушкина он был вынужден обратиться к другим поэтам, в том числе любителям – Нестору Кукольнику, Валериану Ширкову, Николаю Маркевичу. По воспоминаниям писателя Панаева, Глинка в период работы над второй оперой говорил ему о своих музыкальных планах, о своем Руслане, над которым он много трудился, и о будущности России. Это был один из любимых его разговоров – о русском народе. При такого рода разговорах он обыкновенно очень одушевлялся, глаза его сверкали. А между тем создавалась опера «Руслан и Людмила» в трудное для Глинки время. Он был вынужден много писать по официальным заказам, отрываясь от своих творческих замыслов. Этот период был чрезвычайно неблагополучен для композитора и в материальном плане. Проблемы в семье достигли своего пика. Сочинять оперу приходилось урывками, но именно в работе над ней он отдыхал душой. «Никогда не ценил я искусство более, как теперь. И хотя изнуренное долговременными страданиями сердце уже не верит в земное счастье, но еще возможно существовать для искусства», – писал Глинка своему другу Ширкову. Вот на таком фоне рождается опера, музыка которой полна света, оптимизма и всепобеждающей радости. Премьера была приурочена к 6-летней годовщине постановки первой оперы Глинки «Жизнь за царя» и состоялась в 1842 году на той же сцене Большого театра в Санкт-Петербурге. И число было выбрано тоже – 27 ноября.

После первого представления оперы в Петербурге некоторые критики высказывались о Руслане и Людмиле откровенно враждебно. И публика, привыкшая к произведениям традиционных итальянской и французской оперных школ, оказалась не готовой к восприятию оперы Глинки, к оценке музыкальных новаторств композитора. Как замечали искусствоведы, первое знакомство с шедевром Глинки захватило слушателей врасплох. Привычные сценарные схемы наполнились новым содержанием. Музыка старых волшебных опер лишь иллюстрировала смену ситуаций. Здесь она приобрела самостоятельное значение. Кроме того, хор и оркестр не смогли справиться к премьере со своими сложными задачами, допускали массу неточностей. Безвкусным было и первое сценическое оформление спектакля. А передовые русские любители музыки тогда же увидели в опере Глинки новое великое достижение русской культуры. «На русской музыкальной почве вырос роскошный цветок», — писал Адоевский. «Он — ваша радость и ваша слава».

были некоторые обстоятельства, которые не способствовали успеху премьеры оперы. Михаил Глинка сам отбирал исполнителей, сам репетировал с ними. Партия Ратмира, хазарского князя, изначально предполагалась для певицы Анны Петровой Воробьевой. Однако к самой премьере исполнительница оперы заболела. Вместо нее на сцену поспешно вышла, не успевшая подготовиться к партии, молодая певица, однофамилица Анфиса Петрова. В результате премьера прошла неудачно, о чем тут же сообщила пресса. Воспоминания самого Глинки. Первый акт прошел довольно благополучно. Второй прошел также недурно, за исключением хора в голове. В третьем акте

0: усердно шик, сгорел припадок.
1: Интересно, в таких случаях. И вот кормилица все время, вместо того, чтобы докладывать, да, как идут дела, рассказывала какой-то очередной анекдот. Так что спустя пару месяцев я наизусть выучил все анекдоты и знал, так сказать, что последует за каждым действием или за каждым словом в этом ее рассказе. Ну, а поскольку он вырос на письмовнике, так сказать, одна из книг, которую он читал еще в детстве, то, ну, в общем, получилось так, что и он собирается вот создавать такой же письмовник. То есть, ну, вот историческое такое повествование. Ну и вот так, поскольку он уже, так сказать, обжился здесь, и нужно было чем-то заняться, всей крайности пришло мне на мысль, не попробовать ли самому что-нибудь сочинить. Благосклонный читатель знает уже, что воспитан был я на медные деньги и что не имел я случая приобрести сам собою то, что было раз упущено, до 16 лет играя с дворовыми мальчишками, а потом переходя из губернии в губернию, из квартиры на квартиру, провождая время с жидами да с маркетантами, играя на ободранных бриллиардах и маршируя в грязи. Ну, то есть, собственно, вот его университет, да, так сказать, ну, у... вполне подходящее образование для того, чтобы стать литератором. Правильно? К тому же быть сочинителем казалось мне не так мудрено, не так недосягаемо нам непосвященным. Мысль взяться за перо сначала его испугала, но потом он решил, что, в принципе, тоже может стать писателем. Ну, он там еще рассказывает о том случае, как некого, так сказать, вот литератора Б, он видел в трактире, но с ним, так сказать, вот не познакомился, даже погнался за ним по Петербургу, чтобы остановить и с ним познакомиться, но поскольку был еще тогда в шинели, то его тут же остановил какой-то офицер и сделал замечание, что вместо того, чтобы гнаться куда-то и бежать, и отталкивать, нужно отдать честь. Ну, в общем, короче говоря, так и не получилось у него познакомиться с этим офицером. Ну, несмотря на все возражения моего рассудка, некое такое противоречие происходит, дерзкая мысль сделаться писателем поминутно приходила мне в голову. Наконец, не будучи более в состоянии противиться влечению природы, я сшил себе толстую тетрадь с твердым намерением наполнить ее чем бы то ни было. То есть, понимаете, замечательно. Вот смотрите, какой тут пафос, да? Не будучи более в состоянии противиться влечению природы. Но талант требует вырваться наружу. То есть, понимаете, то есть, как ему можно противостоять? Поэтому сразу же была сделана толстая тетрадь. И все роды поэзии, ибо о смиренной прозе я еще не помышлял, помечает автор, были мною разобраны, оценены, и я непременно решился на эпическую поэму. Понятно, с чего начинать, да? Почерпнутая отечественная история. Недолго искал я себе героя, выбрал Рюрика и принялся за работу. Ну, понятно, кого же еще взять, то есть, если это историческое сочинение. Ну, смотрите, взялся за эпическую поэму. Вам это никого не напоминает? А Гоголь с чего начинал? Тоже с эпической поэмы. То есть, понимаете, то есть, вот Пушкин как бы предугадывает нашего будущего писателя Гоголя. Да? К стихам приобрел я некоторый навык, переписывая тетрадки, ходившие по рукам между нашим офицером, именно «Опасного соседа», «Критику на Московский бульвар», «Пресненские пруды» и так далее, и так далее. То есть, несмотря на то, что поэма моя продвигалась медленно, и я бросил ее на третьем стихе. Я думал, что эпический род не мой род. И я начал трагедию «Рюрик». Трагедия не пошла. Я попробовал обратить ее в балладу, но и баллада как-то мне не давалась. Наконец, вдохновение озарило меня. Я начал и благополучно окончил надпись к портрету Рюрика. Смотрите, как сказать, эпическое, как свернулось, да, к надписи под портретом Рюрика. То есть, вот замах-то был, как говорится, на руб, да, получилось, да, в результате на копейку. Несмотря на то, что надпись моя была не вовсе недостойна внимания, особенно как первое произведение молодого спехотворца, однако же я почувствовал, что я не рожден поэтом и довольствовался этим первым опытом. Но творческие мои попытки так привязали меня к литературным занятиям, что уже я не мог расстаться с тетрадью, чернильницей. Я хотел не зайти к прозе. Ну, уже поэзию уже, так сказать, полностью освоил, теперь можно переходить и к прозе. На первый случай, не желая заняться предварительным изучением, расположением плана, скреплением частей и так далее, я вознамерился писать отдельные мысли, без связи, без всякого порядка, в том виде, как они станут представляться в рассудке. Тут интересно.

0: еще, так сказать, вот этот вот момент, да, что если мы с вами почитаем вот начало жития преподобного Сергия Радонежского, то там Епифаний Премудрый, собственно, так и начинал свое повествование. Он и рассказывал, что когда он приступил к написанию жития преподобного отца Сергия, то записывал пока вот в беспорядке, 20 лет записывал, да, что-то, так сказать, в начале, что-то в конце. И только тогда, когда узнал, что никто не собирается писать житие, ну, взял эти заметки и стал их уже выстраивать в определенном порядке. Так что, смотрите, здесь, конечно же, нужно учитывать то, что Пушкин был образованнейшим человеком. Да, все это древнерусские произведения, им были читаны, перечитаны. Естественно, знал он манеру и русских летописцев, и географов. И поэтому здесь он, естественно, старается уже показать или спародировать, да, возможный вот такой подход к написанию. И уже применить их к себе, к этому, так сказать, вот начинающему литератору. К несчастью, мысли не приходили мне в голову. И в целых два дня надумал я только следующее замечание. Человек, не повинующийся законам рассудка и привыкший следовать внушениям страстей, часто заблуждается и подвергает себя позднему раскаянию. Мысль, конечно, справедливая, но уже не новая. Видите, думал два дня, наконец-то придумал, но можно расстаться и с прозой. Оставив мысли, принялся я за повести. Но не умея с непривычки расположить вымышленное происшествие, я избрал замечательные анекдоты, некогда мною слышанные, ну вот, конечно, от своей, так сказать, вот нянюшки, и от разных особ, и старался украсить истину живописью рассказа. Ну, и это, так сказать, быстренько закончили все эти анекдоты, и опять, так сказать, вот ничего мне не получилось. Мысль оставить мелочные сомнительные анекдоты для повествования истинных и великих происшествий давно тревожила мое воображение. Ну, естественно, что-то мыслями, так сказать, забавляться, когда можно что-то глобальное, да, и значимое, великие происшествия писать. Быть судьёю, наблюдателем и пророков веков и народов казалось мне высшей степенью доступной для писателя. Ну, куда же меньше. Тем более за два дня одну родил мысль, что теперь можно только выступать пророком веков и народов. Понимаете? Но какую историю мог я написать с моей жалкой образованностью? Мне предупредили бы меня, да? То есть опередили в данном случае. Многоученые, добросовестные мужи. Какой род истории не истощен уже ими? Стану ли писать историю всемирную? Ну, куда же меньше. Только всемирную нужно. Но разве не существует же бессмертный труд аббата Милота? Ну, милые мои, но если вы, опять же таки, вспомните потуги Гоголя, то увидите, что и Гоголь точно так же собирался, так сказать, написать огромную историю Украины, Руси, так сказать, ну, если у Карамзина там получилось 12 томов, то не меньше 20 томов. Так сказать, наш Николай Васильевич собирался написать. То есть, понимаете, вот удивительное такое пророчество о будущем нашем писателе. Да? Ну, это я такие параллели провожу, а мы тут должны наслаждаться просто этой прозой несомненного, талантливого автора истории Михаила Горюхина. Обращусь ли к истории отечественной? Ну, чуть-чуть сужается, да, так сказать, планы. Но что я скажу после Татищева, Болтина и Гуликова? То есть, опять же, таки тоже, так сказать, по ранжиру выставлены. И мне ли рыться в летописях и добираться до сокровенного смысла обветшалого языка? Ну, обветшалый язык, как какой-то скромнославянский. Ну, что было написано, так сказать, эти рукописи? Когда не мог я выучиться славянским цифрам. То есть, он даже не может понимать страницы, как обозначены славянскими буквами, то есть, славянских цифр. Я думал об истории меньшего объема. Ну, сообразительный человек. Например, об истории губернского нашего города. Ну и тут сколько препятствий для меня неодолимых. Поездка в город, визиту к губернатору, к архиерею, просьба о допущении в архивы, монастырские, кладовые и прочее. История уездного нашего города была бы для меня удобнее, конечно. Но она не была занимательной ни для философа, ни для прагматика и представляла мало пищи красноречию. Ну, естественно. Ну, что там описывают, да, губернаторский город? Нечаянный случай разрешил мои недоумения. Ну, как всегда. Баба, развешивая белье на чердаке, нашла старую корзину, наполненную щепками, сором и книгами. И вот в этом, так сказать, огромной корзине оказались календари с 1744 по 1799 год. То есть 55 лет. То есть вот действительно уже теперь, ну, получается некая такая хроника, да, этих календарей. Но что интересно, что в этих календарях были записи. Не просто, так сказать, изданные календари, а там были записи. И синие листы бумаги, обыкновенно вплетаем в календаре, были все исписаны старинным почерком. Ну, это уже как раз вот то, понимаете, то, что называется архив на дому. То есть мечта, то есть, как лучше не придумаешь. Бросив взор на сие строчки, изумлению увидел я, что они заключали не только замечания погоды и хозяйственный счет, но и также известия, краткие, исторические, касательные села Горюхина. Немедленно занялся разбором драгоценных сих записок. И вскоре нашел, что они представляли полную историю моей отчины в течение почти целого столетия в самом строгом хронологическом порядке. Смотрите, теперь уже похоже что-то на летописи. Сверх того, заключали они неистощимый запас экономических, статистических, метеорологических и других ученых наблюдений. С тех пор изучение этих записок заняло меня исключительно, ибо увидела и возможность извлечь из них повествование стройное, любопытное и поучительное. Ознакомились довольно с драгоценными семи памятниками, я стал искать новых источников села Горюхина. И нашел. И с помощью Божьего совершил желаемый труд до 3 дня ноября 1827 года. Ныне, как некоторый мне подобный историк, коего имени я не помню, оконча свой трудный подвиг, кладу перо с грустью, иду в мой сад, размышляя о том, что мною совершено. Кажется и мне, что написав историю Горюхина, а теперь внимание, я уже не нужен миру, что долг мой исполнен и что мне пора опочить. То есть, ну вот, капитальный труд, смысл всей жизни завершен. Ну и дальше он выступает как истинный, так сказать, историк, который написал этот замечательный фундаментальный труд. Здесь я прилагаю список источников. Ну, какой же научный труд без источников, служивших мне к составлению истории Горюхина? Собрание старинных календарей, 54 части. Первые два частей исписаны старинным почерком с титлами. Летопись я сочинена прадедом моим Андреем Степановичем Белкиным. Вот вам, пожалуйста, Белкин появляется. Она отличается ясностью и краткостью слога. Например, 4 мая – снег, тришка за грубость бит. 6-го – корова бурая пала, сенька за пьянство бит. 8-го – погода ясная. 9-го – дождь снег, тришка бит по погоде. 11-го – погода ясная. Пороша затравил трех зайцев и тому подобное, безо всяких размышлений. То есть, ну, тут тоже, в общем-то, интересный, так сказать, вот момент, потому что вот то, что когда-то академик Сухомлинов нашел совершенно замечательную рукопись, возможно, Пушкин ее тоже видел, но Сухомлинов ее опубликовал. Это расчет Пасхали до семитичного года. И поскольку, ну, вы знаете, что расчет Пасхали, Пасха – это подвижный праздник, и поэтому рассчитывались Пасхали обычно патриархом, но потом уже митрополит Зосима рассчитывал, а после окончания Пасхали в 70-м году, то есть в 1492 году. Так вот, то, что увидел Сухомлинов, там, естественно, от сотворения мира, там, лето 6000, условно говоря, 786-е, да, Пасха такого-то числа, быстмор. То есть вот кто-то добавил быстмор там. Или было ведра. То есть даже хорошая погода была. Или придихан Тахтамыш. Там, или еще что-нибудь. То есть, понимаете, или у князя такого родился сын. То есть, понимаете, вот такие очень короткие записи. Потом эти записи можно отыскать и в некоторых местных летописях. Поэтому тут, ну, по сути дела, Пушкин, ну, не то чтобы пародирует, но он делает, так сказать, по стилю, он совершенно угадывает этот стиль и, в общем, такую хронику здесь и выстраивает. Дальше. Остальные 35 частей записаны разными почерками. В принципе, вот когда ученые публикуют ту или иную большую рукопись, ну, скажем, ту же летопись, они обычно тоже показывает, что вот часть написана одним почерком, там, полууставом или уставом, потом идет там скоропись, там еще, так сказать, с титлами, без титлами, так сказать, раскрывается и так далее. Пушкин в данном случае абсолютно точно повторяет, как это, ну, в общем, делали историки публикации той или иной рукописи. «Все отделения входят из записки деда моего Ивана Андреевича Белкина и бабки моей, а его супруги Евпроксии Алексеевны, также записки приказчика Горбовицкого». То есть вот, понятно, вот источники для такой великой истории села Горюхина. Далее, второй источник. «Летопись горюхинского дьячка. Вся людопытная рукопись отыскана мною у моего папа, женатого на дочери летописца». То есть, понимаете, летописец, да, так сказать, вот уже как Нестор. Вот, ну, не меньше, понимаете? Дьячок местный, ну, в общем, не уступает, понятное дело, Нестору. Первые листы были выдраны и употреблены детьми священника на так называемые змеи. То есть, они змеи сделали, запускали. Но вовремя наш рассказчик, поскольку змей упал у него на дворе, так сказать, он взял этот змей, хотел было отдать, но увидел, что там такая бесценная рукопись. Тут же, естественно, так сказать, мальчишек этих прогнал, а рукопись изъял, потому что это бесценный источник для его летописи. Но об этом мы с вами поговорим уже в следующий раз. На этом мы закончим. Всего доброго. До свидания.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Школьное время вместе проведем. Новое узнаем.

0: Здравствуйте, ребята. Штокола. Штокола, здравствуй.
1: Ага, сейчас, минуточку.
0: Штокола, что ты там делаешь? Потерял что-нибудь?
1: Ага, ой, простите. Здрасте, ребята. Привет, Елена Олеговна. Ой, а вон там случайно нет?
0: Штокола, куда ты опять полез? Что ты ищешь?
1: Сейчас, нет. Опять нет, и здесь нет. Все, рухнула моя последняя надежда.
0: Штокола, расскажи, пожалуйста, что ты потерял? Может быть, я тебе помогу?
1: Что-что? Может быть, Елена Олеговна, я книжку свою потерял, любимую. Вы ее не видели случайно?
0: Книжку твою любимую? А что это за книжка?
1: «Хроники Нарнии». Не видели?
0: Нет, не видела. А книжка на самом деле хорошая. Как же ты ее потерял?
1: Я уже 2 дня с ней не расстаюсь. Читаю и читаю, оторваться не могу. Только вот где же я ее оставил-то в последний раз? Не помню. Елена Олеговна, ну что же мне делать-то? Я же хочу ее дочитать.
0: Штокола, для начала я бы тебе посоветовала не расстраиваться.
1: Как это не расстраиваться, когда я не знаю, что там дальше будет? Куда же она пропала-то, книжечка моя, любимая моя?
0: Здрасте, приехали. Штокола, да ты что? Ну-ка, перестань хныкать. Ты же ведущий передачи. Ну, какой пример ты подаешь нашим слушателям?
1: Сейчас я попробую успокоиться.
0: А давай-ка лучше ты нам свою песенку споешь. Хорошо?
1: Песенку? Ага, сейчас спою. Слушайте.
2: Я желтый штокола, мечта моя узнать, как бы и штокола мне человеком стать. Человеком стать!
0: Штокола, ну как ты? Успокоился немножко?
1: Я стараюсь изо всех сил, Елена Олеговна. Вот только у меня не очень хорошо получается. Как подумаю, что потерял книжку мою.
0: Минуточку. А ты везде ее искал?
1: Везде. И на столе, и под столом.
0: А ты что, под столом читать любишь?
1: Елена Олеговна, я просто подумал, вдруг она туда упала. Еще я в кровати искал, и под кроватью.
0: И под кровать могла упасть.
1: Просто я читал еще перед сном. Читал, пока не уснул.
0: Понятно. Не нашел?
1: Нет, не нашел. И в ванной смотрел, и на кухне. Не надо ничего спрашивать. Просто на всякий случай там искал.
0: Ну хорошо. А может быть, ты ее куда-нибудь из дома выносил?
1: Конечно, выносил. Я ее везде с собой носил, пока не потерял.
0: Штокола, пожалуйста, не хныкай. Знаешь, может быть, нам к Полине обратиться за помощью?
1: Нет, не надо к Поле. Она не поможет. Во-первых, я к ней с книжкой не заходил. А во-вторых, ну не хочу я в радость играть. Мне так плохо.
0: Тихо. Хорошо, давай я сама попробую тебя успокоить.
1: Ну, попробуйте, конечно. Вдруг у вас получится.
0: Штокола, давай подумаем вместе. Ведь если ты книжку потерял, то еще не все потеряно.
1: Что-что? Что вы имеете в виду, Елена Олеговна?
0: Было бы гораздо хуже, если бы у тебя случилась беда, как в одной из песенок.
1: Какая еще беда? И что это за песенка?
0: А вот послушай. Рубрика «Песенка по теме», а в ней песня про книжку.

0: Да уж, у меня еще есть надежда, что книжка моя найдется. А вот уж если ее разорвали, то тут уж ничего не сделаешь.
1: На самом деле и в этом случае есть выход. Книжку всегда можно склеить или заново переплести.
0: Что значит переплести? Как это?
1: Ты что, не знаешь, как делают книги?
0: А как их делают, кстати?
1: Ну, давай начнем с типографии. Это место, где рождается книга после того, как ее написал автор.
0: А, я знаю. В типографии эти книжки печатают, правильно?
1: Правильно, только это непростой процесс, Штокола. Сначала все слова, которые написаны, набирают металлическими буквами.
0: Это же сколько времени-то надо, чтобы столько буквок в слова сложить, а потом в строчки и странички.
1: Раньше на это уходило много времени, потому что наборщики делали это вручную. Сейчас этим занимаются специальные машины, поэтому все происходит гораздо быстрее.
0: А после этого книжки печатают, правильно?
1: Правильно. И только после того, как книжку напечатали, ее отдают в переплет.
0: Да вы что, Елена Олеговна, как же так? Ну зачем же с ней так, с книжкой-то?
1: Ты сейчас про что, Штокола?
0: Ну ведь говорят же, ну ты и попал в переплет. Это значит, что все совсем плохо, прямо как у меня сейчас.
1: Штокола, ну не грусти. А переплетают книжку так. Все листочки собирают по порядку и помещают их в обложку.
0: А у меня такая обложка была в моей Нарнии любимой. Эхе-хе.
1: Да, ничего не помогает. Так хотелось тебя отвлечь от грустных мыслей.
0: Нет, Елена Олеговна, я пока не дочитаю, не успокоюсь.
1: Штокола.
0: И не надо меня успокаивать.
1: Хорошо, мои усилия ни к чему не привели. Придется все-таки просить о помощи нашу Полинку. У нее всегда получалось тебя успокоить и порадовать.
0: Ну, я не знаю.
1: Зато я знаю. Рубрика «Игра в радость».

0: Здравствуйте, ребята! Штокола, привет! Опять грустишь?
1: Здравствуй, Полечка! Я свою любимую книжку потерял.
0: И только?
1: Как это и только? Поля, ты что? Это же катастрофа, ужас и кошмар! Я ведь ее еще не дочитал!
0: Штокола, не надо так волноваться, ты хорошо искал?
1: А как же? Я где только не смотрел! Ну нет ее нигде! Может, я ее в транспорте забыл?
0: А ты что, читаешь в транспорте?
1: Конечно! Столько времени свободного! Я ведь еду, ничего не делаю!
0: Я бы на твоем месте не стала этого делать.
1: А почему?
0: Потому что это может навредить твоему зрению. Транспорт едет, трясется, и глазки твои быстро-быстро устают. А еще можно так зачитаться, что не заметишь, как проехал нужную остановку.
1: Точно! У меня так уже был один раз. Я потом целую остановку обратно пешком топал.
0: Вот видишь, скажи, а ты в прятки играть любишь?
1: Конечно, люблю, еще как.
0: Хочешь послушать одну интересную историю про прятки?
1: Конечно, хочу.
0: Тогда давай послушаем профессора, доктора исторических наук Владимира Михайловича Старогецкого.
2: Ну, наверное, можно что-то такое вспомнить. Даже вот из своих внуков, когда они были маленькими, приходилось часто с ними играть. И я теперь понимаю, что когда родители там или дедушки, или бабушки...

0: Церковное слово.
1: Живот.
2: Живот – жизнь. Пример из Псалтыри.
1: И милость Твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.
2: Итак, живот означает жизнь.

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других, потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Святитель Филипп, митрополит московский.
2: В миру Федор Степанович Калычев. Он родился в 1507 году в знатной боярской семье. Повзрослев, Федор поступил на службу к царскому двору. Однако юноша не захотел делать карьеру придворного. Федор надел одежду простолюдина, попрощался с родными и отправился в Соловецкий монастырь. Там он принял монашеский постриг, а через несколько лет возглавил обитель. Филипп много сделал для монастыря. Он старался увековечить память преподобных Зосимы и Саватия Соловецких. Игумен Филипп перенес в Преображенский собор их мощи. Он нашел каменный крест, стоявший перед келией преподобного Саватия. При Филиппе был обретен и образ Божией Матери Адигитрии. Еще преподобный Саватий принес эту икону на Соловки. Благодаря Филиппу сохранились ризы Зосимы. Филипп занимался и хозяйственными нуждами обители. Он умножил сеть каналов между озерами, поставил на них мельницы и облегчил ручной труд на монастырских промыслах различными механизмами. В эти годы, благодаря своему настоятелю, Соловецкая обитель стала промышленным и культурным центром Поморья. Кроме множества хозяйственных сооружений, игумен Филипп построил Успенский и Преображенский соборы. Были возведены новые кельи для монахов и больница, закуплены колокола для монастыря. Но и среди этих забот Филипп не забывал о главном деле монаха. Он нередко удалялся в пустынное место для молитвы. В 1566 году царь Иоанн Грозный потребовал Филиппа к себе в Москву. Государь предложил подвижнику сан митрополита. Филипп не соглашался, пока Иоанн не отменит опричнину. Опричникам позволялось безнаказанно грабить и убивать подданных царя, от бедняков до самых знатных. Однако Филипп все же уступил уговорам других епископов. Он согласился возглавлять Русскую Православную Церковь без всяких условий. Первое время опричнина присмирела, но затем жестокие казни возобновились. Митрополит Филипп уговаривал царя быть милосердным отцом для подчиненных. Когда же это не помогло, святитель стал в церкви обличать Иоанна. Он говорил, что, несмотря на свое царское достоинство, Иоанн будет наказан Господом за грехи. Царь был в гневе. Запугав епископов, он велел им лишить Филиппа сана митрополита. Иоанн Грозный унизил владыку при народе, заковал в цепи и сослал в далекий Успенский отрочь-монастырь. Вскоре вместо заключения приехал помощник царя Малюта Скуратов и задушил Филиппа. Святитель предчувствовал гибель. За три дня до приезда своего убийцы он причастился святых христовых тайн. Когда жестокий палач задушил Филиппа, он вышел к братьям монастыря и сообщил, что владыка якобы умер от духоты в келье. Митрополита Филиппа похоронили за алтарем монастырского собора. Уже скоро Филиппа стали почитать в народе как святого, особенно на Соловках. В 1652 году его мощи перенесли в Москву по повелению царя Алексея Михайловича. Государь сам встречал мощи с крестным ходом. Около святыни исцелялись по несколько человек в день. «Ныне текут реки чудес», – писал одному из своих приближенных царь Алексей Михайлович. На месте, где крестный ход встретил мощи митрополита, позднее была построена церковь святителя Филиппа в Мещанской слободе.
0: Святые земли русской.

0: На весь его недолгий роздых мы целый дом ему сдаем. Июль с грозой, июльский воздух снял комнату у нас в наем. Июль, таскающий в одежи пух одуванчиков, лопух, июль домой сквозь окна вхожий, все громко говорящий вслух, степной нечесанный растрепа, пропахший липой и травой, ботвой и запахом укропа, июльский воздух луговой. Борис Пастернак.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 24 июля, в южной части региона будет облачная погода, возможен дождь. Столбики термометров покажут днем плюс 22 градуса, ветер восточный 3 метра в секунду. На севере области также ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Завтра, 24 июля, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют пасмурную погоду, возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 22 градуса, ветер северо-восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: 2-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

Боже, милости будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка,

Отче наш же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев и тою уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй меня творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешни, я же те согреших все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

Тани, и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель от жени отмени, и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруем и восставшу словесен твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедрый, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей я, и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами и

И, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тлену и плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь душе моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бог, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюсь и творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его.

Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, Единочистая и Благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости, лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но молизами грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие.

Яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующих крестным знаменем и веселье и глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вошедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнание всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети нашим светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время.

Ревностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящи ополчишися на Святую Русь, чающи разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же вотнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в храме преподобного Андрея Рублева в Раменках города Москвы 23 июля 2023 года.
2: В апостольском чтении находим такие слова: «Мы сильные должны снисходить к слабым, а не себе угождать». А снисходить – это в первую очередь означает терпеть. А потому мы можем сказать: нужно терпеть ближних, а не себе угождать. Вот это терпение не просто осуществляется в жизни. Каждый это знает. Даже в браке между любящими людьми. Ну вот началась совместная жизнь, все радостно. А потом начинается реальная жизнь с ее скорбями, болезнями, неудачами, с естественным старением человека. Очень мало кому удается сохранять и чувства светлыми, чистыми. Итак, снисхождение, в переводе на наш язык современный, означает терпение. Значит, без терпения не может быть никакой близости людей, никакой совместной жизни, никакой коллективной солидарности, никакой общенародной солидарности. Ничего без терпения быть не может, потому что мы все разные. И кто-то кому-то нравится, а кто-то кому-то не нравится. А вот что же с этим не нравится делать? Если вот, ну, не совсем приятно с этим человеком или с этими людьми быть вместе и вместе идти по жизненному пути. Терпение – это дар Божий, как говорит Нил Синайский. И правда, потому что терпение требует от нас наступить на самое для нас дорогое, хотя мы в этом и не признаемся, но на свое собственное «я». Ограничить самих себя во имя того, чтобы другим было лучше. Ни один подвиг не совершается без терпения. Будь то воинский подвиг, трудовой подвиг, семейный подвиг. Везде требуется терпение. Современный человек почти что разучился терпеть. Многое дается так легко, как не давалось предыдущим поколениям. Многое сопровождается таким комфортом, о котором и мечтать не могли наши отцы и деды. И все это, конечно, расслабляет нашу волю. И, конечно, ослабляет нашу способность терпеть другого человека. Но Слово-то Божье – это то Слово, в котором нету ни капельки лжи. Одна только правда – значит, и в этой заповеди правда божественная и правда жизни. Терпением стяжите души ваши. У слова терпения есть, конечно, и синонимы мужества, потому что мужество без терпения не существует. Вот сегодня наши воины в тяжелейших условиях защищают Родину. А разве там не требуется терпение? В окопах, под дождем, в грязи. А если еще боль и ранение? А если физическая боль и душевная боль, а нужно исполнять свой долг, разве можно идти вперед к победе, не имея этого терпения? А разве жены и мужья тех, кто там защищает Родину, не будут иметь терпения, а затем при встрече с теми, кто вернется, будут изливать на них свой негатив, свои чувства отрицательные, которые сформировались во время этой разлуки? Разве это будет по заповеди Божией? Терпение стяжите души ваши. Это величайшая заповедь, без которой не может быть никакого духовного роста, потому что все начинается с терпения, а потом уже где-то там на высотах духовной жизни любовь и к ближним, и дальним, но в первую очередь к своим родным и близким. Вот наученные этой великой мудростью, божественной, нечеловеческой, потому что вообще-то терпеть – это против логики человеческой жизни. А зачем терпеть-то? Тебя обиделись? Докажи. Отняли? Ударь, забери. И рука так устроена, что пальцы к себе сгибаются. Что тут терпеть-то? Так вот, против этой животной логики жизни – нам Господь дает заповедь: в терпении стяжите ваши души. будьте снисходительны друг к другу, и тогда, конечно, исполните закон Христов. А если исполняет человек, то обретает и спасение в жизни вечной, и благополучие, и счастье в жизни земной.
0: Первосвятительское слово.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В православных храмах за божественной литургией сегодня читается Евангелие от Матфея, 16 глава с 24 по 28 стих. Давайте послушаем.
2: Тогда Иисус речел учеником Своим, аще кто хочет по мне идти.
3: Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего, с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем».

0: Тема самопожертвования в жизни христианина – ключевая тема сегодняшнего чтения. После попытки Петра по-человечески убедить Иисуса отказаться от распятия и смерти, Спаситель обращается к ученикам с призывом еще раз проверить, насколько правильно они понимают условия следования за Ним. Это прежде всего отвержение себя, принятие креста, в смысле всех страданий и неприятностей, которые ожидают учеников, и только после этого имеет смысл идти за Христом. Эти слова вносят определенное смущение в души учеников. Они ведь неспроста неоднократно задавали Иисусу вопрос: «А что нас ждет в Твоем Царстве? Что конкретно мы получим, когда там окажемся?» Естественно, они ожидают житейских благ. В их сознании Мессия прежде всего могущественный, властный и богатый царь, а они его приближенные, верные друзья и спутники. В любом случае их мысли кружатся вокруг земного, но Иисус снова и снова помогает им поднять глаза ввысь, к Богу. Именно в этом смысле отвержение себя – это вовсе не какое-то самоубийство, отказ от права жить. Это нечто гораздо более глубокое. Отказ от утверждения себя самого центром мироздания, вокруг которого все вращается – и люди, и мир, и даже сам Господь Бог. Каждый из нас не более чем один из множества инструментов огромного гала-концерта под названием «Вселенная». Но дирижер в нем один – Господь Бог. Конечно, мы имеем право с ним не соглашаться, его осуждать, даже ненавидеть, превозноситься над ним, считая, что мы-то лучше знаем, что и как нам надо играть. У нас слух более тонкий и изысканный, и вообще, почему это он, а не я за дирижерским пультом? Но в итоге вместо нашей уникальной партии, украшающей этот концерт, из-под нашего инструмента будут выходить звуки, диссонирующие со всеми остальными музыкантами. И чем громче мы будем играть, чем сильнее настаивать на том, что именно так и надо, тем дальше будут нас отодвигать, чтобы просто меньше портили общее благозвучие. И в конечном итоге подобные упрямые горе-музыканты, гениальные в собственных глазах, окажутся в маленьких подсобных помещениях, где они смогут играть, что хотят и когда хотят, никому не мешая и бесконечно долго умиляясь собственной игрой, только без слушателей. И в полном одиночестве, не спотыкаясь глазом всякий раз от взмаха дирижерской палочки. Но ведь это и есть ад. Вот почему Спаситель сразу предупреждает своих учеников: хотите быть со мною, не навязывайте своих представлений, освободитесь от своих шаблонов, учитесь делать то, что от вас жду я, главный режиссер вашей жизни. Делайте правильные дела без оглядки, что вы за это получите. Ведь все, что происходит, не более чем подготовка, репетиция к главному экзамену, к великой премьере, к гала-концерту, к страшному суду, на котором только и станет понятно, научился ли ты играть на скрипке своей души или так и остался ленивым и самодовольным дилетантом.
1: Евангелие, день за днем.
2: Песнопение всеночного бдения.

любящих мя, яко укрепишеся паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Из глубины возвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Да будут уши Твои в нем.

0: «Святость Церкви». В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В предыдущей нашей встрече мы говорили с вами о периодах канонизации в Русской Православной Церкви. Второй период – это очень краткий период, это так называемые Макарьевские соборы, коих было три. Эти соборы тесно связаны с именем святителя митрополита Московского Макария. Митрополит Московский Макарий внес очень большой вклад именно в изучение святости в Русской Церкви. Он сам лично кропотливо собирал материалы о многих подвижниках благочестия, которые подвязались в разных уголках нашей страны. Нам известны жития, так называемые Макарьевские минеи, поскольку в то время книги хранились очень часто в свитках. Так вот, эти самые Макарьевские минеи занимали три огромных сундука. Канонизация в этот период на соборах 47-го, 49-го, 51-го годов тесно связана с тем, что уже начало получать становление русское государство. У власти в то время находился царь Иван IV, который позже был прозван Грозным. В то время это был, наверное, действительно выдающийся государственный деятель, который стремился к упорядочению жизни в России, к расширению границ России, приданию России международного, как бы мы сейчас сказали, уровня. С 1448 года Русская Православная Церковь уже пользовалась самостоятельностью. После того, как Константинопольская Церковь делала попытку соединения с Римо-католической Церковью, Русская Церковь, естественно, не приняла этой унии, не приняла объединение с Римо-католичеством и объявила о своей самостоятельности. Говоря же о канонизации на соборах Макарьевских, стоит отметить, что всего за 4 года было канонизировано 39 святых. Это в 4 раза больше, чем за весь прошлый период. Среди святых, которые прославлены в это время, стоит отметить митрополита Иону, который был первым митрополитом нашей русской самоглавной церкви, Александр Невский, преподобный игумен Пафнутий Боровский и многие-многие другие. Одним из аспектов этого процесса было то, что уже было недостаточно одних лишь чудотворений. Тщательно собирались сведения о самих святых, о их жизни, о их подвижничестве. В этот период мы получаем святых уже не только заступников, мы уже впервые получаем святых как образцы, примеры, как каноны для нашей христианской жизни. В этот период шло становление Московского государства как христианского государства. Звучала концепция о том, что два Рима пали, третий стоит четвертому не бывать. Блаженный старец Филофей уже произнес эти слова. А если Москва есть третий Рим, то и количество святых в нашей церкви должно быть не меньше, чем и в Первом, чем и во Втором Риме. Храни вас Господь и Пресвятая Богородица на вашем пути.

0: Свет Христов просвещает всех.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

страждешь и за мое невоздержание, да всего мя чисто сотвориши, во всем образном подаяй, да после

страждущий помощник и спаситель будеши. Вем всесильный владыка, яко вся сия тебе убо не быше потребна, но человеческого ради спасения, да всех нас искупишь от лютой

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе, и сегодня мы завершаем разговор о песчанской иконе Божией Матери. В 1830 году в городе Изюм и его окрестностях началась эпидемия холеры, которая была остановлена после молебна и крестного хода с песчанской иконой. С 1883 года, вследствие прошения жителей города Изюма, торжественные крестные ходы с чудотворно-песчанским образом из села Песок город Изюм стали ежегодным событием, проходившим с 15 по 22 мая. Указом Синода Причту Воскресенской Церкви было разрешено посещать с находящейся в онной церкви чудотворной иконой Божьей Матери чужие приходы Изюмского уезда по желанию их жителей для служения перед этой иконой молебнов. Я хочу напомнить для наших радиослушателей о том, что в дореволюционное время прихожане не имели права посещать иные приходы, кроме того, к которым они были приписаны. Поэтому данный указ Синода был необходим для того, чтобы люди с этой иконой могли ходить по храмам хотя бы этого Изюмского уезда и молиться в них. Это было совершенно необходимо с точки зрения закона того времени. Скорбным увенчанием этих ежегодных празднеств стал памятный крестный ход, провожавший образ вставку русской армии во время Первой мировой войны. В 1914 году, в самый разгар боевых действий, некоему полковнику явился в видении свидетель Иосаф Белгородский и повелел пронести песчанскую икону Божьей Матери по всем линиям фронта. Полковник добрался до Петербурга и направился в братство, посвященного как раз святителю Иосафу Белгородскому, деятельные члены которого поверили его взволнованному рассказу. Добившись личного распоряжения государыни Александры Федоровны, князь Живахов, один из членов этого братства, отвез икону в Ставку с целью совершения с ней крестного хода по всем фронтам. С Харьковского храма близ вокзала икону перенесли в специальный вагон, который на следующий день был отправлен в Могилев. Крестный ход медленно продвигался вперед, вспоминает очевидец событий князь Живахов. Густое облако молитвенных волн стояло над толпою. Невидимые нити соединяли небо и землю. Начинало смеркаться. И на фоне вечереющего полумрака это шествие, чудотворные иконы Божьей Матери в храм, это необычайная процессия с высоко поднятыми хоругвями и зажженными свечами, где слезы и рыдания заглушались с перезвоном церквей и хором певчих, где общее горе и страдания, и затаенный страх за исход ужасной войны связали всех надеждой на помощь Матери Божией. Все это производило потрясающее впечатление. Образ Царицы Небесной пробыл в Ставке с октября по середину декабря 15 года. Крестный ход по линии фронта, однако, так и не состоялся. Ответственные лица, от чьих распоряжений зависела его организация, не проявили духовной зоркости, и живым укором им остался тот факт, что, как вспоминает князь Живахов, во время пребывания святыни в Ставке не было не только поражений на фронте, а наоборот, были только победы, в чем может убедиться каждый, кто проверит этот факт по телеграммам с фронта за время с 4 октября по 15 декабря 1915 года. Еще в 1928 году князь Живахов писал: «Но как ясно, что все беды явились следствием ослушания воли Божией, так ясно и то, что Господь простит этот грех лишь после того, когда повеление святого Иосафа будет исполнено». Уникальный крестный ход с чудотворным песчанским образом на самолете длиной в 25 тысяч километров состоялся летом 1999 года по личному благословению патриарха Московского и всей Руси Алексея II. Песчанский образ совершил крестный полет по всем границам России, за облачных высот ограждая Русь. На борту самолета, принадлежавшего МЧС России, было 18 человек. Священнослужителей и мирян, не считая экипажа. Все 43 часа чистого лета в воздухе над небом России непрестанно звучали Евангелие и Псалтирь, каноны и акафисты Господу и Божьей Матери, всем святым, земле российской просиявшим, снова со статерту царю-мученику, чья мироточивая икона также присутствовала на борту.
0: Русские иконы.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте! Это очередной выпуск программы «Евангелие день за днем». События священной истории, помогающие лучше понять современность. То, без чего невозможно представить христианство. И еще труднее его понять. Сегодня в храмах прозвучало 69-е зачало Евангелия от Матфея. 16 глава с 24 по 28 стих. Эти евангельские строки – тема нашего выпуска. Вот как они звучат на современном русском языке. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». Обращаясь к ученикам, а через них и ко всем нам, Христос говорит об обязательном условии следования за Ним. Несение жизненного креста для каждого человека есть объективная реальность, не зависящая от его желания. Крест предстает пред нами как нравственный и духовный долг. Всякий, кто хочет следовать за Христом, должен добровольно принять скорби и страдания, выпавшие на его долю. Очень важным условием обретения внутренних сил для несения креста является отвержение человеком своего эгоизма. Уступить центральное место своей жизни дальнему и ближнему. Не мир для тебя, а ты для Бога и других людей. Переступая интересы своего «я», мы постепенно обретаем внутреннюю свободу и силы, так необходимые для несения креста, данного нам Богом. Тогда судорожное цепляние за физическое существование тела уступает место мужеству и терпению, которые помогают человеку справиться с любыми жизненными невзгодами и формируют его как личность. Болезни и скорби воспринимаются тогда не как жизненная катастрофа, но, формируя жизненный опыт, оборачиваются мудростью и духовной силой. Каждый из нас, внимательно проанализировав свою жизнь, может наглядно убедиться, что отвержение своего «я» оказывается спасительным в условиях переживаемого жизненного кризиса. Преодолевая свой эгоизм ради Бога и ближнего, человек на грани «могу и не могу», как правило, добивается заметных качественных изменений в себе. Так происходит не только в духовной жизни. В спорте или в профессиональной деятельности экстремальная ситуация, требующая максимальной концентрации внутренних жизненных сил, обуславливает прорыв на новый уровень физического или интеллектуального развития. Но для нас крайне важен духовный прогресс человека, ибо настанет время конца человеческой истории, когда придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими. Тогда и обнаружится, кто, борясь с собственным «я», следовал за Ним, а кто ради собственных корыстей и выгод предпочел временное земное благоденствие, навсегда погубив свою душу для вечности. Как бы нам всегда это помнить, друзья. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие день за днем.
2: Песнопение всенощного бдения.

Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели.

Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа на ней присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани не мерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, та бы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мене на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едине безгрешне, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

и без мечтаний, и не смущен помыслы раба твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, и изволением и совестью, даруй мне восставшу словесен твоим, поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю, и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси, и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и игоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, пречистей Божией Матери, о сокаянной припады молюся,
весе царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю сына твоего и Бога моего, и многожды очекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава,

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, якогда достойный мне покажешь и благости и милости все святые Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовемте, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи,

Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь дне? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляют, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святаго ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дильно. Достойней бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о семьяви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, внемощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час,

Лестью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Соворочию, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Святость церкви.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Говоря о праведных в более близкие к нам времена, хотелось бы упомянуть имя святого праведного Федора Ушакова, который стоит несколько особняком. Это величайший военачальник, адмирал, который руководил военно-морскими судами, руководил морскими битвами. По его приказам уничтожались суда и гибли люди. Может быть, даже будучи юным гардемарином или мичманом, он сам наводил орудия и стрелял по вражеским турецким кораблям, когда гибли люди. Но на протяжении всей своей жизни он являл пример именно жития по заповедям Христовым, именно праведности, исполнение той заповеди, что нет больше той любви, кто положит душу свою за други своя. И после того, как он удалился от военных дел, он ушел в монастырь, но не принимал монашеского подвига, жил около монастыря, много сделал дел благочестия на благо этого монастыря, и церковь по справедливости прославила его в лике праведных. Также стоит сказать, что к праведным причисляют и Матрону Московскую. Обращение блаженное не совсем правильно. Матрона причислена к лику праведных. Ну и стоит сказать, что особую часть лика праведных занимают так называемые белые духовенства, те священники, которые сподобились святости, оставаясь в миру, будучи семейными, не принимая монашеского пострига. Среди них известный нам Алексей Московский, Алексей Мечов, конечно, известный нам наш земляк Алексей Бортфурманский, который подвязался на Нижегородской земле. Ну и, конечно, на мой взгляд, один из величайших святых земли русской, практически наш с вами современник, близкий к нам, во многом родной, во многом понятный, это святой праведный Иоанн Кронштадтский. Место Иоанна Кронштадтского в русской церкви настолько значимо, настолько велико, что мне бы хотелось поговорить о нем отдельно в нашей следующей встрече. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Слушающий уши да услышит.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
0: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы».
2: Герой нашего времени. Михаил Юрьевич Лермонтов.
3: Мы с вами вновь ведем разговор о Лермонтове, о романе «Герой нашего времени» и вообще о герое того времени. И я бы еще хотел бы на некоторые моменты обратить ваше внимание. Итак,
4: есть ли упокаяние у Печорина? Нет. Да, он осознает свои страсти, он осознает свои пороки, но он ни в чем не кается, потому что в нем нет смирения. А без смирения не может быть покаяния. Если нет смирения, то нет любви в нем. Точнее, нет любви, поэтому нет и смирения. И, может быть, я завтра умру. Это монолог, как вы помните, перед дуэлью с Грушницким. И не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я на самом деле. Одни скажут, он был добрый малый, другие мерзавец. И то, и другое будет ложно. Он как бы делает действительно ту оценку, которую сделают и критики, рассматривая образ Печорина. В большей степени будут говорить, что это не характерный герой того времени. И критика ополчится на Лермонтова, что он покажет такого нравственного урода. Ведь именно на это обращает внимание и Лермонтов. Но и то, и другое будет ложно. Собственно, как и отношение к Лермонтову будет довольно-таки сложно, потому что оценка современников Лермонтова будет различной. Он действительно отразился в своем герое. Да, несомненно. Значит, можно сказать, что в герое нашего времени есть несколько персонажей? Да, конечно. Можно сказать, что Максим Максимович – герой своего времени? Да, можно. И когда-то Николай I в своих отзывах об этом романе сказал, вот кого нужно было поставить на первое место. Вот такого человека нужно показать русскому обществу, который честный, служит, который готов пожертвовать собой, который очень добр, снисходительным. Это настоящий человек. Потому что это и воин, это и дворянин, это и офицер, человек чести, достоинства. То есть это настоящий русский человек. Он герой своего времени? Да, несомненно. Вот тот путешествующий офицер, с которым повстречался Максим Максимович, и которому Максим Максимович рассказал об Эле, он тоже герой своего времени? Да. Почему? Потому что помните, когда раздосадованный Максим Максимович по такой холодной встрече с Печориным обращается к этому офицеру и говорит, ну вы все молодые такие. То есть тем самым он обобщает. То есть он с позиции своих 50 с лишним лет может оценить это поколение. Оно совершенно другое. Оно более холодное. Оно более расчетливое. Оно менее снисходительное. Почему? Потому что в этом поколении нет сострадания. Потому что оно эгоцентрично. Потому что это гедонизм. Нужно брать от жизни все утехи ее, все сладости. И этих наслаждений всегда будет не хватать. И всегда будет скука. Итак, Печорин замечает, что любая оценка, ну, смотрите, совершенно полярная, будет ложная. После этого не стоит ли труда жить? А все живешь из любопытства. Ожидаешь чего-то нового. Смешно и досадно. Вообще потрясающий приговор. Помните Лермонтова? Печальные, я гляжу на наше поколение, ее грядущее, или пусто, или темно. Или, скажем, если вспомним слова Александра Герцена об этом же поколении. «Мы занимаемся всем – музыкантом, философией, любовью, военным искусством, мистицизмом, лишь бы только развлечься, чтобы забыть о большой пустоте». Вот это потрясающее признание. Большая пустота. В чем она? В душе пустота. Если делать уже не просто анализ этих героев, а ставить диагноз, то можно сказать, что герой – это олицетворение духовной опустошенности. Человек душевный, Печорин. И все они тоже душевные. Максим Максимович – особенно душевный человек. Почему? Потому что он сопереживает Бэле. Он даже сопереживает Печорину, которому любит. Он снисходителен к его ну, выходкам. Ну, скажем, может ли он оправдать поступок Печорина, когда он выкрал Беллу? Как офицер, конечно же, нет. Но как человек, да, он снисходительный, потому что он любит Печорина. Беллу он жалеет. И смотрите, жалость простирается до чего? Хорошо, что она погибла. Почему? Потому что, а что бы ее ожидало в будущем? А что с снисходительностью, человеческим пороком? Значит, общество и герои того времени, они снисходительны человеческим пороком, они не осуждают эти пороки. Если для Пушкина было совершенно очевидно, что Онегина воспитали иностранцы, сперва мадам за ним ходила, потом месье ее сменил, ребенок был Резов, Эмиль, он по-французски в совершенстве мог изъясняться и писал, его мазурку танцевал и клянулся непринужденно, чужим более свет решил, что он умен и очень мил. Это что, образованный человек? И по какому он образцу создан? На западное лекало, на западный манер? Опять же таки, гедонист, потому что западноевропейская культура гедонистична. Она эвдемонична. Эвдемония – это стремление к построению земного счастья. Западноевропейская культура строится на этом. Русская культура сотерологична. Сотерология – это учение о спасении души. На первое месте в русской культуре всегда будет выходить душа. В европейской культуре – материальное положение, земное счастье. Онегин стремится к этому земному счастью. Печорин тоже. Но никогда богатый человек не скажет: «У меня достаточно денег, потому что нужно будет еще больше и больше». Никогда он не удовлетворит все свои потребности, материальные или чувственные, потому что все время будет хотеться больше, больше и больше. Кто может ограничить себя во всем? Только человек духовный. Но это уже другой человек, другого времени. Почему Пушкин и создает, как противовес Евгению Онегину, юношу из 18 века, который воспитан по другим обычаям и традициям, Петру Шугренёва? Потому что этот человек уже изначально готов служить и родине, и родителям своим, и ближнему своему. Это другой человек. Он воспитан был Савельичем, русским человеком. Значит, здесь есть проблема воспитания? Да. Это, видите, проблема не только 20 века, не только 21 века, да, но и 19 века. А как воспитывать русского человека? И Лермонтов, по сути дела, показывает, он не показывает о самом воспитании, он показывает результаты, каким получился Печорин. Ведь он выходец из высшего света. Давайте мы теперь посмотрим, как развивается этот образ хронологически. Скажем, если мы возьмем Тамань. Скучающий офицер останавливается на ночь, хотя оказалось, что больше, в каком-то месте, таинственном, нечистом месте, как, в общем-то, его и предупредили. Но помните, Печорин зашел в дом и посмотрел в красный угол и не обнаружил икон. Дурное предзнаменование, если в доме нет икон. Печорин на это обращает внимание? Да, конечно. Почему? Потому что он человек своей культуры и своего времени. Затем любопытство ли ради, или так складываются обстоятельства. Должен заметить, что еще не было тех литературных приемов, которые будут развиваться позднее, скажем, в творчестве Достоевского или Толстого, когда одна сюжетная линия цепляется за другую и происходит развитие сюжета. Вот наверняка вы уже увидели, что в «Герои нашего времени» герои часто подслушивают произвольно, случайно. Они непорочные люди, которые подслушают. Нет, вот так получается. Почему? Потому что нужно, чтобы как-то развивалось действие. И поэтому Печорин подслушал разговор Слепого с какой-то девушкой. И к чему приводит его любопытство? Он чуть не погиб. Причем, на что бы я хотел обратить ваше внимание, что во всех четырех повестях, кроме последней, Максим Максимович, действительно происходит испытание судьбы. Не промысла божественного человека, а именно судьбы. Он садится в лодку, не умея плавать. Значит, он испытывает свою судьбу, да, несомненно, и чуть было не погиб. Смотрите, если хронологически идти дальше. Княжна Мэри. Он, опять же таки, случайно подслушал разговор Грушницкого, сотоварищи, что его хотят проучить, и вмешивается в эти события. Опять же таки, когда доктор предупреждает его и хочет раскрыть тайный замысел заговорщиков, Печорин ему не дает этого сделать. Почему? Потому что ему, опять же таки, интересно, как повернет судьба, острота этих ощущений. А с другой стороны, да будет воля моя, я их заставлю поступить не так, как они планируют, а как я хочу. Потому что самое главное, самое сильное унижение Грушницкому, нанесенное Печориным, это то, что он дворянина заставил стрелять безоружного. После этого уже морально Грушницкий погиб. Осталось погибнуть только физически. Значит, доводит его до этого состояния Печорин? Да, несомненно. Но он же и испытывает судьбу. Предлагает условия самые жесткие для этой дуэли. Тот, в которого будет стрелять, будет стоять на самом краю пропасти. И легкое ранение может сыграть уже трагическую событием. Потому что человек может упасть и разбиться. Что, собственно, происходит с Грушницким. Так вот, здесь игра в судьбу и, с другой стороны, направление этой судьбы. Третье и четвертое. Но я бы поставил третьим фаталиста, а затем уже Беллу. Почему? Потому что фаталисты, опять же, такие испытания судьбой. Кто фаталист? Вулич, на челе которого Печорин заметил печать смерти. То есть, иными словами, Печорин увидел промысл на этом человеке. То, что они называют судьбой или роком. Что этому человеку суждено умереть. Но каким образом? И вот здесь-то и разворачивается, в этом, пожалуй, самом мистическом произведении, вот из пяти, разворачивается вот та самая борьба в понимании человеком судьбы и божественного промысла. Для Вулича и для Печорина судьба – это стечение обстоятельств. Можно разыграть пари и можно выстрелить себе в висок. Но если не судьба, не погибнешь. Но Лермонтов, который глубоко знает православную культуру, о чем свидетельствуют его другие произведения, и песня о купце Калашникове «Имцири», в котором показаны божественные промыслы человека. Так вот, и в этом произведении, в «Фаталисте», показано, что не от человеческой воли зависит его будущее, его смерть, а от божественной воли. Но если человек принимает решение, потому что у человека, у любого человека есть свобода выбора, поступить так или иначе. И, собственно, между этим выбором одного и другого, собственно, и раскрывается смысл человеческого бытия. Так вот, он погибнет. Почему? Потому что он уже изначально, внутренне приготовлен к смерти. Но только смерть будет не от выстрела его собственного, а от казака. С другой стороны, ведь Печорин мог не рисковать своей жизнью, чтобы вломиться в дом и обезвредить этого пьяного казака. Но он рискует. Почему? Потому что кому суждено погибнуть, тот не утонет. И он это прекрасно знает. То есть, опять же, такая вера в рок, в судьбу, в случай. Ну и смотрите, как происходит. После того, как не утонул, мы уже с вами говорили, он причиняет страшное страдание княжне Мэри. После того, как не погиб,

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Франсис Пуленк. Симфониэта. Часть вторая.

0: Музыкальные мгновения.
1: Детство и юность Эмилия Алексеевича Балакирева прошли в Нижнем Новгороде. Здесь он прожил первые 16 лет своей жизни. Мать Балакирева, видя музыкальную одаренность сына, отвезла его в Москву к известному пианисту Дюбюку. Однако денег на занятия в Москве не хватало. Мальчик вернулся в Нижний Новгород и стал брать уроки музыки у дирижера оркестра местного театра Карла Эйзриха. А еще воздух родного города пропитан для юного музыканта народной песней. Позже Балакирев стал первым из русских музыкантов, предпринявшим специальную поездку для записи песен за пределы города, на Волгу.

Шуми, шуми, зеленый лес, знаком мне шум твой величавый, и твой покой, и блеск небес над головой твоей кудрявой. Как я любил, когда порой краса угрюмая природы, ты спорил с

Нюрнбергские «Мейстерзингеры» Рихарда Вагнера – самая длинная классическая опера. В несокращенном варианте она длится 5 часов и 15 минут. Ее героем стал один из самых плодовитых и разносторонних немецких поэтов Ганс Сакс. Причем поэзией и музыкой он занимался лишь в свободные часы, так как был работящим башмачником. Премьера оперы состоялась в Мюнхене под управлением Ганса фон Бюлова и стала триумфом Вагнера и его покровителя короля Людвига Баварского.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Добрая песня на радио «Образ».
3: Песня.
4: В моей душе покоя нет.
3: Автор.
4: Автор музыки Андрей Петров. Стихотворная основа Роберт Бёрнс. В переводе Самуила Маршака.
3: Песня «В моей душе покоя нет» из фильма «Служебный роман» основана на стихотворении шотландского поэта Роберта Бёрнса в переводе Самуила Маршака. А музыку к ней написал композитор Андрей Петров. Таким образом, история создания песни заключается в переводе стихотворения Бёрнса и последующей музыкальной адаптации этого текста для фильма Эльдара Рязанова. В фильме «Служебный роман» песню «В моей душе покоя нет» исполнили главные герои картины.
4: Исполняет Андрей Мягков и Алиса Фрейндлих.

0: добрая песня на радио «Образ».
1: Всего вам доброго!

0: Малая Родина.
1: Балахна – старинный русский город. Он был основан в 1474 году. Необычные названия города объясняют по-разному. Одна из версий связана с повелением царя Ивана Грозного выдавать людям, работавшим на добыче соли, белые балахоны. Другая – с наличием большого количества болот. Связывают название города и с русскими словами «балахна», «ворота», «одежи» или «рот настежь» на роспашь, относя это к небрежности. Имеется в виду характер планировки города, очень большого по площади. Под собственным именем Балахна впервые упоминается в русских летописях с момента постройки в ней крепости в 1536 году. В это время казанский хан Сангирей практически уничтожил город. После этого мать Ивана Грозного Елена Глинская велела построить здесь крепость, которая сгорела в XVIII веке. Как водится, в народе слагаются свои легенды об основании родного города. И вот одна из них. Балахну основали братья Плесяночи, жители маленького городка Плёса. Занимались они судовым промыслом, плавали на своих судах в низовьях Волги. Однажды судно дало течь, и это обстоятельство заставило их пристать к правому берегу реки. Стали искать братья дерево на сруб, годное для починки судна. Тут-то они и увидели яму с водой, окраины которой белели и искрились на солнце. Вода оказалась соленой, а при кипячении, выпариваясь, становилась все солонее и солонее. В конце концов превратилась в соль. Братья в годах XVII века в Балахне насчитывалось 33 рассольных трубы.

рассол выпаривался на 86 варницах, в результате чего получалась соль. Она продавалась на месте, но большую ее часть вывозили на стругах по Волге, Оке и Клязьме. В XVII веке Балахна из 254 городов русского государства стояла на 12 месте. Только вдвое по числу дворов уступала она Нижнему Новгороду. Но в конце XVII, в начале XVIII века соляной промысел в Балахне начинает падать и к концу XVIII практически прекратился. Причин упадка солеварения было несколько. Введение пошлин на всю отправляемую из Балахны соль, дороговизна дров, являющихся единственным видом топлива при варке соли, опустошительные пожары, частые и сильные весенние разливы Волги, приводившие к большим разрушительным последствиям, конкуренция других соледобывающих районов России, где соляной раствор был более насыщенным, а дрова много дешевле. К концу XIX века солеварение прекратилось и вовсе. Балахнинцы наряду с солеварением были известны на Руси как первоклассные судостроители, и Балахна истори славилась своим судостроением. Настоящее свое искусство балахнинские строители показали в 1636 году, построив по заказу Галштинского посольства один из громаднейших для того времени, первый построенный в России, корабль «Фридрих». Во времена царствования Петра I, начиная с 1699 года, Балахна стала одним из центров строительства парусных военных судов для Азовского похода царя. На строительстве судов работали не только местные жители, но и мастера, пришедшие из Костромской, Владимирской и других губерний. После того, как замерло Балахнинское усолье, судостроение стало играть самую видную и важную роль в промышленной жизни Балахны. В 1845 году балахнинцы начали строить пароходы и баржи. Ежегодно в Балахне строили около 100 барж. Однако баржестроение продолжалось только до конца XIX века. Балахнинское судостроение не выдержало конкуренции со стороны построенного по соседству сооружения.

педагог и композитор Ганс фон Бюлов, сравнивая два замечательных концерта Иоганнеса Брамса и Макса Бруха, утверждал, что если концерт Бруха написан для скрипки, то концерт Брамса против скрипки. И трудности скрипичной партии скорее связаны с фактурой произведения и сложностью замысла, а не со стремлением показать технические возможности солиста. Как подчеркивают музыковеды, этот концерт проникнут типично брамсовской атмосферой светлой торжественности, которую не нарушают вторгающиеся время от времени в движение музыки драматические образы. Проводя слушателя в первой и второй частях через череду лирических образов, в финале Брамс погружает нас в стихию венгерского народного танца. И не только потому, что концерт посвящен венгру и Ахиму, но и потому, что само звучание скрипки было для Брамса связано с экспрессией и страстностью венгерских мелодий.

На уровне лучших произведений Иоганна Брамса стоит и концерт для скрипки, виолончели и оркестра «Ля минор», известный как «Двойной концерт». Он завершает в творчестве Иоганна Брамса череду масштабных произведений с участием симфонического оркестра. Брамс создавал «Двойной концерт» летом 1887 года во время пребывания на озере Тун в Швейцарии. Вначале он хотел написать виолончельный концерт по просьбе своего друга, виолончелиста Роберта Хаусмана. Однако в 1887 он пишет Кларе Шуман: «Должен сказать тебе, что мне в голову пришла счастливая идея написать концерт для солирующих, скрипки и виолончели». По мнению исследователей творчества Брамса, работая над этим сочинением, композитор имел в виду в первую очередь еще одного замечательного музыканта и своего друга, скрипача Иозефа Иоахима, с которым в это время отношения разладились. Композитор надеялся, что совместная работа поможет возрождению давней дружбы. Иоахим принял предложение Брамса. В сентябре они встретились в Баден-Бадене и прослушали новое сочинение в присутствии Клары Шуман. Через два дня местный оркестр под управлением самого Брамса уже аккомпанировал Иоахиму и Хаусману. Официальная премьера концерта состоялась в октябре в Кёльне. Это сочинение стало одним из самых блестящих в наследии Иоганна Брамса. В «Двойном концерте» можно услышать буквально все, что характерно для этого великого композитора. Масштабная мастерская оркестровка, замечательно красивые душевные мелодии, виртуозность, внешняя сдержанность и при этом невероятное внутреннее напряжение и страстность. Еще в 1860 году Брамс и Иоахим составили манифест против программной музыки. Это был единственный раз, когда композитор выступил с заявлением в печати. На суд публики он всегда выносил только музыку. И его последнее сочинение для оркестра «Двойной концерт» — лучший аргумент в защиту чистой музыки.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. 21-й международный фестиваль-конкурс народного творчества «Хрустальный ключ» состоится 25 июля в Сартакове. Православные следопыты отряда «Навигатор» Сормовского благочиния впервые провели царский слет. Стартовала регистрация участников второго сезона программы «Активное долголетие. Нижегородская область». Подробнее об этих событиях. 25 июля в Сартакове Нижегородской области на территории музейного комплекса «Березополье» состоится 21-й международный фестиваль-конкурс народного творчества «Хрустальный ключ». Он объединит более 300 участников, представляющих различные жанры и виды творчества. Организаторами выступают Нижегородская епархия, Министерство культуры Нижегородской области, администрация Нижнего Новгорода и музейно-выставочный комплекс «Березополье». Основателем фестиваля является почетный гражданин Нижегородской области, государственный и общественный деятель России Владимир Исайчев. По традиции, день откроет божественная литургия в храме в честь святого князя Владимира. Она начнется в 9 часов утра. В 11 часов для гостей фестиваля начнет работу картинная галерея, где собраны произведения российских и нижегородских художников. В полдень состоится торжественное открытие фестиваля с награждением победителей конкурса «Хрустальный ключ», лауреатами которого стали коллективы, солисты и мастера декоративно-прикладного творчества из Нижегородской, Кировской, Владимирской, Костромской, Ивановской областей и Республики Северная Осетия. Затем пройдет гала-концерт с участием победителей конкурса и приглашенных гостей. Также в программе фестиваля выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества с участием около 100 мастеров и различные творческие мастер-классы. В поселке Дубравный Сормовского района Нижнего Новгорода на территории православного семейного центра «Очаг» состоялся скаутский слет, посвященный царственным страстотерпцам. Он проходил с 13 по 17 июля. В мероприятии приняли участие православные следопыты отряда «Навигатор» Сормовского благочиния Нижегородской епархии, первого в Нижегородской области отряда православных следопытов, открывшегося в семейном центре «Очаг» в марте этого года, а также представители центров «Ковчег» Молитвского благочиния и «Пересвет» Борского благочиния и отряд «Братства православных следопытов» имени Андрея Дубенского из Владимира. 5 дней дети вместе с инструкторами жили в палатках, готовили еду на костре. Каждый день они проходили специальные скаутские испытания. Рассказать о том, как прошел слет и подвести его итоги, мы попросили помощника руководителя епархиального молодежного отдела, директора и духовника центра «Очаг», ответственного за развитие «Братства православных следопытов» на территории Нижегородской епархии Дионисия Чебиряева.
1: Здравствуйте, друзья! Первый в нашей епархии слет «Братства православных следопытов» сразу оказался межепархиальным, благодаря отряду из города Владимир. Слет был посвящен памяти царственных страстотерпцев. Каждый день и опытные следопыты, и совсем новички узнавали что-то новое из жизни царской семьи. А во время очень непростого похода по следам старинного скаутского отряда «Арго» ребята обнаружили икону цесаревича Алексея. Очень насыщенным получился и выезд в город. Следопыты прошли с экскурсиями по стене и по храмам Нижегородского Кремля. Вся программа слета совмещала в себе и духовные, и физические испытания. Преодолевать непростые погодные условия, успешно сдавать скаутские нормативы и испытания, проходить военно-спортивные упражнения помогали ежедневные утренние и вечерние молитвы на построении. И, конечно, большой духовной радостью была для нас ночная литургия в домовом храме «Очага». Мы благодарим Союз православных предпринимателей города Нижнего Новгорода за полное обеспечение слета продуктами питания. Благодарим наших гостей. Надеемся на открытие новых отрядов Братства православных следопытов в Борском и Молитовском благочиниях. А сами приложим все силы, чтобы царский слет стал традиционным для Нижегородской земли. Будь готов, всегда готов за Бога и Россию.
0: К другим новостям. Открыта регистрация в преддверии второго сезона образовательной программы «Активное долголетие. Нижегородская область». В ней могут принять участие жители региона в возрасте от 55 лет и граждане, вышедшие на пенсию по выслуге лет. Цель программы, которая реализуется корпоративным университетом правительства Нижегородской области, создание комплексной среды для вовлечения людей старшего поколения в экономическую и социальную жизнь региона через раскрытие личностного потенциала, поддержку здоровья и финансового благополучия. Это соответствует задачам национального проекта «Семья». Участников ждут лекции, семинары, мастер-классы, командообразующие мероприятия и встречи с работодателями. В течение 3 месяца они будут знакомиться с возможностями развития на территории Нижегородской области, получать предпринимательские компетенции и навыки использования современных технологий, обучаться цифровой грамотности и заниматься волонтерской деятельностью. По итогам обучения определятся 100 победителей, которых наградят дипломами от корпоративного университета правительства Нижегородской области. Финалисты и активные участники получат сертификаты и благодарственные письма. Подать заявку на участие можно до 16 сентября этого года на официальном сайте программы «Активное долголетие. Нижегородская область». На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: эфире «Радио Образ».
1: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
2: Что такое или кто такая Анна на шее?
1: Какого цвета конь буланный?
2: И из чего шьют тюрлюрлю?
1: Тогда эта программа для вас.
2: Во вкусе умной старины.
1: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
2: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
1: и исчезнувшие из обихода слова.
3: Крестьяне. В русской классической литературе выведены почти исключительно помещичьи крестьяне, но были и другие категории крестьян. Для полноты картины следует с ними познакомиться. Государственные или казенные крестьяне. Они считались лично свободными, жили на казенных землях, несли повинности в пользу государства. Ими руководили особые управляющие, назначаемые правительством. Удельные крестьяне принадлежали царской семье, платили оброк, несли государственные повинности. Экономические крестьяне. До 1764 года они принадлежали монастырям и церковным приходам, но впоследствии слились с государственными крестьянами. Посессионные крестьяне принадлежали частным промышленным предприятиям и использовались как фабричные рабочие. Отмена крепостного права в 1861 году в той или иной степени затронула все категории крестьян, но прежде всего она коснулась помещичьих крестьян, составлявших наиболее многочисленную категорию крестьян – примерно 23 миллиона. В целом отмена крепостного права учитывала прежде всего интересы крупных помещиков-землевладельцев. Хотя крестьянин и становился лично свободным, и его нельзя было больше ни покупать, ни продавать, свой земельный надел он обязан был выкупить у помещика, и при этом он получал не тот надел, который обрабатывал, а сильно урезанный в пользу помещика, да и по цене, значительно превышавшей его действительную стоимость. При выделении наделов помещик оставлял крестьянам самую бедную, самую неплодородную землю. В интересах помещиков крестьяне должны были единовременно выплатить им до 25% стоимости полевого надела. Остальное поначалу выплачивала казна, с тем, чтобы крестьянин погасил эту ссуду в течение 49 лет в рассрочку по 6% ежегодно. В русской литературе крестьянская реформа 1861 года и ее последствия для помещиков и крестьян получили широкое отражение. Показателен такой диалог в пьесе Островского «Дикарка» между помещиками Ашметьевым и Анной Степановной относительно реформы. Ашметьев говорит:
1: «Ну, нам кажется, очень жаловаться нельзя, мы не очень много потеряли. Анна Степановна заявляет: так ведь это исключение, это особое счастье. Кирилл Максимович был тогда мировым посредником и составил нам уставные грамоты с крестьянами. Он так их обрезал, что им курицу выгнать некуда. Благодаря этому я хорошо устроилась. У меня крестьяне также и столько же работают, как и крепостные. Никакой разницы».
3: В романе «Горького мать» крестьянин Ефим на вопрос «Вы сами имеете надел?» отвечает:
1: «Мы имеем. Трое нас братьев, а надела 4/10. Песочек, медь им чистить хорошо, а для хлеба неспособная земля». И продолжает: «Я от земли освободился, что она? Кормить не кормит, а руки вяжет. Четвертый год в батраки хожу».
3: Миллионы крестьян разорялись, шли в батраки к тем же помещикам или кулакам, уходили в города, пополняя ряды бурно растущего в пореформенные годы пролетариата. Особенно тяжелой была участь дворовых крестьян. Земельного надела у них не было, и поэтому помещик не обязан был им землю предоставлять. Немногие из них продолжали служить у обедневших помещиков до глубокой старости, вроде Фирса в «Вишневом саде» Чехова. Большинство же было отпущено без земли и денег на все четыре стороны. А если помещик покидал свое имение, они оставались, голодая, в усадьбе, и никакого жалования платить им он уже был не обязан. О таких горемыках Некрасов писал в поэме «Кому на Руси жить хорошо».
1: В усадьбе той слонялись голодные дворовые, покинутые барином на произвол судьбы. Все старые, все хворые и, как в цыганском таборе, одеты.
3: Горькую судьбу дворового человека после реформы красочно описал Салтыков-Щедрин в рассказе «Портной Гришка». Незадолго до реформы, прослышав о ней, многие помещики, несмотря на запрет, чуть не всех своих крестьян переводили в дворовые, дабы лишить их права на надел. Некрасов писал о реформе.
1: «Порвалась цепь великая, порвалась, расскочилась, одним концом по барину, другим по мужику».
3: Доставалось и барину, особенно небогатому. Деньги, полученные по выкупу, быстро растрачивались, и жить было не на что. За бесценок продавались или закладывались выкупные свидетельства, выданные помещикам финансовые документы, подтверждающие их право получать выкупные деньги. Оставалось продавать наследственную землю, которую быстро захватывали оборотистые купцы и кулаки. Но и этих денег хватало ненадолго. Ранее других разорились и исчезли мелкопоместные помещики, за ними последовали среднепоместные. Картины разорения дворянских гнезд, обнищания дворян ярко нарисованы в произведениях Бунина и Алексея Николаевича Толстого. Под влиянием событий Первой русской революции 1905 года правительство отменило взимание из крестьян выкупных платежей, и в 1906 году, то есть на 4 года раньше срока, крестьянам были прощены их долги. В романе Горького «Жизнь» Клима Самгина один из персонажей так характеризует положение крестьян в конце XIX века.
1: «Живут мужики, как завоеванные, как в плену, ей-богу, помоложе которые уходят кто куда».
3: Таковы были последствия реформы 1861 года.
2: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
1: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Николай Алясов.
2: Михаил Лермонтов. Молитва. В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко.
3: Когда б вы знали, из какого сора?
4: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
3: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о поэме Николая Алексеевича Некрасова «Русские женщины». Эта поэма состоит из двух частей. Первая часть посвящена княгине Трубецкой, вторая часть – княгине Волконской. Женщины-декабристки, жены декабристов, последовавшие за своими мужьями в Сибирь, стали для Некрасова теми судьбами, говоря о которых он смог рассказать о русском женском национальном характере. Писались эти поэмы в 71-72 году. Летом первая часть написана 1871 года. Следующий год, также летом в Карабахе, Некрасов работает над той частью, в которой говорит нам о Волконской. Но замысел возник раньше, еще в 60-е годы. И это не случайно. Дело в том, что 26 августа, 7 сентября по новому стилю 1856 года Александр II в день своей коронации помиловал декабристов. И те декабристы, которые пережили каторгу, которые пережили ссылку из тех своих отдаленных территорий, из Иркутска, Нерчинска, стали возвращаться в европейскую часть России. Вот эта история декабристов, которые возвращаются, она становится таким особым предметом осмысления для многих писателей. Но мы знаем, например, что именно из этого сюжета «Возвращающийся декабрист» появляется роман Толстого «Война и мир». Некрасов к этой теме приходит позже, чем Толстой. Как я сказала, вот этот замысел возникает в начале 60-х годов. С чем он связан? В печати начинают появляться документы, связанные с восстанием декабристов. Ну, во-первых, очень много печатают вот таких документов Герцен и Огарёв. И в сборнике «Русской потаённой литературы», и вот в своих журналах, и воспоминания, и какие-то архивные документы, которые они какими-то окольными путями добывают, они в печать помещают. Некрасов, как мы знаем, читал все эти издания, следил за ними. И поэтому вот все эти документы, связанные с восстанием декабристов, ему становятся известными. «Русская старина» журнал, «Русский архив» также печатают воспоминания, ну, например, барона Розена. И вот все это становится известным русской публике. И Некрасов к этой теме начинает подступать, но находит для себя другой ракурс. Он рассказывает не о декабристе, возвратившемся, а именно так предполагает назвать свой роман Толстой. А он начинает писать о декабристках, о женщинах. Причем рассказывает не о возвращении, а наоборот, прямо противоположном процессе. То, как они уезжают вслед за своими мужьями. Окончательно вот этот замысел как раз и формируется вот в начале, как я уже говорила, в 70-х годах, 71-72 год, это время работы над этими двумя частями. Предполагалась третья часть о Муравьевой, но она осталась неосуществленной. Надо сказать, что когда уже в годы советской власти русских женщин начали переиздавать, развернулась нешуточная полемика. Корней Иванович Чуковский, например, считал, что русским женщинам надо вернуть их первоначальное название, как он считал, декабристки, и именно под ним публиковать. Почему, уточнял он? Потому что русские женщины – это название шовинистическое и патриотическое. Обратите внимание, вот эти два слова у него идут как синонимы. Такой аргумент был еще очень важный. Это то, что, как говорил он, среди декабристов были три француженки, одна полька. Вот уже поэтому называться так поэма не может. Но как-то сам потом понял курьезность всей своей позиции и согласился с доводами других исследователей творчества Некрасова, что все-таки это поэма о характере в первую очередь, и национальная принадлежность француженка, да, или там полька уже оказывается в данном случае не важна, потому что поступают здесь по какому-то такому внутреннему алгоритму, который обусловлен теми событиями русской истории, которые перевернули общество. Две части, как мы сказали. Первая – княгиня Трубецкая, которая первая поедет за своим мужем в Сибирь. Вторая – княгиня Волконская. И это два разных способа организации литературного материала. В одном случае мы видим вот этот отъезд, вот это движение. Поэма так и начинается. «Покоен прочный легок на диво слаженный возок. Сам граф-отец ни раз, ни два его попробовал сперва. Шесть лошадей в него впрягли, фонарь внутри его зажгли. Сам граф подушки поправлял, медвежью полость в ноги слал, творя молитву образок, повесил в правый уголок и зарыдал. Княгиня-дочь куда-то едет в эту ночь». Это отъезд из отчего дома к мужу, чтобы разделить с ним ту тяжелую участь, на которую он себя обрек, когда пошел вот на эту Сенатскую площадь. Все, что было связано с восстанием декабристов, в этой поэме дается как сны княгини Трубецкой, которая вот движется и переживает снова и снова те события, которые обусловили это движение. именно там, вот в ее снах, впервые прозвучит очень отчетливо то, что именно царь дает приказание стрелять в декабристов. Центром этой поэмы станет тот эпизод, когда губернатор не будет пускать княгиню дальше, когда будет чинить ей препоны, будет чинить ей препятствия. Мы этот эпизод с вами очень хорошо помним в его кинематографическом воплощении. Это знаменитый фильм «Мотыля. Звезда пленительного счастья», где Трубецкую играет Ирина Купченко, губернатора, который не пускает ее, Иннокентий Смоктуновский. Вот эта цельность и последовательность характера проявляется именно здесь, в этих вот испытаниях. И вот в этом моменте, когда она может сломаться, когда она может сдаться и вернуться, или же когда она поедет дальше к своему мужу. Вторая глава княгини Волконской, она имеет подзаголовок «Бабушкины записки», четко отсылает нас к событиям 1826-27 года. А вот начинается она, когда уже жизнь на излете. Проказники-внуки, сегодня они с прогулки опять воротились. Нам, бабушка, скучно. В ненастные дни, когда мы в портретной садились, и ты начинала рассказывать нам, так весело было. Родная, еще что-нибудь расскажи. По углам уселись, но их прогнала я. Успеете слушать рассказов моих? Достанет на целые томы. Но вы еще глупы. Узнаете их, как будете с жизнью знакомы. Я все рассказала, доступное вам по вашим ребяческим летам. Идите гулять по полям, по лугам. Идите же, пользуйтесь летом. И вот, не желая остаться в долгу у внуков, пишу я записки. Для них я портреты людей берегу, которые были мне близки. Я им завещаю альбом и цветы с могилы сестры Муравьевой, коллекцию бабочек, флору читы и виды страны той суровой. Вот так начинают рождаться эти записки, эти воспоминания. И вот посмотрите, насколько точен Некрасов, когда воссоздает вот это самое начало. Вот смотрите, как начинаются записки княгини Марии Николаевны Волконской. «Миша мой, ты меня просишь записать рассказы, которыми я развлекала тебя и Нелли в дни вашего детства, словом написать свои воспоминания. Но прежде чем присвоить себе право писать, надо быть уверенным, что обладаешь даром повествования. Я же его не имею. Кроме того, описание нашей жизни в Сибири может иметь значение только для тебя, как сына изгнания. Для тебя я и буду писать, для твоей сестры и для Сережи с условием, чтобы эти воспоминания не сообщались никому, кроме твоих детей, когда они у тебя будут. Они прижмутся к тебе, широко раскрывая глаза при рассказах о наших лишениях и страданиях, с которыми, однако же, мы свыклись настолько, что сумели быть и веселы, и даже счастливы в изгнании». Вот так начинаются эти записки, с которыми Николай Алексеевич Некрасов был знаком. Сын Марии Николаевны Волконской показывал ему записки, они в тот момент еще не были опубликованы. Некрасов с ними знакомится буквально за несколько лет до их публикации. Написаны они на французском языке. И вот как вспоминает сын Марии Николаевны Волконской, он не просто показывает ему, а чтобы Некрасов понимал, о чем речь, начинает тут же сходу их и переводить. Некрасов все очень тщательно фиксирует свой альбом, который при нем. И вот эти наброски станут основой для того рассказа, который бабушка в своих записках рассказывает внукам. Пока еще маленьким, пока еще не смышленным, пока еще не способным понять, что испытывали они. Им пока, наверное, ближе те сказки, которые вот она им рассказывает вот в этой тишине портретной. Известно, что потом Некрасов встречался еще с Михаилом Волконским и просил у него на какое-то время записки почитать и еще раз освежить их в памяти и передать тот эмоциональный настрой, который эти записки содержат. Но получил такой деликатный отказ. Записки из дома никуда не ушли, но он опять читал ему, опять переводил. То есть Николай Алексеевич Некрасов следует вот именно за этим источником. Так появляется тот текст, который для огромного количества русских людей станет очень важным. Не только потому, что он приоткроет какие-то неизвестные стороны жизни декабристов. Не только потому, что расскажет о том, насколько там трудно было на каторге в Сибири и насколько в жестких условиях были декабристы. Будет важен вот сам тот поступок, который совершают эти женщины, которые следуют за своими мужьями в Сибирь. Ведь им там было нелегко. Сам Трубецкой так писал об этой первой встрече со своей женой и говорил о ней как о мужественной, сильной духом женщине. Вот он пишет: «Я благодарил Бога от глубины души за то, что Он милостью Своею так поддержал ее и в чувствах внутренними, в наружном виде. Ничего отчаянного, убитого не было ни в лице, ни в одежде. Во всем соблюдено пристойное достоинство. мы знаем, что жены могли только стоять вдалеке и видеть, как мужей их ведут вот на эти каторжные работы, в эти каторжные норы. Им не разрешалось общаться, им не разрешалось разговаривать. Только так, стоишь в стороне и смотришь. И вот до нас дошли воспоминания, как когда Трубецкой под конвоем шел на эти места, где они работали, по дороге срывал полевые цветы, собирал их в небольшой букетик, клал этот букетик на той дороге, по которой они шли. И когда они отходили далеко-далеко, так что вот эти охранники не видели, Трубецкая подходила, этот букетик могла поднять. Такая абсолютно трогательная ситуация, такой любви, вот такого взаимопонимания, такого терпения взаимного, она, конечно, оказывается очень такой трепетно невероятной. Почему следуют жены за декабристами? Ответ на этот вопрос мы находим в воспоминаниях Басаргина. «Перед женитьбой моею я открыл будущей жене своей, что принадлежу к тайному обществу, и что, хотя значение мое в нем неважное, но что не менее того может и со мной последовать такое бедствие, которое ей трудно будет переносить. Она отвечала мне, что идет не за дворянина, адъютанта или будущего генерала, а за человека, избранного ее сердцем, и что в каком бы положении человек этот ни находился, в палатах или в Петербурге, при дворе или в Сибири, судьба ее будет совершенно одинакова. Этот ответ совершенно успокоил мою совесть». То есть, как мы видим, следует не за изгнанником, да, или там победителем или побежденным, униженным или оскорбленным, а следует за тем, кому отдано сердце, кому отдана душа, за тем, кому было дано вот это слово обета перед Богом.
1: «Когда б вы знали, из какого сора?»

0: редакции «Радиообраз» Л. Номер ТУ 52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио